0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: С

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Аля на вечеринке.
1: Там будет MC Зали.
0: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.
4: BIM-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Дорогая, у нового йогурта какой-то странный вкус.
2: А я тебе больше скажу. У этого йогурта даже название странное.
1: Название странное?
2: Да.
1: Какое?
2: Майонез.
3: Да ну на!
4: Бим радио.
5: Это весна, это любовь. С тобой бим, бим, бим, бим, бим радио.
4: Бим радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: На момент написания своей знаменитой девятой симфонии Бетховен был абсолютно глух.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: Весна, весна в Казани. Весна, весна.
6: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
7: Позиция номер 1.
8: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 25 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили ввести в России бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. Инициатива нацелена не столько на прямую финансовую поддержку, сколько на укрепление межпоколенческих связей. Выплата могла бы помочь старшему поколению активнее участвовать в воспитании внуков. В 2025 году свыше 2000 жительниц Татарстана воспользовались программой ЭКО в рамках ОМС. Эффективность программы достигла 34%. На реализацию этих мероприятий было выделено 309 миллионов рублей из двух источников финансирования. При этом срок ожидания квоты на ЭКО по ОМС в республике составляет 8-10 месяцев. А вы знали, что информация о том, что люди задействуют лишь 10% мозга, является мифом? На самом деле он функционирует с высокой нагрузкой. В каждый момент времени активны разные участки, в зависимости от того, чем человек занят. И даже когда мы ничем особо не занимаемся и находимся в состоянии покоя, мозг расходует примерно 20% всей энергии, которую потребляет организм. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены»
3: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
4: Попали в ДТП, хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
5: Айдакс Дуслар, начинаем вместе с вами, 7 утра, ну ладно, не 7 утра, 7.02, ладно, то вдруг вы живете по какому-то... 7.02, 15, 7.02, 16, Хайрли Рита Дуслар.
6: Да, сегодня... ну а если поменять часовой пояс, то будет 8.02.
5: Было бы хорошо, конечно.
6: Да.
5: Вот, у нас сегодня в эфире Айдар Галимов, Джек Хэрлоу и Лил Нас. Посмотрите, Лил Нас, смотри.
6: Вот это фит.
5: Я бы даже сказал, это мэш. Почти как беш, только меш получается. Ну, а мы...
6: Какой скачок у Айдар Галимова?
5: Ну, короче говоря, давайте сделаем все очень просто, друзья мои. Сегодня, как вы поняли, в эфире самый татарский дуэт.
6: Да, причем очень просто.
5: Человек, который должен был быть вчера, но пришел сегодня, потому что как Балиш заготавливался в духовке. Дамы и господа, встречайте... лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием
7: «Утромены».
5: Ну и напротив меня Фарид Галимов.
6: А напротив меня Альберт Хузиахметов.
5: День сегодня обещает быть насыщенным, друзья мои. Сегодня мы ждем Лейлу Ринатовну Фазлееву в нашей рубрике «Счастье от ума» обязательно. Да. Сегодня мы ждем Маргариту Тихонову.
6: Конечно.
5: Как называется рубрика?
6: На лабутенах.
5: Да, обожаю.
6: На лабутенах.
5: Кстати, пока вот мы говорим на лабутенах рубрику всегда, и тут стоит добавить, что раздаточный материал будет, который мы будем обсуждать, он в наших телеграм-каналах и Макс-каналах, поэтому подписывайтесь для того, чтобы вместе с нами наблюдать за картинками и слушать обсуждения. Это сильно веселее, поверьте мне. Кроме того, дамы и господа, у нас сегодня что с вами ожидает? А у нас с вами ожидает сегодня огромное количество игр, розыгрышей различных сегодня, интервью различные, также, ну, в общем, все, как и всегда, новости обсудим и в этом часе, ну, вы же знаете прекрасно.
6: Поиграем тоже.
5: Смотрите, в конце этого часа вас ждет что? Утромани?
6: Да.
5: Наконец-то, так хочется десятку разыграть, если честно, уже.
6: Кстати,
5: вот,
6: давно не отдавали,
5: да? Вот, да, вот, вот, и сегодня к нам должен дойти Наиль Мубаракшин, в общем, мы его будем ждать, ему привет, если он нас слышит, ждем тебя сегодня и желаем тебе сразу же удачи, все получится обязательно.
6: Я думаю, ты скажешь, к нам сегодня должен прийти Анатолий Вассерман, поэтому десятку идет.
5: Нет, если Анатолий Вассерман придет, я думаю, что там десятку идет наша, соседнего двора десятка тоже идет, ну, вот, которая стоит там годами, видишь? Вот все уйдет, я думаю, если он придет. Но нет, у нас таких гостей пока не было. Ну, кстати, ну, просто занят человек очень в Госдуме, поэтому не до нас немножко. Ну, а мы, конечно же, в этом часе и в ближайшее время приготовим вам историческую справку. Вот что мы для вас сделаем. Так что, дамы и господа,
6: ну, что, да, доброе утро.
5: Без ваших мы начинаем. С вами ближайшие 3,5 часа мы проведем, и это будет лучшее время в вашей жизни.
6: Давайте просыпаться!
5: Алло!
8: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
9: Реклама на Бим-радио.
10: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Все. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
8: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского, 16/3.

0: фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сын, сегодня уроков много задали?
2: Ой, мама, тебе сегодня орать и орать.
3: Я тебя научу смородину любить.
4: Зал Зепелявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
7: Историческая справка.
8: Сегодня вот 9 июня, поэтому, дамы и господа, начнем мы, я думаю, сразу, как и всегда, все знаменательное в этом дне вам расскажем, обо всем потихонечку, помаленечку передадим всю информацию, ну и, конечно же, дорогие мои, расскажем, о какой праздник конкретно Фарид Галимов сегодня будет радовать, друзья
9: да,
8: мои.
9: Да, я вижу уже его.
8: Ну и начнем традиционно с праздников сегодня. Международный день архивов для начала, во-первых. Всем спасибо большое. Вот помнишь, к нам приходили же люди, которые занимаются генеалогическим древом, род восстанавливают. Они вот все благодаря архивам, действительно. В 1948 году архив появился вот такой прям крупный.
9: Я думал, род стоматологи восстанавливают.
8: Ну, Т, род Т, да, получается? А род Д, нет, получается. Всемирный день аккредитации тоже, пожалуйста. Это такая новая дата. Ну, как вы знаете, профессиональный праздник, сотрудники аккредитационных центров и служб, в общем, которые подтверждают полномочия, компетентность различных компаний, организаций, лабораторий и так далее. Фарид Афанды!
9: Курем, курем!
8: Поздравляем!
9: Международный день мотоциклиста. Ride to the World Day написано.
8: Да. To work day. Ежегодно во второй вторник июня Международное байкерское сообщество отмечает день мотоциклиста.
9: Сегодня погода прям позволяет прям рахотально прокатиться.
8: Проходит праздник в России в начале мотосезона, практически, можно сказать, хотя мотосезон уже, я думаю, давно открыт. Это
9: да, не, он уже с апреля, можно сказать.
8: Мотофестивали, масштабные выезды, заезды, напоминание о важности безопасной езды. Будьте внимательны, осторожны. Уважаемые водители четырехколесных, пожалуйста, смотрите в зеркала, замечайте всех участников движения. Уважаемые мотоциклисты, пожалуйста, не превышайте и уберите свои прямотоки, пожалуйста, потому что хочется спать. Международный день друзей.
9: Ночью не носите, вот и все.
8: Да, это тоже, ну, днем тоже шумите сильно, отвратительно.
9: Днем можно.
8: Нет, нельзя, правила одни. Международный день друзей сегодня. Вот, пожалуйста. Поздравляем всех друзей, поздравляем Рэйчел, Троса, Чендлера, Джо, Фиби. Кого забыл, напишите обязательно.
9: Ни одного по именам не знаю. Вот. Не смотрел этот сериал.
8: Ну да, сериал «Друзья» для меня 18+, вообще один из лучших. Можно вообще просто в любую вот рандомную серию включить, и сразу интересно будет, как это сделали гениально на века. День Дональда Дака. Ну вообще...
9: Да как он там?
8: Да, это случилось в 1934 году. Во-первых, сначала вышел мультфильм «Маленькая мудрая курочка». Там появился Дональд Дак, такой симпатичный, смешной, вспыльчивый утенок. Уолт Дисней его создал лично. Ну а дальше он уже очаровал зрителей, стал одним из самых популярных мультипликационных персонажей со тех времен. В 2005 году на «Аллее славы» у Дональда Дака появилась именная звезда.
9: О, ничего себе.
8: Вот как бы ничего себе, действительно. А в новом мультике у Дональда Дака появляется голос.
9: Вот это как раз, да?
8: Да. Там очень смешно. Вот в последнем мультике, который вот буквально год или два назад выходил, он там только так вот разговаривает. Да. Ему что-то как, какое-то быстренько вкидывают, условно говоря. Он говорит, о, у тебя что-то с голосом, сейчас мы тебя починим. Мы тут, у нас технологии новые. Он такой... Здравствуйте. Сильно
9: веселил, да.
8: Всемирный день памяти домашних животных сегодня, конечно же. У кого всегда были домашние животные, которые прекрасные, замечательные, которые, к сожалению, ушли на радугу. Так мы это называем, любить.

0: или домашних животных. Вот это день памяти, когда можно вспомнить. У меня был кот Барсик. Родители уверяют, что его увез газелист куда-то в соседние республики. Я не верю им ни на слово.
1: Скорее всего, газелист просто по нему проехал, наверное.
0: Нет, скорее всего, просто он моим надоел. И у нас, кстати, всегда что-то тревожное происходит с животными. У нас был два попугая, мы его отдали дяде. Мне сказали, ну и там дядя это дихлофос набрызгал и не стало попугаев. Случайно. Я уверен, что они прожили долгую счастливую жизнь. Просто попугай, имею в виду, просто не в нашей семье. Я вот это... То же самое произошло с котом. С собакой, конечно, было чуть грустнее. Саймон до сих пор в моем сердечке, друзья мои.
1: Варежка?
0: Да, подобрали потом. Чумка, к сожалению. Надо было вовремя укол делать. Я вот был маленький, не знал. Родители тоже были не знали. Но они были чуть постарше, конечно. Ну, а какие интересные, необычные праздники есть сегодня в мире и в других странах? Давайте посмотрим. День пускания мыльных пузырей. Раз.
1: День героев в Уганде.
0: Пожалуйста. День заботы о любимом коте. Международный день коктейля «Тьма и буря». Это такой темный ром и имбирное пиво. Когда смешивают, тьма и буря называется. Алкоголь вредит здоровью.
1: На Парагвай день арфы.
0: Да, красиво. Арфа вообще удивительно, как играют. В Иордании день коронации короля Абдаллы. В США национальный день готовки впрок, то есть заранее. Вообще, вот мне интересно, наши слушатели заранее готовят что-нибудь? Нет, у нас как будто бы культура готовить заранее домашнюю еду. Это суп. Ну, типа, суп приготовил и неделю ешь его.
1: Ну, и неделю
0: потом,
1: лопаешь
0: типа
1: его. Того, ну, да. Если тебе большие там пару дней хватает. Ну,
0: а можно же делать, например, приготовить там условно такой рис, мясо и, например, бульон приготовил какой-нибудь или соус и заморозил его. А потом ты, когда размораживаешь, соус так в рис впитывается, мясо разогревается. Вот так вот еще можно готовить. Прикольно. Не знаю, я ни разу не впробовал. Вот поэтому и спрашиваю.
1: А смотри, в США еще сегодня National Cakes Day.
0: Это я, то, о чем я думаю.
1: Да, именно тот.
0: Супер.
1: Именно тот кекс.
0: В Уругвай день южноамериканского футбола. Потому что в 24-м году, в 1900, на Олимпийских играх в Париже сборная Уругвая победила в финале команду Швейцарии. Ну и, соответственно, учредили такой праздник. Класс. Ну а у нас свои праздники тоже имеются. И в народном календаре мы видим прекрасное два слова. Ну, фразу получается прекрасную. Федорин день, друзья.
1: Или Федора домовница.
0: Вот тогда. В этот день мы просто напомним, что на Руси вспоминали подвиг святых мучеников Феодора и Дидима. Вот. А что было под запретом? Ссоры и сплетни, потому что люди верили, что слух, который пустят, обойдет всю деревню.
1: Уборка любая под запретом, представляешь? Нельзя брать в руки веник.
0: Супер.
1: Типа так выметается ссор. Можешь вывести из дома удачу, счастье там,
0: видите,
1: и так далее.
0: Видите, как, друзья мои.
1: Не убирайте сегодня, короче.
0: Хозяйки пекли пироги с капустой, зеленью, репой или грибами, варили кашу, кусок пирога или кашу горшочка, обязательно ставили запечку для домового. Вот. А потом, когда все это начинало вонять, убирали уже на улицу.
1: Слушай, а Федорино горе не отсюда ли пошло, интересно?
0: Нет, там просто Федору так звали. Ну, да. Имя было похожее, конечно.
1: Ну, просто тоже убираться нельзя, смотри, все такое.
0: Ну, там Федор не потому, что убираться нельзя. Федор была потому, что сама по себе неряха. Ну,
1: грязнули неряха,
0: поэтому, да, немножко такая история. Приметы этого дня, значит, смотрите внимательно. Чем больше шишек выросло на елке, тем лучше будет урожай огурцов. Как это связано, не спрашивайте вообще. Все дело в шишках,
1: видимо. У меня шишки здоровые там, кстати. Да, смотри, а если день выдается ясным, а сегодня ясный день, но к вечеру кучевые облака исчезли. Да. Жди ненастья. Вот.
0: Вот, пожалуйста. Так что ни Настя, ни Юля к вам не придет.
1: Никого, ни Катя.
0: Ну, а мы перейдем к историческим событиям, которые произошли в этот день. В 1719 год перемещаемся, друзья. По указу Петра I российские губернии были разделены на провинции и уезды. Так было проще управлять страной. То есть было, ну, как местная власть, в общем, появилась. Вот что хотелось сказать.
1: В принципе, это так и осталось же, по сути-то. Так у нас же есть же губерния. Ну, губернии, скажем так, за республики.
0: Да, все верно, да, так, потому что и должно управлять страна-то огромная, если так посчитать. Ну, вы только вдумайтесь, еще раз, друзья мои, возможно, вы не понимаете, насколько огромная Россия. Самолет вылетает из Москвы, летит
1: до Владивостока
0: 9 или 10 часов со скоростью 900 км в час, и это все Россия, все Россия.
1: Да, прикинь.
0: На самолете. Вот насколько она огромна. Один раз попробуйте.
1: Так иногда просто из дома выезжаешь из Казани, допустим, едешь в какой-нибудь, не знаю, Заинск даже, ты по республике едешь, часами едешь.
0: Да, это наша республика, это только республика наша, представляете? Это вообще же круто. В 1822 году...
1: А сотка миллион стоит.
0: Да. В 1822 году изобретатель Чарльз Грэм запатентовал в США искусственную челюсть.
1: Нифига себе.
0: Первые образцы были комбинированными из резины и металла. Ну, поэтому, собственно говоря, они первые были, да. А в 1883 году после долгого строительства в Москве открылся исторический музей. Красивейший, большой, огромный.
1: 10 лет строился, ничего себе.
0: Да. Далее, значит, в 1941 году гитлеровская Германия создала штаб «Восток» для эксплуатации оккупированных территорий СССР. Да. Ну вот еще раз напомню, если вдруг кто-то... Ну, я просто когда был помоложе, среди молодежи, не особо образованный, была такая версия, что, мол, да если бы, да мы бы сейчас там... Ну, вообще у нас все было бы по-другому, мы бы были Германией. Я говорю, они были бы Германией на твоей земле, а ты бы был абажуром где-нибудь в кабинете с твоей кожи бы сделал.
1: Скорее всего, начали бы... Какую сумку?
0: Сначала бы тебя эксплуатировали, пока бы ты не погиб пока от тяжелой работы, а потом бы сделали из тебя всякое, поэтому не надо. Вот, вот этот штаб и доказывает. Там никто не планировал. Там был целый план же, чтобы оставить от СССР там буквально треть и ее эксплуатировать просто как рабов. Ну, поэтому, собственно говоря, и бились насмерть. Ну, не только поэтому, потому что натворили много всякого, к сожалению.
1: Ну, и в итоге наваляли им зато.
0: В 1970 году советские космонавты провели космический шахматный матч на орбите во время полета корабля «Союз-9». Это, конечно, наши могут, вот обожают такие вот истории. Ну, а в 1993 году на экраны вышел фантастический блокбастер о динозаврах, фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода».
1: Ой, обожаю фильм, кстати.
0: Вышел фильм, потом, я помню, на Сеге была игра прям по фильму и так далее.
1: Прикинь, 93-й год, а посмотришь фильм, там ведь так круто все снято, ну, в смысле, да. Эффекты, все классно сделано.
0: Мехатронные, все вот эти вот куклы огромные, динозавры, как вот этот стакан на крыше машины, как такой символ надвигающегося безумия и опасности, когда так...
1: Да.
0: Обожаю вообще, если честно. Ну, это там и режиссерский талант. Интересно, что по факту, когда ты режиссер таких вот крупных фильмов, то ты должен уметь сочетать и искусство с технологиями. И это вообще довольно-таки и сложная работа.
1: И с игрой актеров еще, кстати.
0: Да, это еще и... Да, и это все ты должен собрать. И ты отвечаешь. Не зря режиссер в английской речи звучит как директор. Директор, по факту.
1: Да, да, да.
0: Он директор фильма. И это он отвечает буквально за все в этом фильме. Страшное дело, конечно говоря. Ну, а мы вам расскажем, кто же родился, друзья мои, в этот день. И первым, конечно же, 1672 год родился Петр Первый Великий. Это русский царь, первый российский император. Ну, конечно, наверное, вы знаете, что в определенном возрасте уехал в Европу. Там все подчистую начал копировать. Причем не приехал как император или там царь российский. Нет, друзья мои, он приехал просто как человечек, его сопровождал. Здесь от наших сопровождал тоже и охранял. Чуть-чуть как бы намекая, что человечек непростой, поэтому его особо не трогайте. Ну, а Петр Первый учился строить корабли, смотрел, как устроена политика, смотрел, как работает в других странах, какие примеры. Вернулся в Россию и все это дело применил.
1: Флот создал, наконец-то, да?
0: Конечно.
1: У нас же не было даже нормального флота.
0: И здесь то же самое. Он, кстати, до Татарстана добирался. Вот, пожалуйста, Адмиралтейский, Слобода, например, как вам, ни о чем не говорит. Леса в Марийке был тоже. Он просто видел, сколько леса тут стоит. Он говорит, все, будем корабли строить здесь.
1: Династия Романов, кстати, относится.
0: Да, кстати, да, это очень важный тоже момент, естественно. Так, далее, значит, смотрим внимательно. Генри Дейл, английский фармаколог, лауреат Нобелевской премии 1875 года рождения. Тита Руффо, итальянский оперный певец, великий, я бы даже сказал, на самом деле. А вот еще Бен Абрузо, это американский воздухоплаватель. Он первый в мире перелетел на воздушном шаре через Атлантический и Тихий океаны. Как бы вам так вот объяснить? Ну вот, прикиньте, вот просто в шаре существуете, который наполнен горячим воздухом и который, ну, соответственно, висит над землей.
1: Который еще подогревали постоянно.
0: Да, ты постоянно пш-пш-пш вот это вот запускаешь. И
1: кстати,
0: летишь...
1: а тогда не было, ну, пш-пш, там, да, скорее всего, другое что-то было.
0: Да, летишь на Атлантическом или Тихом океане, а там еще надо понять, что там именно в районе океанов очень, не очень с погодой, там всегда все меняется. Если вы обратите внимание, когда самолет отправляется, например, куда-нибудь на американский континент, отсюда, например, из России, вот Доминикану, если, например, лететь, то он сначала по земле идет через всю Европу, там через перешеек на Северную Америку, и там вдоль берега, да, мимо Канады, США и так далее.
1: На Нидерланды пролетает. Да, я тоже в Мексику летел так же.
0: Хотя можно, казалось бы, вот же полети просто вот так вот, да, по диагонали. Но нет, он огромный.
1: Это на карте так кажется, там надо глобус смотреть. Там вот, почему, вот так здесь все пролетит.
0: Но он летит не потому, что так правильно, а потому, что он летит над землей. Он над водой практически. Ну, так, короче, это безопасность. Самолет так вот сделан. Вот это у нас современно. А тут человек на воздушном шаре.
1: На шару, без сопровождения. Если бы упал, то все же, там никто его не найдешь никогда.
0: Естественно.
1: Никаких там самолетов, там ничего не было.
0: Сумасшествие. Ну, сейчас это, конечно, сумасшествие.
1: Сумасшествие.
0: Так, ладно, посмотрим у нас, что еще. Игорь Бриль, 82 года.
1: Да. Терри Атли родился в этот день. Это, кстати, вокалист, гитарист и фронтмен. Это группа Смоки, помнишь?
0: Припоминаю что-то,
1: Смоки, да. Смоки, да. О, смотри, Майкл Джей Фокс в этот день родился.
0: Ему 65 лет, он канадского происхождения, лауреат Золотого Глобуса. Вы, наверное, знаете его по роли Марти Макфлай в трилогии «Назад в будущее».
1: 18 много ролей у него, кстати.
0: Да, но, кстати, к сожалению...
1: Синдром Паркинсона ему поставили диагноз 27 лет, представляешь?
0: Да, это вот вообще, конечно, грустно на самом деле. Но, тем не менее, актер оставил огромный след в истории. Вот эти вот, помните, кроссовки Nike у него, которые сами завязывались и так далее.
1: Куртка сама сушилась.
0: Ну, классно вообще, да. Это вот наше будущее, где оно? 63 года исполняется еще и Джонни Деппу.
1: Да, красавчик.
0: Исполнителю Джек Воробья в киносаге «Пираты Карибского моря» 18+. Ну и 45 лет, невероятно, потрясающе. Израильско-американская актриса, Оскар обладает. Золотой Глобус обладает, по авто есть Натали Портман.
1: Мы его видели, помнишь, в «Леон Киллер» первый раз. Совсем же юная девочка была. 18 плюс на всякий пожарный.
0: Маленькая-маленькая такая прекрасная
1: девочка. Ей там 12 лет, что ли, было вообще?
0: Очень, да. Ну, круто они сыграли. Жаном Рено потрясающе. Друзья мои, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом с удовольствием расскажем в исторической справке. Доброе утро!
1: Доброе!
2: Историческая справка.
0: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Забудьте про дневник, в эту ночь вам поставят отлично. Вас ждут живые эмоции, смелый флирт и танцы, а также аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Вас будут выбирать наши коллеги Петр и Ярослава, ведущие бала. За пультом диджей Айон, хедлайнер MC Зали 11 июня. Уже через два дня ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня. ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – ООО «Канавто 5». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
4: Еще круг.
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: обеспечение 6+.
1: Какой красивый ремонт ванной, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно»?
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
6: Спонсор дневного шоу – рабочий полдник ООО «Кузляр».
7: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.
4: Прогноз погоды на БИМ Радио.
5: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Рассказываем по все подробности метеорологические прямо сейчас.
2: Поехали. Уже плюс 20, представляете? Уже жара, жара. Сегодня будет до 24. Но, скорее всего, будет жарче. На солнце-то точно. Так что день сегодня солнечный. Весь день просто яркое солнце, ребят. Наслаждаемся настоящей летней погодой. А что касаемо завтра. Завтра примерно такая же погода у нас будет. Тоже плюс 25. И тоже солнечный день такой красивый. Ай, рахат таинда. Так, далее. Четверг. Днем плюс 26, но типа 2 капельки. Может быть дождь, вероятно, но не факт. Не факт. 12 июня, кстати, в день, наш праздничный день, будет плюс 25. И тоже прекрасная погода. Красота. Вот, в субботу, 13 июня, обещают дождь. С утра до вечера.
1: Красота.
2: Ну, красота, да, реально. И в воскресенье обещают тоже дождь. Там прям 3 капли с утра и днем, и вечером. И в понедельник дождь. О, во вторник, 16 июня, первый раз такой вижу. Там днем показывают 4 капли.
1: Красота.
2: То есть это, походу, ливнище такое будет, мощнейшее просто.
1: Есть такое,
2: ой, да. Ой, что-то прям нам дожди обещают в следующий. Ну, посмотрим, посмотрим.
1: Ну, будем ждать, на самом деле. Ну,
2: да.
1: Ладно, тут
2: и
1: не сейчас переживайте.
2: Сейчас корректируется,
1: Шевич. Не переживайте, дамы и господа. Погода летняя, погода интересная. Но вчера как гроза бахнула только,
2: да,
1: ничего себе.
2: Да, молнии такие были вообще.
1: Вообще идеалити было буквально.
2: Я даже видел в одном канале Телеграм то, что молнию ударил в дом, там загорелся. Строчный дом,
1: только что, да, только что эта новость мимо меня вот пролетела. Как раз тоже вчера ее видел. Берегите, пожалуйста, дома. Ставьте, пожалуйста, громоотводы. Ну, а мы с удовольствием вам сейчас наведем суеты в хорошем смысле этого слова и ваши планы скорректируем на выходные, потому что будет вечеринка. Мы разыграем туда сейчас пригласительные.
3: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
4: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Ночь и летний бал буквально 11-го. 11-го уже послезавтра, ребятоньки, где можно будет окунуться в атмосферу, где можно все, где тебе обязательно поставят отлично за эту ночь. Бим-радио вновь представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Не было выпускного? Приходи. Был выпускной, хочешь его повторить? Приходи, одевайся.
2: Все, приходи.
1: Одевайся, как ты хочешь, как тебе удобно, как тебе модно, как тебе классно, потому что это будет обязательно оценивать. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд будет. Ведущие баллы Петр и Ярослава будут. Диджей Айон на пульте будет. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня послезавтра ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну, а мы сегодня по одному пригласительному билету среди трех наших слушателей разыграем. И, как всегда, очень простой будет вопрос. Я вам поставлю музычку такую, которая раньше на балах звучала, можно сказать. И вы угадаете, что это за направление. Ну, раньше были балы, потом были танцы и так далее. В общем, дамы и господа, как называется танцевальное направление, которое я сейчас вам поставлю? Какие, ну, по номерам будут?
2: Ну, давай первый, второй, третий. Все, как обычно.
1: Первый, второй, третий. Принимаем только в Макс.
2: Да.
1: Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Айдакс Дустар. Слушаем, угадываем, что же это такое.
2: Та-та-та-та-та-там. Ах, классная вещь. Хей! Но, пишите. Макс.
1: Оу! Папа loves mambo. Опа! Все, все, подсказка.
2: Супер подсказка просто была.
1: Друзья мои, все, вижу, пошла, да, конец. Все любят, и Сережа тоже еще одна подсказка вам. Первый, второй, третий, надеюсь, вы уже там, надеюсь, вы уже здесь.
2: Так, один есть.
1: Один есть раз.
2: Один есть раз, закрепляй его.
1: Я вижу фокстрот красивый.
2: Два, я вижу, но он уже выиграл, так что...
1: Да, друзьям еще раз напомню, кто выигрывал, те не участвуйте.
2: Да, и не говорите.
1: Вот.
2: Два. Вижу, и... вижу. Так, закрепляю его. И. Так.
1: Ну?
2: Три. Нашел.
1: Все. Дамы и господа, мы всех вас поздравляем. Правильный ответ, конечно же, мамбо. Итальяно. Эй, мамбо. Вот так, друзья мои.
2: Че, назовем победителей?
1: Да, давай.
2: Ну, во-первых, так, я же отметил, где? Радик у нас победитель.
1: Поздравляем.
2: Его номер заканчивается на 7870. Радик, поздравляем. Вам достается пригласительный. Так, А где еще я закреплял? Куда, интереснее?
1: Не знаю. I don't know.
2: Но, не, смотри, у нас еще один слушатель, который подписан как враг государства.
1: Да.
2: Вот он тоже был в третьем, кстати.
1: Хорошо, отлично, закрепляем.
2: Да, да, вот я его закреплял же. Почему? А, просто у нас не хватает уже закрепленных.
1: Ну, дальше, и кто еще?
2: И сейчас, подожди, вот сейчас сделаем, я с человека дойду.
1: Ну, в общем, друзья мои, сейчас найдем, обязательно расскажу в следующем выходе, все будет обязательно. Участвуйте, у нас еще завтра, и, скорее всего, послезавтра будем разыгрывать. Поэтому самое главное, ходите на наши крутейшие вечеринки. Ближайшая из них называется...
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20.00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC-зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
0: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
7: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: утро Мэнни сделают твое утро.
1: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромен» и юриста и финансового эксперта Халиуллина Регина Рафаэлевна. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
9: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
8: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Ну и давайте немножечко расскажем вам о происходящем на казанских дорогах. Все очень интересно. 4 балла местами затруднения. Крупнейшие пробки сейчас в Дербышках. Ну, точнее, не в самих Дербышках, а Дербышечки стоят. И будут они стоять даже дальше Нагорного сегодня. Они будут стоять, ну, практически до второго переезда, потому что дорожные работы. Обожаю вообще, в час пик, супер. Так, а там вы постоите 28 минут, а нет, вру, 22 минуты, потому что 28 минут вы постоите на проспекте Победы от Завойского до Хусаина Мавлютова. Там тоже, дамы и господа, к сожалению, дорожно-транспортное происшествие. И что-то там вообще и в одну, и в другую сторону. Ну, вот рядом напротив сити-центра на проспект Победы, в сторону Оренбургского тракта, едете аж две отметки. ДТП в левый ряд одно и левый ряд другое, скорее всего, об одном и том же идет речь. Поэтому, друзья мои, там придется, к сожалению, постоять. Далее, значит, 10 минут Петровитера от Дементьева до Амирхана. Танковая от Карбышева до Универсиады 9 минут. И Гвардейская от Макаренко до Ершова 9 минут. Мосты и дамбы, кстати, свободны полностью. Еще есть одно дорожно-транспортное происшествие на развязке Вишневского и Ершова. Это в сторону, друзья мои, если вот вы с Ершова хотите съехать, получается, на Вишневского там по петле, то там в правом ряду произошло ДТП. Это сдерживающий фактор. Там довольно-таки сейчас все серьезно. Плюс дорожные работы со стороны Миллениума, если двигаетесь как раз у этой развязки. И это, друзья мои, левый и правый. Правый ряд. Круто вообще. Молодцы. Классно. Самое главное — успеть все в срок. Ну, а то, что люди там немножко страдают. Ха-ха. Ничего страшного, конечно. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а мы прямо сейчас в «Утромане». Пойдем-ка.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромани» — П. Смолин Алексей Игоревич, бани «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Каждый час. Удобно. Островского, 16/3. С огромным удовольствием представляю вашему вниманию сегодняшнего участника. Зовут его Наиль Мубаракши. Наиль, доброе утро.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
5: Добро пожаловать.
7: Доброе утро, да.
5: Ты у нас первый раз.
6: Здесь, да, первый раз.
5: Добро. Ну, как тебе студия вообще? Как все ощущения вообще?
6: Супер, отлично, вообще очень красиво все.
5: Так себе представлял или как-то по-другому это все видел?
6: Нет, в принципе, все так же.
5: Да, круто, да. На самом деле. Да, я очень рад. Ну и расскажи, пожалуйста, как давно нас слушаешь и как принял решение к нам прийти?
6: Я уже буквально давно, уже с 2010-2011 года уже я начал вас слушать.
5: Очень
6: и
5: хорошо.
6: Слушаю. По утрам я каждый день вас слушаю, особенно вот когда я жену провожаю в садик. Обязательно.
5: Она
6: вот
5: работает там?
6: Работает, да.
5: Это младший... очень странный вопрос, прости.
6: Младший воспитатель, да.
5: Ой, привет передавай большой. У меня мама воспитатель вообще. Всем воспитателям сердечко.
6: Да, моей жене Зелье, тебе большой привет.
5: Вот, от нас тоже, мы присоединяемся вообще. А как решение пришло прийти? Сам или кто-то надоумил, может?
6: Нет, я сам радио когда слушаю и угадываю, иногда некоторые тяжелые вопросы бывают, иногда легкие вопросы бывают. И думаю, напишу-ка я этот, заполню анкету. И, думаю, приму участие.
7: Ну, правильно все сделал.
5: И добро пожаловать. Ну, мы тебе правила быстренько напомним тогда. Да и начнем. У нас 5 вопросов впереди. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей вопрос. Точнее, первый вопрос заставит тебе... Не заставит тебе. Давайте, я забыл, как правило. Прикиньте, правильно говорить. Вообще, с ума сошел уже, если честно. Первый вопрос. И 100 рублей останутся с тобой навсегда, если ты на него правильно ответишь. После правильных ответов в целом ты можешь забирать заработанные деньги. Пока я не задам следующий вопрос. Поэтому желаем тебе удачи. Первый вопрос у нас, как всегда, на 100 рублей. Начнем, пожалуй, прямо сейчас.
0: Утромани.
7: Я тоже вопрос не смотрел, поэтому для меня тоже будет интересно.
5: Куда? Захожу. Погнали. Куда, по мнению Корнея Чуковского, не должны ходить гулять дети?
7: Не ходите, дети, в этот континент гулять.
5: Да. Про Айболит.
7: Когда... Так, доктор Айболит, понимаешь?
5: Да, да, да.
7: Так, добрый доктор Айболит. Так. Он под деревом сидит.
6: Так, надо вспомнить.
5: Он там животных разных экзотических лечил.
7: Да. Не ходите, дети, гулять. Песня такая.
6: А, не ходите, дети.
7: Голышом тоже есть.
5: Желательно тоже, да. Где есть?
6: Так, так, так.
5: Есть акулы, есть гориллы.
7: Есть большие крокодилы.
6: И бананы.
5: Да, да, все там, да.
7: Большой континент такой.
5: И это абсолютно верно. Африка, конечно.
0: Утромены. Утроманят.
5: Принимаем.
7: Да, вот не такой... ходите, дети, в Африку гулять, он говорит.
5: Вот, да, вот. Вот это, да, классика. Вот мы вчера рассуждали, думаю, вот интересно. Потому что такое... Давным-давно, вот когда не читаешь Корнея Чуковского, такие вещи забываются. Поэтому такие вопросы, они довольно коварные. Хотя, казалось бы, но ничего. Далее, значит, у нас вопрос на 500 рублей. Вопрос этот специальный. Внимание! Специальный вопрос, который мы задаем в преддверии нашей вечеринки «Ночи летний бал», состоится уже на этой неделе, уже через два дня, послезавтра, 11 июня, 18+. Вопрос. Как называется танец, в котором ритм отбивают подошвы и каблуками, часто в специальной обуви с набойками?
6: Да, я понял. Это сейчас вот в голове это название.
5: Чечетка.
7: Еще Рева танцевал его.
5: Да, ну нет, тут вообще и Рева молодец, и Наиль молодец. Все правильно ответил, 500 рублей заработал.
0: Утромены утроманят.
5: Прекрасно. Далее мы движемся...
7: Как, говорит, не чечетка. Смотри, говорит, как четко.
5: Да, четкая чечетка. Внимание, вопрос на 1000 рублей. Он будет у нас химический. Какой самый распространенный химический элемент во всей Вселенной?
7: Ого.
5: По таблице Менделеева, да. Если вспомнить. Самый вот распространенный он.
6: H2O.
5: А что, это вода, типа?
6: Ну, да.
7: А тут элемент один конкретный.
6: А, элемент?
5: Да. Да, Фарид правильно, кстати, подметил вообще абсолютно. Самый распространенный химический элемент во Вселенной, из которого буквально все. Ну, не буквально, но, конечно, много его.
7: Просто H2O там, аж сколько там? Два элемента.
6: H2 есть, H2O. Так. Это общий один элемент, да, получается?
5: Да. Да-да-да. Так. Он простейший, он самый легкий химический элемент.
6: Так.
5: Вообще удивительно.
6: Ну, конечно. По химии, конечно, у меня там слабовато.
5: На самом деле он, как сказать, вот он один из первых, которых приходит на ум, если вообще говорить про какие-то элементы. Он прям вот всегда где-то рядом. Ну, то есть это не что-то прям гиперсложное, это наоборот. Mm-hmm. Это что-то очень простое. Один протон, один электрон.
6: Сейчас с протон.
5: Так. Очень простой. Очень легкий.
6: Синхрофазотрон.
7: Не-не-не.
5: Целый прибор уже.
7: Вот как в таблице Менделеева, там же вот идет вот так вот.
6: Ну.
7: Там же по одному элементу там. Это конкретно один элемент. Из таблицы Менделеева, кстати.
5: Да, вполне-вполне. Вполне, да.
6: Вот и вопросик.
7: На самом деле не сложный вопрос.
5: Просто так вот из элементов. Что тебе вообще первого в голову приходит?
6: Ничего себе. Элемент. Дарвин. Элемент. Элемент. Пятый элемент.
5: Пятый элемент.
7: Здесь Эмил Иович, я согласен.
5: Я согласен, что очень хорошо развит ассоциативный ряд, очень хорошо развит. Смотри, как быстро идем.
6: Так.
5: Солнце наше состоит из гелия и из него, например.
6: Так, есть магний.
5: Есть.
6: Есть.
5: Возможно.
6: Калий.
5: Есть, вот, из них. Ну, ты называешь довольно-таки уже такие серьезные, которые прям, ну, люди обычно Вот вспоминают обычно еще эти элементы. А этот элемент, он практически первым приходит,
7: да,
5: в голову.
7: Да, может, подскажем ему про таблицу Менделеева?
5: Все подсказки даны.
7: Все, да, ладно.
5: Надо все собрать. И буквально, к сожалению, есть 15-20 секунд на размышление. Больше, к сожалению, время нашего эфира не позволяет.
6: Так. Элемент, ну, вода.
5: Вода состоит из нескольких
7: элементов. Вода, да, два элемента.
5: Там, конкретно, да,
7: два
5: элемента.
6: Честно говоря, не могу ничего сказать.
5: Тогда скажи, попробуй просто на шар сказать. Я говорю, иногда срабатывает. Вон уже один раз такое было. Итак, в твой вариант, какой элемент самый распространенный во всей вселенной? Любой назови, который в голову приходит первый.
6: Солнце.
5: Солнце. Хорошо. Не, пусть будет. Вопрос.
7: Солнце.
5: Итак, внимание. Давайте разбираться с правильным ответом. Тут, конечно, многие написали, да, потому что они
7: сидят
5: здесь. Потому что они не здесь. Да, там, конечно, просто. Вот, когда мы намекали, мы каждый раз проговаривали первый элемент, который приходит в голову. Первый элемент, потому что...
7: И он первый в таблице Менделеева.
5: Все верно, да. Самый распространенный элемент во всей Вселенной. Мало того, составляет, оказывается, 75% вообще всей видимой массы космоса.
7: Нифига себе.
5: Буквально космос из него состоит, можно сказать.
7: И ты даже его называл, когда говорил H2O.
5: Вот. И составляет 90% от общего числа всех атомов Вселенной, что для меня вообще удивительно, появился в первые минуты после Большого Взрыва. То есть вот когда вот случилось вот это вот бабах первое, сразу же появился. Ну а речь идет, конечно же, о водороде. Это был бы правильный ответ.
0: Утромены. Утроманят.
5: И он же служит главным топливом для термоядерных реакций в недрах звезд, например. Один атом, один электрон. Ну,
7: да,
5: ничего.
7: Когда ты говорил формулу воды, собственно, H2O, это там есть, там два атома, водород и кислород. Вот тебе и вода.
5: Такие дела. Так что, ну, ничего страшного, Анаиль, для первого раза. Мы тебе отдадим 100 рублей, и 100 рублей,
7: да,
5: эти сувенирные, красивые. Вот, мы тебе передадим. Сейчас я просто...
7: Повыше, значит.
5: Ага, все, вижу, закинули. Вот, мы тебе обязательно отдадим, там подписи, там печать. Пока давай тебе приветы, пожалуйста.
6: Да, хочу передать привет большой моей жене Залия. Она сейчас слушает меня. Моему
7: Ругает тебя, наверное.
6: Наверное, да. Моему служаку Алмазу с Буинска Гайнули. Алмаз, ему большой привет. Ну и, конечно же, всем таксистам, автопарку Мастер Кар. Моя машина белая, Kia 452. Им всем большой привет, кто там работает и кто сейчас меня слушает. И всем удачи.
7: 100 рублей вручай на камеру. Прямо.
5: 100 рублей передали, спасибо, друзья. Вы тоже можете прийти к нам. Зрителям прямой трансляции большое спасибо, что были с нами. Слушателям большое спасибо, что были с нами. Приходите, зарабатывайте до 10 тысяч рублей. Мы вас ждем, как и деньги.
7: Ну, а ты молодец.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на BIM-радио. В Министерстве финансов России сообщили, что планку выручки для малого бизнеса, при превышении которой надо платить НДС, не будут повышать в течение 3 лет. Также отметили, что такое решение позволит предпринимателям лучше планировать дела. Они будут уверены в том, как будут работать правила в ближайшие годы. В Рособорнадзоре считают, что систему домашних заданий нужно менять из-за развития искусственного интеллекта. Также подчеркнули, чтобы закрепить изученное, ученикам нужна практическая работа. Поэтому стоит придумывать такие задания, с которыми искусственный интеллект не сможет справиться вместо школьника. В первом квартале 2026 года средняя зарплата в Татарстане составила чуть более 94 тысяч рублей. По сравнению с тем же периодом 2025 года номинальный рост равен почти 16%, а с учетом инфляции увеличение оценивается в 8,2%. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Реклама на Бим Радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Цвете.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Оказавшись рядом со Стерлитамаком, я не мог проехать мимо известных терм в Громаде. Отдых в термах получился просто великолепным. Я уезжаю отдохнувшим и с отличным настроением. Благодарю термы в Громаде за такой теплый прием. Спасибо большое.
6: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
7: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741, 16+.
10: 4 июля на летней площадке Roof Place. Большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
11: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
12: Рестораны вкусом порадуют вас.
13: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
11: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
12: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
14: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
15: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
16: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
17: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
18: Всем привет, я Ярослава.
19: А я Петр.
18: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
19: Ночь и летний бал.
18: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начнем ровно в 20.00.
19: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
18: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
19: Становитесь королем и королевой вечеринки.
18: Там будет MC Зали.
19: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
20: 18+.
21: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В холодильнике пустынно, темно и холодно. Только маленькая мышка под морозилкой что-то тихо и тоскливо напевает, мастеря из шнурка петлю.
2: Да ну да!
3: Соус Сафилявых!
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: радио.
1: Маргарита Тихонова, руководитель Центра Эрмитаж Казань, музей-заповедник Казанский Кремль, кандидат исторических наук. Значит, мы тебе сейчас знания прибавим.
2: Привет.
1: Привет. Во-первых, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Мы тут недавно читали, значит, всякое, и тут наткнулись на описание, кто такой, как объяснить, кто такой Иван Грозный, и чем он знаменит. Знаешь, чем знаменит?
2: Чем?
1: Иван Грозный.
3: Он же Грозный и...
2: 1552 годом.
1: Да. Да. Известен тем, что позировал с сыном художником.
3: Да, да, более известен тем, что позировал с сыном.
1: Ой, вот такие вот у нас. Вот, это мы с такой информацией к тебе пришли. А ты к нам с какой информацией пришла? Расскажите, пожалуйста.
2: Я пришла с легкой, красивой информацией.
1: Ой, я вижу.
2: Да, потому что, ну, у нас прошлое так... Сейчас надо выбросить из головы эту информацию, которая мне была сказана. И... Собственно, о Репине, конечно, мы сегодня не будем говорить, потому что если вы посмотрите наш раздаточный материал, дорогие радиослушатели, то мы поговорим в том числе о Левитане, о Шишкине, мы поговорим о природе, о лете. Вот у нас прошлая тема была посвящена цветам и выставке, которая проходит в Третьяковской галерее. И мы говорили о различных букетах, натюрмортах, о цветах в искусстве. И как-то захотелось продолжить эту тему, красивую тему, тему природы в том числе, и так вдохновить наших слушателей, опять же, пойти в музей, на выставки, потому что вот красота природы, она не только, ее можно видеть вживую, особенно сейчас, ну, природа всегда красива, в любое время года, а, конечно же, вот то, как это запечатляли художники. Вот.
3: Шишкина обожаю
1: вообще. И, да. Пока мы не начали, хочу еще раз напомнить, что раздаточный материал, то, о чем мы будем разговаривать, уже находится в телеграм-канале и в канале Макс. Обязательно открывайте, обязательно подписывайтесь, и сейчас мы начнем обсуждать эти невероятные картины. Ну или, как говорит Маргарита, кто в музей не ходил, тот жизнь чертом прожил. Ну что ж. Вот. Каждый раз она просто в эфире это говорит, поэтому...
3: Мы должны это озвучить за нее.
1: Каждый раз приходится доставать, да.
2: Я не отрицаю.
1: Не отрицала вам,
3: мне кажется, на входе в музей надо такие цитаты Маргариты

0: Кто в музее?
1: Да нет, я даже такое, как себе девиз запишу.
0: Да-да-да.
2: Без проблем.
1: В аккаунтах.
2: На каждой ступени тебе будем писать, когда поднимаешься к вам в центр.
1: Так вот, чтобы не быть плохим человеком, нужно идти в музеи. И первая работа, которую мы сегодня с вами посмотрим, это, конечно же, «Левитан».
2: Вот.
1: Это «Березовая роща».
2: Диктор еще рисовал.
0: Еще хороший вот.
2: Как же плохо мне сейчас, вы не представляете.
1: Стрельнула тебя взглядом.
2: Ну, я бы еще эту картину я бы назвал «Любой татарский клип 90-х».
0: Кстати, да.
1: Да, потому что что мы видим? Мы видим березовую рощу.
0: Да,
1: очень красиво, потому что это такая, знаете, если вы вот представите березовую рощу, и как будто бы вот где-то вот по центру, да, ваш взгляд падает, такая линия горизонта идет. И на самом деле, если вот мы вспомним работы «Левитана», мы «Яблоневый сад» его в прошлый раз смотрели, то, конечно же, это вот как и Шишкин, да, это особое внимание к природе, это все равно детализация некоторых, да, видов, безусловно. Это передача настроения. Здесь, конечно же, все такое зеленое, солнечное, яркое такое. Вот эти солнечные блики. Искусствоведы говорят, что это самая импрессионистическая работа. То есть он передавал такое впечатление, да, нахождение там летом в жаркую, возможно, летнюю погоду. Возможно, счастьем было оказаться в тени, которая здесь тоже показана, которая падает от березовых ветвей. И, соответственно, вот это вот чувство пребывания там как раз-таки, да, это то, что называется в искусстве импрессионизмом, когда ты смотришь на произведение. И, конечно, «Левитан», он прекрасно передавал вот это состояние, эту романтику природы. И, собственно, в «Березовой роще» ее можно особенно прочувствовать. Писал он на протяжении нескольких лет эту работу с 1888 по 1890.
2: Ничего себе!
1: Плёс приезжал, то есть там создавалось, там некоторое время он жил. Ну, то есть он вообще, в принципе, пребывал там, где есть вот эта красивая природа. Собственно, ее изображал. Ну и наш, мы с гордостью всегда говорим, что Шишкин, да. И наша прекрасная коллекция, которая есть в наших музеях и в Елабуге, и в нашем музее изобразительных искусств Республики Татарстан.
0: Он жил там, где
1: Да, конечно, родился, жил, то есть там прошла его юность, и потом, соответственно, он уехал в Москву и стал одним из самых знаменитых пейзажистов. Да, и мы вот вспоминаем очень, и не раз о нем говорили, и в том числе даже, как он Репина учил, которым тоже сегодня вспоминали, писать природу.
2: Неправильно ты рисуешь, тебе в Елабугу надо.
0: Да я Репина учил.
1: Ну, если где-то он видит то, что там травиночка не так изображена, либо порода дерева, да, например, там порубленное или что-то лежит, неправильно он прорисовал, соответственно, можно было от Шишкина получить замечание. То есть и такое было.
2: Шишкин раздавал шишки.
0: Да. Большие.
1: Можно и так сказать.
0: Которые кобили урожай огурцов.
1: И две его работы мы можем увидеть. Это «Перед грозой» и «Прогулка в лесу». И опять же, чем отличаются эти два произведения? Это тем состоянием, которое там можно прочувствовать. Но Шишкин, конечно же, это реалист, да, безусловно. Это каждая травиночка с точностью все. Вот он изучал ботанику, то есть у него все очень точно и четко в его произведениях.
0: И туда хочется попасть, там так вот, ну, такие красивые цвета. Вот мне всегда нравился Шишкин, просто вот.
1: Ну, это, пожалуй, один из самых таких, у многих, особенно у мужчин, вот сколько не общаешься, то слышишь то, что Шишкин. То есть все как-то так к нему...
2: Что-то на сексистском сейчас было. Что-то опять мужики, что-то...
1: Но «Перед грозой», что замечательно, то, что там такое затишье, да, можно увидеть перед грозой, потому что мы видим горизонт, который разделен на две части, и небо грозовое, такое темное, причем вот мы действительно то, каким оно может быть в природе, прекрасно, да, его представляем, то также оно и передано художником. И природа, которая застыла, вот бывает же вот это состояние, когда вот сейчас как будто бы...
0: Сейчас ливанет.
1: Да, да, там...
2: 100%. Если вы ждете моего конкретного подтверждения, было неоднократно.
1: И такая тишина создается. Вот «Перед грозой» Шишкина это то же самое. Но еще как будто бы есть вот это солнце, вот когда небо делится, да, на грозовые тучи, но еще где-то светит солнце, возможно, радуга появляется. Это как раз-таки вот то, что изображено перед грозой. Но я обожаю, когда ты смотришь произведение Шишкина, будь то это парк, либо лес, и где появляется какая-то жизнь, но не только жизнь природы, а жизнь человеческая. Вот
0: да,
1: он
0: да.
1: Разбавляет это фигурами и людей, и тут
0: медведи.
1: Мы можем увидеть медведей тоже, и собаку здесь изображен. Такая прогулка. Это уже совершенно вот меняющееся, да, состояние такое вот летнее, которое такая легкая прогулка в лесу, опять же, наслаждение природой и то, как это состояние, конечно же, передается.
0: Наряд такие классные там.
1: Наряды, да, и опять же, да, не умаляет он вот этой детализации, которую можно увидеть в лесу и, соответственно, вот в тех человеческих фигурах, которые здесь прописаны. Очень часто, кстати, изображал свою семью на прогулке. И в отличие от следующего художника, то есть художники, Шишкин, Левитан, ну, по сути своей, они писали то, что они видели, да, вот эту жизнь, которая именно проходит сейчас, либо природа, да, жизнь природы. А вот Борис Кустодиев, это работа 1923 года, и если представить, да, вот историю, да, России 1923 года, какое это было сложное, непростое время, и то, что писал Кустодиев, это такая фантазия, мы уже говорили, и мы помним этого художника.
0: Такая мультяшная такая немножко.
1: Да, да, праздником таким мультяшным, масленичным, что вот там так все весело, хороводы, масленицы, опять же, вот эта атмосфера, которая передается, и вот здесь такой летний пейзаж, опять же, той деревеньки и тех городов, которые у него всегда фантазийные, то есть это не какой-то конкретный город. Ну, вот мы любим Суздаль с вами, да?
2: Да, пусть будет Суздаль. Мы очень любим Суздаль.
1: Скоро отправимся в тур. Да, можно и так сказать. И вот представьте себе город, похожий на Суздаль, это Бориса Кустодиева, и разное время года, и обязательно праздник происходит в работах у Кустодиева, но здесь мы видим, это просто такой летний пейзаж, и тоже, с одной стороны, праздник, потому что все нарядные, все красивые, все развлекаются, кто-то пьет лимонад, кто-то катается на каруселях, и тоже, соответственно, все хорошо. Но, наверное, лето...
2: В костюме в бабочке на траве лежит. Сразу видно, богатый.
1: Вот не могло, но Кустодиев, конечно, просто уходил вот в такие сюжеты о тех проблем, которые случились в жизни художника, и в это непростое время. Поэтому, конечно, такие эпизоды и радости можно найти в самих произведениях. И мы не говорили ни разу об этом художнике. Следующее его произведение идет, хотя он участник бунта 14, знаменитого бунта, когда художники, лучшие художники Академии, отказались давать экзамен, писать произведения на классические исторические темы, и, собственно, потом они стали передвижниками, эти художники, и стали делать свои выставки. И этот художник Кирилл Лемах,
2: London Goodbye.
0: Я Сергея так знаю, да?
2: London, прощай, я здесь чужой.
1: Он был, получается, из семьи обрусевших немцев, и был, причем, учителем императорских детей. То есть он учил писать Николая II, будущего императора. И причем Александр II еще застал вот это время, когда его внук Николай учился рисованию. И причем есть такое воспоминание, что Александр II, российский император, ко всем чиновникам обращался на «ты», но именно к этому художнику почему-то говорил на «вы». Вот. И я так думаю, интересные факты. Я думаю, что мы как-нибудь обязательно его рассмотрим, поговорим более подробно, но что хочется сказать, что он в основном специализировался на крестьянских сюжетах. И вот здесь как раз такая очень летняя, прекрасная атмосфера. Открытая дверь мы видим, в дом стоят крестьянские дети. Причем произведение называется «Лето с поздравлением». Ну, скорее всего, вот эти дети собрали полевые цветы, пришли кого-то поздравлять. И
2: лукошка
1: у них...
2: с яйцами там.
0: С яйцами, да,
1: да,
0: лукошка,
1: да,
0: да,
1: да. Подарочки принесли. Может быть, где-то еще там ягоды, кстати, есть. И знаете, вот эта распахнутая дверь, это не только вот это прекрасное летнее настроение, которое принесено, да, вместе с этими детьми, и вот эти дары природы, которые здесь изображены в потрясающем таком летнем свете, освещение, которое мы видим в этом произведении, как будто бы вечереет, уже садится солнце, и вот последние лучи солнца освещают как раз-таки вот эту сцену. В общем, замечательное произведение, как и все работы Лемаха. Обязательно рекомендую посмотреть и, соответственно, насладиться искусством не только благодаря нам, а что сделать? Пойти В музее, да. Потому что, что сказал Альберт в начале эфира?
2: Да, кто в музей не ходил, тот жизнь чертом прожил. Да,
0: а мне кажется, кстати, не вечереет, а утро наоборот, мне как будто кажется.
2: Ну, может быть.
1: Может
0: как
1: быть.
0: Как будто раннее утро, они пришли с утра поздравлять такие, знаешь.
2: Вот, ну на этом, пожалуй, мы сейчас отправимся за эфиром, где будет жаркая дискуссия, утро это или вечер. Поблагодарим...
1: Что вообще тут происходит?
2: Да, что у вас здесь происходит? Благодарим Маргариту Тихонову за то, что она есть, за то, что она к нам приходит, за то, что все это рассказ с нами делится, потому что это невероятно и очень интересно. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
1: А я вас благодарю. Вот, вам спасибо.
2: Вообще, спасибо тебе. Столько милости вообще. Будем ждать на следующей неделе, Маргарита.
1: Пока!
2: Пока-пока! Хорошего дня.
3: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио.
2: На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромен» юристы и финансового эксперта Халиулина Регина Рафаиловны. Долги давят. Юрист Регина Халиулина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
6: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
10: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий «Агросила» 99 рублей 99 копеек за 180 грамм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
13: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
14: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
13: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
15: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
16: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
17: 211-00-73. 0+.
18: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
19: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
18: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
20: Позиция номер 1.
21: БИМ Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала — Петр и Ярослава. Ooh! На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I gonna die.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды нужен мне сегодня как никогда. Будут ли у меня сегодня съемки на катерах или нет, зависит от погоды вечером на закате.
2: О, что-то на богатом у тебя что-то на катерах. Прямо нет, 7, что
1: если бы я сказал, на я сам катерах. Поеду на катерах или за, это было бы на богат. Так это просто я еду куда-то, что-то сниматься, что-то где-то как-то.
2: Ну, поедешь, мне кажется, хорошо, пойдешь точнее. У них же, они же не плавают, они же ходят.
1: Ходят, конечно.
2: Да, поэтому ты пойдешь.
1: Но, почему, но капитан почему-то дали
2: плавание. Дали плавание почему-то, да.
1: Это, вот это, ты думаете себе.
2: Это науки непонятно, почему так.
1: Да, но это не нашего сухопутного ума дело.
2: Ну смотри, дожди не обещают. Сегодня будет типа прямо солнце. Даже 24 будет, говорят. Но мне кажется, уже на солнце, мне кажется, поболее даже пока.
1: Поболее, точно.
2: Больше, чем уверен, да. Сегодня дождя не намечается. Завтра, кстати, тоже прекрасная погода, замечательная. Завтра 10 июня тоже плюс 25 и тоже солнце. И, кстати, в четверг тоже плюс 26, но днем как бы две капельки дождя может выпасть. Ну, а зато в пятницу опять дождя нет. Класс. Вот с субботы обещают, что пойдут дожди. И будут они суббота, воскресенье, следующий понедельник, вторник, среда, четверг. Ой.
1: Дожди. Много дождя. А сегодня вечером что?
2: А сегодня все хорошо. 24, все. Ты
1: осадков нет.
2: Какое тебе время интересует?
1: Закат.
2: Закат. Закат у нас будет примерно в 20-24, дождя не намечается.
1: Отлично! Ну что ж, это радостная новость, спасибо большое. Давайте что-нибудь обсудим, у нас есть что обсудить.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Вот, кстати, в тему по поводу что-то на богатом, да? Гавань Монако оказалась парализована миллиардерами. Там дело в том, что проходит гран-при Формулы-1, и туда приплыло более 200 яхт. Там кто был замечен? Князь Альбер II. Т забыли.
2: Ким Альбер.
1: Ким Кардашин, Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс и Дональд Трамп-младший. Некоторые привезли с собой еще прямо на борту люксовый Кёнигсек и Бугатти. Это машины стоимостью около 5 миллионов долларов на своих яхтах. Ой. Вот я на это все смотрю, Фарид, что-то мы...
2: Не тем мы занимаемся.
1: Да, ну не миллиардеры мы народные, мы наши любимые, поэтому нас интересует что-то простое. Ну вот, например, Сергей Безруков же был у нас. Знаешь, где он был, кстати, на секундочку? Он пришел на утреннее совещание в мэрии Казани.
2: Да, и такой говорит: ребята.
1: Говорит: ребята,
2: я так люблю Казань.
1: Я в восторге от... процитирую его. Я в восторге от Казани и Татарстана. Даже удивлен тем, что я до сих пор не являюсь народным артистом Татарстана. Рядом в Башкортостане мне дали, а в Татарстане пока нет.
2: Вот. И так мы с Альбертом Кузьякметовым тоже до сих пор удивлены, что мы до сих пор не заслуженный артист Татарстана.
1: Вы настолько позовите.
2: Ну или хотя бы работники культуры, я не
1: знаю. На утреннее совещание в мэрии Казани.
2: Да, мы скажем.
1: Это будет самое веселое совещание.
2: Да, Ильсур Райсович, свяжитесь с нами.
1: Ильсур Райсович, не слушайте его. Мы с уважением. Ладно, пожалуйста.
2: Нет, серьезно.
1: Мы хотим в городе в этом жить прекрасно. Ладно, пожалуйста, не слушайте его. Он просто шутит. Ладно?
2: Не, мы хотим, чтобы ваше совещание было просто очень веселым.
1: Да, согласен. Мы его промодерируем, шутки пошутим. Вот, и смягчим моменты, когда надо кого-то где-то поругать. Мы это убьем. Вот, а тем временем, дамы и господа, значит, из серьезного. ИИ убивает тарологов. Искусственный интеллект.
2: Тарологов?
1: Да. Дело в том, что раньше как это было дело? Ты приходишь к тарологу, он тебе раскладывает карты, говорит: ой, тебе выпал король мечей, ты будешь, скорее всего, несчастен, или что такое.
2: Ты сейчас говоришь, как та девочка, которая ведет же там эту
1: карту. Натальную карту?
2: Да, Наталью карту.
1: Вот об этом и речь. Дело в том, что многие перешли к астроботам в мессенджерах и тратят на них десятки миллионов рублей, если в общем смотреть. Потому что боты мгновенно составляют вот эти самые натальные карты, они моментально дают расклады, а такие консультации некоторые люди отдают по 8, по 9 тысяч рублей.
2: Нифига себе.
1: А ты говоришь, значит, вот, пожалуйста. А ты не тем и занимаюсь, Фарид. Ну, не тем. Серьезно, надо нам с тобой что-то подумать, конечно. Потому что...
2: Все, будем тарологами.
1: Да, вы бы, уважаемые слушатели...
2: Так мы будем татарологами.
1: Да, давайте, вот мы сейчас вам вообще расклад дадим, да? Напишите, пожалуйста, как вас зовут и... Ну и что?
2: Дату рождения.
1: Любую информацию про себя. И мы сразу скажем, что вас ожидает. Вот плюс 7-9-8-2-4-2-102-8. Сейчас это быстро, ребят. Это на секунду дело-то. Пока вы нам пишете, значит, и пока что было нам что обсудить, значит, хочется еще рассказать, что в казанском метро официально запретят гадать и разводить костры. Понимаешь, тарологов везде
2: и там запретили. Разводить костры — это удивительно. Раньше такие были прецеденты?
1: Да, этого просто не было запрета, а теперь появился.
2: Серьезно?
1: Что еще? Теперь что-то продавать в метро Казанском нельзя. Меняться вещами попрошайничать нельзя. Самокаты, велосипеды теперь тоже все. Ездить на них по новым правилам нельзя. Перевозить можно только в чехлах. Проект постановления уже проходит экспертизу. То есть велосипед или самокат, это у тебя в метро получается багаж.
2: Ну, обалдеть, ты вещь, да? Твоя,
1: да. Ну, да. Ну, это логично, потому что там начинают эти вот разгончики и так далее. Ну, что у нас тут вообще? Вот, пожалуйста.
2: Ну, вот. Велик в чехле что-то как-то это.
1: Как Алмаз пишет, костры-то за что?
2: Да, да.
1: Так, люди написали, значит, ага. Значит, Руслан пишет, 18 ноября 1982 года. Ваше счастье!
2: Да.
1: Еще вас ожидает, еще вас ожидает скоро день рождения. Причем день рождения в отличную дату у вас, да? По нумерологии у вас все проходит, что 18 ноября день рождения у кого? Ну или у чего?
2: У
1: 18
2: чего?
1: Ноября. 18 ноября!
2: У кого?
1: Фарид, у чего? У кого?
2: Не помню.
1: Вот там на стене, посмотришь.
2: А, написано. Ты про это? Я что-то сижу такой туплю, да. Ну как, у кого? Убьем радио.
1: Конечно! Конечно, Руслан, вас ждет только счастье, поверьте.
2: Да,
1: только
2: в этот
1: счастье.
2: День, конечно.
1: Да, Андрей Евгеньевич Дева, 1986 года. Давайте так, я уверен, что Андрей Евгеньевич достали все люди, говорит, что он душный.
2: Да, хотя скорее
1: Андрей
2: всего.
1: Андрей Евгеньевич веселый, классный человек, 86 года рождения, значит, юбилей получается в этом году, да?
2: Судя по аватарке, чьи на мотоцикле ездит.
1: Вот, значит, что вас ожидает? Отличный мотосезон, если вы соблюдаете правила дорожного движения, в том числе соблюдать скоростные лимиты.
2: Да, ни гвоздя, ни жезла, как говорится.
1: Конечно, ни гвоздя, ни жезла, ничего, пожалуйста. Вот, 32 года Нияз Дамирович, вот, он пишет, еду на работу или еду на работу, пока непонятно.
2: Визу.
1: Значит, вас, 32 года, ну, цифр данных как бы не хватает, но давайте аватарку.
2: Мы вангуем, нет. Ждет вас дорога сегодня на работу.
1: Вот. Мы видим, да, что вот по аватарке, что человек зашел на территорию Семь Рук, там, где снимали кино, и он как бы внутри помещения сфотографировался, а значит, он везде пролезет, как говорится, без солидола. Поэтому, ой, можно сказать, что в жизни вас ждет только счастье с такими талантами, это, конечно, замечательно. Пишите, друзья, плюс 792-724-2128, совсем скоро вернемся и обязательно еще немножечко раскладываем. Складов сделаем.
3: Утромены сделают твое утро.

0: Так, у нас, значит, прибавилось работы. В общем, начинаем, делаем расклады. Поэтому, ребят, пишите вашу дату рождения, имя, там, что любую информацию про себя. Мы вам сейчас предсказания будем делать.
1: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: Так, значит, давайте посмотрим внимательно. Вот там пришла прекрасная Раиля, да, говорит, а мне, говорит, 31 год, я, говорит, козерог, хочу новую машину. Значит, все будет. Да. Даже смотрите, да, на аватарке вы смотрите как бы вдаль, в будущее, да, и вы улыбаетесь. Почему? Потому что вы видите, как уже садитесь новую машину.
2: Да.
0: Вот, выбираете.
2: Вероятно, китайская.
0: Вероятно, но красивую, ту, которую вы хотите, соответственно, в вашей руке еще и стаканчик.
2: Какао пусть будет.
0: Да, ну вот он, видишь, это вот это же прям ее стаканчик. Ну, то есть получается.
2: Шейк,
0: это,
2: этот как
0: термокружка.
2: Термокружечка, да.
0: Вот,
2: такая.
0: Нержавеющая сталь, да, то есть машина будет качественная. Вот к чему. Хороший металл, хороший. Все будет обязательно. Выбирайте, чтобы она была крайне удобная со всеми делами. Вот, желаем удачи. Значит, Лия пишет нам: доброе утро, 84-й год, 20 июля. Значит, до этого она прислала, да, одной рукой машет нам здесь. Смайлик такой, да, одной рукой машет нам индюшка. Вот. Что это означает? Это означает, что, скорее всего, на обед у вас такая реклама Индилайта пропадает. Сразу, вот, наберите нам быстро. Наберите.
2: Либо же она любит День благодарения американский.
0: Вот. Да, ну, значит, она будет благодарна этой жизни, а мы благодарны ей. Ребята, оказывается, расклады, это очень легко. Сергей Юрьевич пишет: знаю я ваши расклады. Сейчас скажете, вас ждет счастье, с вас 7 тысяч. Ну, вот где?
2: Ну, где
0: столько 7 предсказаний? Все бесплатно.
2: Бесплатно, никто ничего не скинул.
0: Но пока, понимаете, потом может быть платно, а пока пользуйтесь. Вот Зилия же пишет, пожалуйста, 21 сентября 80-го. Вот Зилия пишет, значит, Зилия, что вас ждет? Вас ждет. Вот мы вот видим, вы вся в красном на аватарке, такое красное кресло, красные шарики новогодние на елке сзади, понимаете? Мы вот сразу видим, что дальше вас в году ждет много улыбок, потому что вы очень серьезно на аватарке, улыбаться надо чуть-чуть побольше.
2: Да-да-да, мы предсказываем, что вы 21 сентября будете отмечать день рождения.
0: Вот, пожалуйста, да. И получается обязательно много улыбать. А чтобы много улыбаться, нужно обязательно, что правильно, слушать утроменов, и тогда у вас все будет хорошо. Ну, а мы продолжим расклад, друзья мои, пишите плюс 792-724-2128, вернемся после небольшой рекламы и обязательно всем расклады сделаем. Не забывайте, пожалуйста, писать про кто вы, про гороскоп. Да. Мы что тут, на шару, что ли, думаете, делаем? Нет? Пишите быстро!
3: Утромены сделают твое утро.
1: Реклама на БИМ-радио. Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
9: «Ярпарк» – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт Эйч энд Эйч». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. «Ярпарк» – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
10: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
11: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
12: ООО «Аквапарк Субар», УГРН 112-169-003-3255-0+.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
8: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Какой тебе расклад? Отойди отсюда. Я сначала расскажу про пробки. Ассаламу алейкум, кадрлы радио Тунлаши. Одея, говорю.
6: Салям, салям, ассаламу.
5: Салям, Фарид, салям. Все, ушел, наконец-то, этот бородатый. Говорит, мне надо, говорит, быстрее о нас, говорит. Пробки рассказывай. Кто, кем себя возомнил этот?
6: Альберт, отдохни маленько, отдохни.
5: Все, иди отсюда. Крупнейшие пробки, значит, во-первых, 4 балла, местами затруднений. И крупнейшая пробка Дервишляр, Бесясы, Дервишки, улицы Мира. Там и Дервишки, и Нагорные, и все это, да, ну, практически до улицы журналистов. А Сибирский тракт Мира, улица от Тополевой до журналистов 42 минуты. Дорожные работы показывают там, и это все сильно сдерживает, конечно. Сильно сдерживает. Бедные люди вообще. Сейчас пик вам сделали там, решили это, дорогу сделать вам сейчас пик. Вот терпите теперь. Видимо, так решили. И Гвардейские улицы от Маканенко до Ершова 10 минут, Вишневского от Яники до Ершова 9 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до Натана Лина 7 минут. Проспект Универсиады от Танковой до Амийской магистрали 7 минут. Мосты и дамбы свободны. Только Кировская в центр 6 баллов пока. Из ДТП, значит, Мамадышский тракт. Там почему, значит, вот это все, пробка. Там ДТП. Пересечение. Опять-то, обратите внимание, сотрудники ГАИ. Большая Крыловка. Пересечение Вахитова, Краснококшевская. Опять ДТП. Опять что-то случилось. Там надо что-то делать, конечно, придумывать. Машина стоит, сломалась. Ладно, ГАИ, вопросов больше нет. Просто пробка там сейчас образовалась. Будьте осторожны. Еще один ДТП я вижу, вот, пожалуйста, к Чуйкову, когда подъезжаете по Амирхану, если едете вот в сторону, получается, Ямашева, там тоже дорожно-транспортное происшествие, левый ряд стоящий авто, видим, тоже сломался, перегрелся, наверное. И неожиданно, где нежданно, на Фирмское шоссе, когда вот Руис и Гореева там спустились, чуть-чуть проехали, и вот рядом с пляжем, где шашлыки от Ибрагима, вот там вот, собственно, левый ряд, средний ряд, ДТП и пробочка небольшая стали титашер. Вот такие дела. Давайте ПДД соблюдайте. Вот. Я через час вернусь. Все, все, иди сюда. На расклады делай свои.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
7: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Лучше бы рассказал, когда знак 80 повесить на Мамадышке, а нас, а нас. Все, давай, через час увидимся, пока. Лето, говорит, наступило, почему нет, согласен. Вот, предсказываю, что будет чуть-чуть попозже. Так, значит, Руслан нам пишет. На жену Римму, она тоже, говорит, расклад 10 мая телец. Смотрите, Римма, это от города Рим, да? Рим, это...
6: Это Италия.
5: Да, это во-первых. Что, значит, ждет ее? Сапожки, от вас новые, не за что. А мужики не за что, обращайтесь, легко сейчас раскидать.
6: Значит, Риму ждет Прада.
5: Да, как минимум. Юлия Евгеньевна пишет, говорит, 21 августа 85-го, что хорошего предскажете? Львенок. Ну, смотрите, если львенок, да, то тут как бы два пути. Возможно, ваш дядька вас завлечет в такое вот, ну, бывшее русло реки и, да, погонит на вас стадо. Отец ваш попытается вас спасти. Спасет вас удачно, однако дядя черт вас предаст и тогда получается, что вы будете тусить с кабаном и маленьким таким, значит, сурикатом.
6: Сурикат, да.
5: Вот, а будете расти и жить какой-то такой жизнью. В конце придет львица, скажет, эй, хорош, пошли ты вообще-то королеву, вас увезет.
6: В ее случае лев придет, лев.
5: В общем, Юлия Евгеньевна, вы королева, вот что хотел сказать. Так, дальше, значит, Артем нам пишет, говорит, ребят, сделайте расклад, значит, 15.04.87 Нового года. Главный вопрос. В татарском коллективе буду сильно выделяться, спрашивает. И дальше говорит, я хочу машину, как и председателя колхоза. Порш, Береза или Хабиш, говорит.
6: Хабиш.
5: Вот, значит, смотрите. Ну, если вы на Порш Хуаен приедете на работу, вы явно будете выделяться в татарском коллективе.
6: 100%.
5: Вот, потому что они все уже на Бугатти будут, надо догонять, понимаете? Немножечко вы, конечно, это то самое. Дальше. Все очень просто, Артем. Главное, что у нас, да? Периодически пейте чай, делитесь, помогайте друг другу, да, и получайте от жизни удовольствие. Да.
6: А чай пейте с молоком, чтобы не выделяться.
5: Конечно.
6: Сыдрин, да.
5: Гузаль пишет, значит, 23.01, да, 23 января 83-й, Водолей. Что хорошего скажет? Ну, скажем мы, что, во-первых, смотрите, вот смотрим на вашу аватарку и желаем вам остальные две трети машины тоже приобрести. Обязательно будет.
6: А не только багажник от машины.
5: Вот, отлично. О, вот это вот мы в конце обязательно расскажем. Значит, тут пишут, ребята, 19-е, говорит, июня, Айгуль, это бывшая жена, что с ней будет? Без вас ей будет сильно хуже, не за что. Обращайтесь.
6: Страдать будет.
5: С любовью. Значит, Анастасия пишет, доброе утро. Разложите, пожалуйста, Стрелец, 9 декабря 92 года. Анастасия. Ну, Анастасия, значит, смотрим на аватарку.
6: На аватар, да, посмотрим.
5: Вот, и хочется сказать, конечно, что вас ждет неимоверное счастье, потому что...
6: Сладкая жизнь.
5: Обязательно, конечно. Вас ждет все, и машины, и квартиры, все ждет обязательно. Вы вообще себя видели, Настя? Ну, вы что?
6: Конечно, там, да.
5: Это же невероятно. Жалко, людям нельзя показать, в общем. Ну, Настя, ну, смотрите, вы стрелец, и стреляйте вы в мужские сердечки, пожалуйста. О, дальше, следующее. Руслан пишет. 5 сентября 91 года. Во-первых, Руслан, ты зачем мою дату рождения говоришь, да? Ты смотри, какой хитренький. Вот. Но те, кто 5 сентября 91 года родился, ждет только успех, Руслан. Сам же знаешь.
6: А ты прям 91 тоже, да?
5: Я прям 91-го. Прям 5 сентября родился. Обалдеть. В один день с Русланом родились. Вот, посмотри, как выглядит Руслан. Молодой, красивый, улыбается. И как я выгляжу, посмотри. Вот. И есть ощущение, что у Руслана какую-то хорошую жизнь живет, потрясающая. Но это не все, друзья. Эльмира 37 лет. Куплю ли я себе, пишет она, такой же Харлей, как у Фарида. Уж очень сильно он мне понравился. Я говорю, Водолей, что скажете, Фарида?
6: Конечно, купит. Купит. Она купит себе Хайрли Дэвидсон.
5: Так.
6: Да, вот такой татарский Хайрли Дэвидсон.
5: Да, да, да.
6: Обязательно? Да. Могу адрес подсказать, давай, где можно купить.
5: Отлично. Видите? Вот теперь с таким-то подходом все у вас получится. Так, друзья мои, я еще вижу немножечко раскладов. Я очень постараюсь, чтобы мы это успели. Пока мы ненадолго прервемся, в следующий час с вами окунаемся прямо сейчас.
7: Шоу «Утро, мэны».
8: А я думал, сова.
7: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover и Jaguar» «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover и Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
9: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Общественной палате России предложили ввести отцовский капитал, выплату в 2 миллиона рублей. Такая мера призвана поддержать семьи с детьми и подтолкнуть их к строительству жилья. Воспользоваться выплатой смогут семьи, где в одном браке появилось трое или больше детей. В России прозвучал призыв активнее использовать радио. Отмечается, что этот формат удобен. Он не зависит от интернета и не требует платы. Кроме того, радио называют самой безопасной средой для потребления контента, поэтому оно способно привлечь молодежную аудиторию. 9 июня отмечается Международный день друзей. Этот праздник не закреплен на официальном уровне, но служит хорошим поводом задуматься о силе дружеских отношений. Цель этого дня – подчеркнуть роль дружбы как фундаментальной человеческой ценности. Именно она становится источником поддержки, помогает выстоять перед лицом проблем, дарит светлые эмоции от общения и создает чувство общности и сопричастности. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
7: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Не
10: необходима консультация юмориста.
5: Доброе утро, пишет. 12 июня 89 года. Продолжаем расклады, все это, завершаем расклад. С большим интересом жду предсказаний. Значит, Гульнас пишет. Гульнас, я вот вижу у вас на здесь, значит, при подписи такое сердечко леопардовое. Вот. Мы вам предсказываем, что вы найдете своего леопарда. И он будет вам приносить косуль. Вот. Вы его будете разделывать и делать бишбармаки всякие. Ну, вот это все. Поздравляю вас с этим, это прекрасно, конечно. Вот, давайте дальше. Значит, Екатерина, 27 июня. Что вас ждет? Ага. Во-первых, вас ждет обилие подарков в этом месяце, огромное количество. Вот.
6: Да, день рождения скоро.
5: На аватарке вы как бы смотрите вниз, куда-то, да, вот мы вам желаем смотреть прямо, смотреть вот на будущее свое шикарное. Вот, и все у вас будет хорошо. Вот, 97-го года у вас еще вся жизнь впереди.
6: И не говори.
5: Поверьте нам. Вот, Оксана пишет, я, говорит, 31 августа 77-го, дева-змея. Значит, во-первых.
6: О, смотрите. Моя нагодочка.
5: Вот, смотрите, 31 августа у нас что?
6: 31 августа.
5: Ничего. Потому что 30-й день города.
6: 31 похмелье, что там обычно.
5: Да, вот так. Во-вторых, дева-змея, да, то есть если неожиданно обнаружите яйца, если утром проснетесь у себя в постели, просто будьте осторожны. Вот это... Возможно, через 3 года их в садик надо будет. А далее, значит... Вот. Серик Бай пишет нам. Доброе утро, парни. 87-й год. Рыба. Значит, ну, желаем вам не биться головой об лед.
6: Не говори.
5: Все будет хорошо у вас, не переживайте. Светлана Козерог. Значит, ну, вот смотрю на аватарку, вся в цветах стоит, цветет, пахнет. Вот это вам и пожелаем, друзья.
6: Причем где-то очень, в каком-то очень красивом месте.
5: Да, вот это вот всего. Поздравляем, в общем, от...
6: Да, это Гарибальди же, я знаю.
5: Да, то, конечно, конечно, все наше. Карина пишет. Доброе утро, ребят. 92-й год, декабрь, Стрелец, говорит, пожелайте что-нибудь. И вот она говорит, только что, я вот смотрю, только что стоял в Дербышках, ага. На 40 минут стояла. Вот, мы вам желаем по жизни не стоять,
6: не стоять,
5: лететь,
6: да,
5: в ток. Желательно на своем личном вертолете, потому что еще чуть-чуть из Дербышек по-другому и не выехать. Ну, никак, в общем.
6: Есть же позитивная новость, Карина. Вы простояли с вами, то есть вы уже вышли оттуда.
5: Да.
6: Все.
5: Вот, вот. Все.
6: А кто-то еще только заехал в эту пробку.
5: Ну, а психологическая травма, она залечится со временем. Вот, значит, что у нас дальше?
6: Так, что там еще?
5: Значит, посмотрим. Не всех успеем, сразу предупреждаем. Значит, Екатерина пишет, 27-е тоже августа 90-го года, расклад Дева. Значит, смотрите, кто бы вам что ни говорил, Екатерина, вы все правильно делаете.
6: Да,
5: послушайте,
6: да,
5: как Дева Деве, я вам скажу, если честно. Все будет хорошо. Ну и в завершении, друзья мои, что хочется сказать, да, огромное количество, честно, да, скажем, мы...
6: Всех мы не успеем.
5: Тут сейчас больше 20 тысяч сообщений в данный момент. Вот, и просто физически не успеем. Что мне хочется сказать вам всем? Друзья мои, если вы слушаете Бим-радио, если вы слушаете Утроменов, то все у вас будет хорошо.
6: Точно.
5: Поверьте Деве и Овну.
6: Да, кстати.
5: Говорит Овен, я Дева. Вот, то-то я еще Дева-коза, а говорит Овен...
6: Этот змея.
5: Овен-змея! Прикиньте, вот, а вы говорите. Поэтому слушайте нас, и все будет хорошо. Ну и специально для всех обитателей гороскопа, на правах рекламы, информация о спонсоре шоу «Утромен» и юриста и финансового эксперта Халиуллиной Регины Рафаильевны. Неважно, Овен вы, Дева, Козерог и так далее. Если вас давят долги, юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в Максе 12+.
10: Шоу «Утромены».
8: А я думал, сова.
11: Реклама на Бим-радио. Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
12: Мне все удобно.
11: Вы хотели сказать «удобно»?
12: Нет.
13: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на «Самолет.ру».
14: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на «Самолет.ру». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
16: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
17: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
18: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
20: Всем привет, я Ярослава.
21: А я Петр.
20: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
21: Ночь и летний бал.
20: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20.00.
21: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
20: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
21: Становитесь королем и королевой вечеринки.
20: Там будет MC Зали.
21: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
22: 18+.
23: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: «Счастье от ума» с Лейлой Фазлеевой.
1: «Стать умнее, а значит счастливее» предлагает наша прекрасная рубрика с нашей прекрасной соведущей, вице-премьер Республики Татарстан Лейла Ринатовна Фазлеева у нас сегодня.
2: Доброе утро. Доброе утро. Искренне рада видеть и слышать, и всех радиослушателей. Спасибо. Добро пожаловать в эфир и в рубрику.
1: Абсолютно взаимно, я абсолютно рада вас видеть. Соскучились безумно, добро пожаловать. Взаимно. Вот, совсем недавно день рождения был.
2: Да.
1: Еще раз от всей души
2: спасибо
1: все слушатели.
2: Огромное.
1: Кстати, слушатели действительно передавали, поэтому передаем их слова в том
2: Дорогие
1: числе.
2: Дорогие прекрасные радиослушатели, спасибо большое. Я глубоко убеждена, что именинник – это прежде всего те люди, которые его окружают. И поэтому меня окружают прекрасные люди, как в эфире, так и среди радиослушателей. Я благодарю всех за вот отношения, за понимание и за прощение порой тех сложностей, которые бывают.
3: Спасибо. Дошли наши поздравления.
2: Да, дошло. Спасибо большое. Очень искренне благодарю.
1: Да, это от всех. Вот, я просто болел в этот день.
2: Да,
1: это я попросил передать.
2: То есть вы тоже участвовали?
3: Да,
1: конечно, да.
2: Спасибо большое.
1: Просто без голоса был абсолютно, к сожалению.
2: День рождения, я же говорю, это родители, именинника, друзья и окружение.
1: Самое спасибо. Главное. Всегда пожалуйста. Сегодня, кстати говоря, мы продолжаем, да, не только становиться умнее и счастливее, закрываем еще пробелы, возможно, где-то в нашем с вами, уважаемые слушатели, где-то в литературном нашем незнании пробелы сейчас будем закрывать, потому что и открывать для себя новое, мне вот это больше всего нравится.
2: Самое главное, что мы будем открывать для себя что-то новое, потому что даже 100 раз прочитав автора, о котором сегодня пойдет речь, ты постигаешь для себя что-то новое. Ну, вот только вчера я встречалась со своими друзьями, мы читали друг другу стихи поэтов Серебряного века. Mm-hmm. И среди нас есть те, кто сочиняют стихи сами. Вот мы призывали же слушателей эфира тоже свои стихотворения в эфире озвучивать в том числе или присылать вам. Так вот, сколько бы раз ты не слышал Маяковского или не слышал Гиппиус, или сколько бы раз ты не обращался к стихам великолепной Цветаевой или Ахматовой, каждый раз прочтение тебя погружает во что-то новое, но потому что тот опыт, который мы прожили за буквально, пусть даже день, два, три, а тем более год, он нас насыщает.
1: Это правда, конечно.
2: И делает другими.
1: Это точно.
2: Со вздохом сказала я.
1: Поэтому, просто сегодня, если честно, да, вот такого Владимира Маяковского знают далеко не все. Потому что в основном все манифестации мы знаем и так, и в нашем голове есть определенное представление.
2: Это еще наше счастье, что мы знаем его манифестации.
1: Да.
2: Я вас уверяю. Есть большая группа, которая думает, что она счастлива тем, что она не знает его манифестации.
1: Пожалуйста.
2: Поверьте мне.
1: Да. И сегодня, внимание наших слушателей, представляем мы отрывок из поэмы Владимира Маяковского, который называется «Люблю». Отрывок этот известный, называется он «Вывод». Вот, и с вашего позволения, если вы позволите, я готов чуть-чуть буквально взять коротенький отрывок для того, чтобы мы вообще могли чуть-чуть погрузиться и чтобы мы все поняли, о чем мы говорим. Это, конечно, к слушателям обращайтесь. Так вот, дамы и господа, небольшой отрывок Владимира Маяковского «Люблю». Внимание, попробуем, значит. «Отныне я сердцем править не властен, у прочих знаю сердце, дом я, оно в груди, любому известно, на мне ж с ума сошла анатомия, сплошное сердце гудит повсеместно, о, сколько их, одних только весен, за 20 лет в распаленно валено, их груз нерастраченный, просто не сносен не так для стиха, а буквально, зову, поднял силачом, понес акробатом, как избирателей зывают на митинг, как села в пожар созывают набатом, я звал, а вот оно, вот, возьмите, когда такая махина ахала, не глядя, пылью, грязью, сугромом, дамье от меня ракетой шарахалась, нам чтобы поменьше, нам вроде танго бы, нести не могу и несу мою ношу, хочу ее бросить и знаю, не брошу, распора не сдержит ребровы дуги, грудная клетка трещала с натуги. Ну и, если честно, просто отрывок довольно-таки большой. Давайте просто вот я к выводу перейду, к финальному.
2: Да.
1: Вывод.
2: Не смоют
1: любовь. Пожалуйста.
2: Ни ссоры, ни версты. Продумано, выверено, проверено. Подъемля торжественно стих строкоперстый. Клянусь, люблю неизменно и верно.
1: Ну, это вот очень классно. Ну, очень.
3: 1926 год.
2: Ну, как?
1: Поэма огромная, да. Мы вот начало... Я вот поэтому и взял начало, чтобы вот насколько он в начале... Ах! Да, ох! Да. Вот, ну, условно. А в завершении, конечно...
2: А потому что любовь всепоглощающая, потому что любовь всечувственна, потому что любовь всеэмоциональна, потому что любовь беспрепятственна, и потому что любовь всегда нас... обогащает. Вот так же, как мы сегодня в рубрике «Нас обогащает общение, встреча с прекрасным», так любовь каждого из нас обогащает, даже если она неразделенная.
1: Такое бывает.
2: Нас тоже обогащает. Поэтому абсолютно. Всем тем, у кого неразделенная сегодня любовь, вы тоже сейчас обогащаетесь. Если вы через... знанием, умением, новым навыком.
1: Если вы через это проходите, значит, это ваш опыт. Поверьте мне, потом будете улыбаться.
2: Потом Маяковский будет восприниматься вот именно так.
1: Тем более, ну, как мы знаем, поэма эта традиционно посвящена уже Лили Брик.
2: Да, Лили Брик. Мы вот в начале эфира с вами проговорили, что и опять Лилечка Брик.
1: Да, именно эту фразу сегодня я услышал. Думаю, да, действительно, а кто же еще? Меня еще что очень сильно умиляет в этой всей истории, потому что Лили находилась там в отъезде в Риге, вот я знаю, немножечко читал, и он, мне что очень понравилось, он переживал, что не успеет закончить текст к ее возвращению.
2: Возвращению.
1: Насколько вот...
2: Ну, какие слова, какой выверенный слог. Вот да. Он говорит о том, что любовь выверена. Вот в этом, наверное, весь Маяковский автобиографичный, да нельзя, автобиографичный в каждой строчке. И вот когда мы даже вот это словосочетание «ребра дуги»,
1: да,
2: это вроде бы даже воспринимается, как будто это одно слово, да, но при этом ты понимаешь, что это вздох, который ребра дуги расширяет, и твое сердце переполняется, и ты насыщаешь легкие кислородом, потому что тебе нужно дыхание. И вот у Маяковского в данном случае любовь ответная, без спазма. Вот здесь нет спазма, да, вот в этих ребра-дугах нет спазма. Это очень интересно. Он такой анатомичный Маяковский в своих стихотворениях очень бывает. Ты прям чувствуешь его эмоцию, вздох или спазм, эмоцию, которая, ну, так вот сегодня принято, да, там, соматическая. Психосоматические проблемы.
1: Ну, я еще вот... Почему мне каждый раз, я об этом вот сегодня сначала говорю, потому что для меня вот Маяковский даже вот в сериале, который недавно на федеральных каналах был, его таким показывают очень резким, таким иногда шутливо грубым, где-то он такой ироничный.
3: Ну, стихи такие,
1: да, и манифест. Но вот здесь он
3: вообще другой,
1: для меня раскрывается.
2: Но в любви мы все другие.
1: Да, это точно. И маленькое еще, что тоже очень мило, просто вот в «Черновиках» и письмах к Лили Брик он еще этой поэме дал неофициальное название, но, видимо, он ей отправлял, знаете, как так, заглавие, и назвал ее «Милым кисом за место объяснений и писем».
2: Ну вот же, вместо СМС.
1: Да, как бы, немножечко, ну это вообще, ну это вот очень волшебно, на самом деле, мне очень нравится, когда вот так вот.
2: Вот как раз у него есть же вот этот комок сердечный, разросся громадой. Громада любовь, громада ненависть. То есть вот Маяковский, мы с вами все точно понимаем, что когда слушаешь его стихотворение, то это понятие звукопись, то есть когда пишет автор звуком, прям чувствуется у Маяковского вот эти, может быть, потому он и такой громкий и звучный, потому что сочетание ГР звуков для Маяковского это
1: вообще,
2: норма.
1: Абсолютно верно.
2: Это норма.
1: Так что вот...
2: ГР, ДР, ЗР, то есть звуки, которые такие... Ну, мы привыкли, все, кто говорит на русском языке, в каждом языке есть такие звуки, которые нас, будоражат, да. Ну, конечно, для русского языка это сочетание ЗР, ДР, ГР и так далее. То есть такие яркие звукосочетания.
1: Здесь, конечно, да, Маяковский был раскрыт. Ну, в общем, как по мне, вот сегодня, знаете, вот иногда в соцсетях иногда попадаются такие странные сообщения, вот буквально в завершении. Такие иногда вещи, когда девочки обычно о своих желаниях так говорят. Они говорят, мне бы хотелось увидеть такого мощного, большого мужчину рядом с собой, который такой, вот так с людьми. Но со мной он такой, ти-ти-ти-ти-ти, вот такой, понимаете? И здесь вот как будто...
2: Здесь
1: как будто, да, потому что вот очень правильно Лейла Редатта сказала, в любви мы разные, действительно.
2: В любви мы разные. И в любви мы другие, да, может быть. Но мы настоящие в ней.
1: Это правда.
2: В любви невозможно притворяться.
3: Кстати, интересный факт.
1: Будьте настоящими.
3: Впервые опубликовали это в издательстве издательство «Арбинтер Гейм». Примечательно, что он из первых изданий конфисковала полиция.
2: Не из-за стихов Маяковского.
3: Да, вряд ли из-за стихов, но вот такой интересный факт.
1: Было, наверное, да, те времена.
2: Пусть торжествует любовь и добро.
1: Да. Всем желаем именно вот на этим летом найти свою любовь и писать такие же замечательные стихотворения, как Владимир Маяковский писал.
2: И пусть рядом будет та любовь, которая уже есть.
1: Это правда вообще.
2: Если у вас она есть, не надо ничего искать.
1: Да, согласен. Полностью поддерживаю.
2: Оставьте свою любовь рядом, не отпускайте, берегите ее и признайтесь в любви своим близким. Хотите со звуками ГР, ЗР, хотите со звуками нежными, лиричными, растянутыми, протянутыми, но добрыми и настоящими.
1: Пусть так и будет. Спасибо огромное.
3: Спасибо.
1: До следующей недели. До свидания.
2: Спасибо.
3: До свидания.
0: Счастье от ума с Лейлой Фазлеевой.
1: На информацию о правах рекламы, друзья мои, дождались наконец-то. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи и летний бал», выпускной по-взрослому. Послезавтра, 11 июня, будет выпускной. Возможно, его у вас не было, возможно, вы его хотите повторить. Все это мы вам, конечно же, предоставим. Окунайтесь в атмосферу, уже можно вам все. Живые эмоции, смелый флирт, танцы, аттестация, коронация, короля и королева вечеринки за лучший выпускной наряд. Выбирать будут ведущие балла Петр и Ярослава, за пультом диджей Айон, хедлайнер «Ночи МС Зали». 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. Дорога в аэропорт, хватит довольно, ты не мой и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19:00. Билеты в продаже. 12+.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день обязательно, общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Быстро, Фарид, быстро!
2: Быстро! Сегодня солнечная погода, плюс 24, дождя не будет, все!
1: Идеально у нас интервью, и с медицинской точки зрения, поверьте, вы будете счастливы.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Итак, друзья, сегодня у нас в гостях находится серьезный специалист, доктор Марат Фаритович Мухаметдинов. Марат, во-первых, доброе утро.
5: Физкульт-привет всем. Да.
1: Заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог. Ну и суть потому, что пришел без свинцового костюма, все нормально.
6: Дома стоял.
2: Он снял перед заходом студию.
1: Сегодня у нас тема эфира интереснейшая. Увидеть все внутри без вреда, УЗИ, рентген, МСКТ, маммография. В общем, сегодня много чего интересного мы для себя откроем, потому что вот по-простому, да, если... Во-первых, что такое МСКТ? Вот просто для тех, кто, возможно, не в курсе.
5: Это мультиспиральная компьютерная томография.
1: Это вот... А можно он, например,
5: вот
1: просто...
5: такой вот прям мощный.
1: Вопрос. А можно ли просто это КТ назвать? Или это вот уже другая история?
5: Да, можно, конечно. Да,
1: это, потому что иногда назначают... Я думаю, что люди просто...
5: Можно вообще бубликом обзвать.
1: Это который...
5: Да-да-да.
1: Хорошо, да.
2: Куда это железо нельзя вложиться?
1: Да, кстати, сериал «Доктор Хаус» меня сильно напугал, когда у человека там то ли коронки были металлические, которые невозможно было достать, то ли что, это они потом долго... В общем, ладно.
2: А «Терминатор Дженезис»?
1: Ну, это мы уже вообще хотим забыть, как страшный сон. По-простому, если, Марат, спросить, да, вот УЗИ или вот МСКТ, потому что мы знаем, что компьютерная томография — это как бы, ну, золотой стандарт. Безопасно ли это? Стоит ли за этим гнаться? Ваше мнение интересует.
5: На самом деле это два разных исследования. Они взаимно друг друга дополняют обычно. И просто так не делается никогда. То есть УЗИ смотрят мягкие ткани, да, и оно безопасно для детей в первую очередь, и это очень здорово. А КТ, конечно, нужно делать по направлению врача, потому что это все-таки облучение, но оно хорошо смотрит, допустим, легкие, кости. А иногда эти методы друг друга взаимодополняют. Допустим, сначала делают УЗИ, а что-то, если непонятно, идут и делают КТ. Вот и все как бы.
1: Удобно
5: все
1: вообще.
5: Просто.
1: Это в этом плане, конечно, удивительно, насколько шагнул медицина вперед.
2: Да.
1: Вот, я все, просто один раз в жизни я смотрел больницу Никербокер, это 18+, там просто как раз начало зарождения медицины, вот, и там они вообще, они в душе не знают, что делать, вообще просто они на шару как будто лечат. Сейчас, конечно, сильно по-другому.
2: Ну, КТ мощная вещь, конечно, серьезно. У меня во дворе бегает один черный КТ.
1: МСКТ, вот тогда.
5: Надо его так назвать.
1: Хорошо, ну и если мы говорим про женщин, у них есть один из самых таких болезненных вопросов. Вот маммография до 40 лет. Вообще стоит ли делать, если ничего не беспокоит? И есть ли вообще, вот, например, УЗИ молочных желез? И, соответственно, вопрос, а что правдивее, что лучше?
5: Вообще-то это очень актуальная проблема. Рак молочной железы молодеет. Да, и смотрите, до 40 лет молочная железа плотная. И лучше, конечно, делать УЗИ, оно предпочтительнее, да? Но если бывают прямые какие-то показания, их обычно выставляет онколог, мамолог, тогда он направляет на рентген уже. Вот. То есть тоже тут такой вопрос, конечно, если нет прямых показаний, лучше делать УЗИ, а потом после 40 нужно делать и УЗИ, и рентген. Один раз в год.
1: Один раз в год достаточно?
5: Это достаточно.
1: В том числе и... Но сейчас, по-моему... А вот, насколько я помню, даже там, условно говоря, можно там пройти маммографию у нас... Где делать? По-моему, в госклиниках, когда идет... Господи, забыл это слово, представляете?
2: Диспансеризация.
1: Диспансеризация, да. А вот, а уже если потом, например, какие-то вопросы появляются, обязательно идите к специалисту, все узнавайте.
5: Да просто... сразу к нам идите.
1: Вот, да, я к этому и подводил.
2: Кстати, сразу вопрос от слушателя. А как часто можно делать КТ вообще?
5: КТ можно делать до 2 раз в год. Ну, это так, для профилактики. Вообще, за одно облучение человек получает 5 миллизивертов. Годовая такая, скажем, да, собирательная доза, 50 миллизивертов. Ну, конечно, мы не будем, да, собирать вот эти 50 миллизивертов, кому это надо. Поэтому...
2: Да, мне бы одно из зиверт хотелось.
5: Зато, говорят, молодец.
2: Хорошо поет, кстати.
5: Молодец от них.
1: Вот. Маленькая такая бегает. Хорошо, значит, вот теперь из интересного, да, из того, что интересует многих из нас, потому что вот лично у меня была такая история, когда кашель не проходил, соответственно, и если мы привыкли, да, если вот затяжной кашель, терапевт обычно отправляет на рентген легких, соответственно, вопрос, всегда ли это оправдано? Может быть, есть ситуации, когда, ну, такое исследование при простуде, это просто трата времени и облучение. Соответственно, вопрос, стоит, не стоит вообще, или все-таки это must have, как говорится, исследование?
5: Нужно идти тогда, когда на самом деле все плохо. Ну, прям температура, да, несколько дней mm-hmm. высокая. Сдать анализы, посмотреть, есть ли там прям такой сдвиг хороший, тоже лучше стоит сделать. А если вы чувствуете, что это просто какое-то ОРВИ, ну, вот такой вот покашливание, такое недомогание, как обычно, я думаю, что не надо облучаться лишний раз. Все-таки светиться потом в темноте зачем там?
1: Лишнего светиться не будем, конечно.
2: Не, ну вот эти же, тот же самый ковид, он же тоже как ОРВИ проявляется изначально.
5: Вот, кстати, после ковида, да, они вообще потеряли, так скажем, страх, так скажем, население, и все бегут делать КТ сразу. Но это, конечно, не есть хорошо. Это не... Ну, ну, не надо так делать.
1: Потому что вот по ощущениям, один из вирусов, уж я не знаю, что это за вирус такой, вот он как будто вот в прошлом году или там два года назад он был, который как раз давал такое осложнение забавное. Ты просто кашляешь и не можешь остановиться. И у тебя да, да, там да. уже и температуры нет, уже и все закончилось, ты просто кашляешь и кашляешь. И ты реально думаешь, что на КТ можно сходить уже. Хоть да, куда-то да. сходить можно, что мне поможет? Но, естественно, да, всегда следует полагаться на специалистов, потому что врачам, конечно же, виднее. Иначе как вообще по-другому? Самый страшный и большой, наверное, страх пациентов – это лучевая нагрузка. Мы уже поговорили, как часто можно проходить КТ, чтобы не навредить организму. Норма, значит, у нас 50, еще раз напомню просто слушателям, 50 миллизиверт в год. Вот. А у нас 5, или 5 же, да, получается, миллизиверт?
5: 5, за ну, за одно исследование Хорошо. Обычно.
1: Мне вот всегда было интересно…
2: То есть, получается, 10 раз?
1: Ну, типа, да.
5: Да-да-да, есть.
1: Да. Приходишь… Да, в государственную клинику. Говоришь, можно мне 10 да. КТ?
5: Я уже 5 сделал, мне еще 5 осталось.
2: Как в той шутке, помнишь? Тебе рентген головы показать? У тебя есть рентген головы? А ты делал рентген головы? Да, 1000 раз!
1: Да, типа того. Я тут больше к тому, что вот эти вот нагрузки лучевые, они, наверное же, еще должны быть как-то вписаны, да? Вот я просто недавно...
5: Обязательно. В протоколе мы описываем это, конечно.
1: Я вот этому вообще... Я никогда об этом не думал, но оказывается, когда проходишь вот лучевую какую-то... Здесь в случае, например, КТ, да, или рентген, например. Оказывается, это вписывают, ты представляешь?
2: Серьезно?
1: Это потом складывать
5: мы
1: тебе
5: Мы еще
1: надо.
5: Считаем это?
1: Да, потому что иначе, а как? Вот я тоже думаю, если там, например, тебе нужны постоянные исследования, а как это вообще
2: Нет,
1: работает?
2: А какая-то общая база есть, получается?
5: Да, мы за вас считаем. Поэтому, говорю, приходите в нашу клинику, у нас все прям автоматически все считается.
2: Вот. То есть, условно, если я сдавал, ну, делал КТ да. где-то в другой клинике, вы увидите это, что?
5: Нет, в другой клинике не увидим.
2: Да, вот об этом речь. Вот, вот.
5: Но вам дают протокол, и вы можете, в принципе, да, увидеть там.
1: Самому считать, да.
5: Самому считать.
1: Но если самому считать не хочется, то, пожалуйста.
5: Приходите, мы посчитаем.
1: Все посчитаю, все сделаю за вас, конечно. Это самое главное вообще.
2: Ну, а можно ли стать человеком X после КТ?
5: Можно. Я же говорю светиться.
2: Росомаха.
1: Ой, конечно. Не, Росомаха не хотел быть. У него металлический скелет. Вы что, он потом, как потом вам?
2: А вот...
1: А как проходить, извините?
2: А вот регенерацию я бы у него хотел принять.
1: Там, конечно, да, там есть определенные сложности. Если это магнит, конечно. Ну и в завершении, да, напомню еще раз слушателям, да, вот Марат Махмедин, заведующий отделением лучевой диагностики. Да, вот, Марат, хотелось бы спросить, как у зав. Отделения лучевой диагностики, вы работаете, получается, с самым сложным оборудованием, вы лечите пациентов с помощью анестезиологии. Обычный человек, который вот боится облучения, ну, вот нас напугали один раз, там, когда давно с Чернобыля это началось, ага. все это все очень плохо, вредно, отвратительно, как думают люди. Вот, соответственно, вопрос, как понять, что врач направил его на МСКТ, на КТ, вот не для галочки, то есть не ради денег, а действительно вот жизненно необходимо. Как-то можно понять это?
5: Ну, смотрите, любой врач работает по стандартам, да, у нас в медицине есть клинические рекомендации, по которым он как раз смотрит, нужно делать или нет. Поэтому сам себе он не враг, он не будет назначать просто так, поэтому обязательно нужно направление, он это документально пишет в бумажке, так что здесь нет ничего такого, нужно слушаться докторов и, ну, как бы, делать профилактику, да, следить за своим здоровьем.
1: Обязательно, класс. Да. Они пихать во все известные и неизвестные вообще возможности организма. Чеснок, вот это все, да. Что у нас там? Мед,
2: самолечением не занимайтесь, ребята.
1: Что там еще у нас? Я когда-нибудь сделаю топ, мы вот прям, я хочу консилиум собрать врачей, чтобы мы вот разные специалисты вот так вот мы сели и разобрали когда-нибудь уже эти мифы про медицину. Боже, я уже устал слушать.
2: И на первом месте будет подорожник.
1: Подорожник, завернутый в чеснок, в бане, да, и с кружечкой медового какого-нибудь отвара. Друзья мои, вот чтобы не заниматься самолечением, чтобы не заниматься абсолютной ерундой, конечно же, мы всегда вас отправляем к настоящим профессионалам. И сегодня на связи у нас клиника «Будь здоров». Лето – хорошее время, чтобы уделить внимание своему здоровью. Начать можно с чекапа, вообще это must have, а для более точной диагностики воспользоваться, конечно же, КТ или эндоскопией. После активных выходных, после долгих прогулок, особенно, кстати, помогает массаж, расслабиться немножечко. Ну а красивая улыбка для летних фотографий и забота на наших стоматологов. Так говорит клиника «Будь здоров». Так что будьте здоровы и вы вместе с «Будь здоров». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Марат, спасибо огромное.
2: Спасибо.
5: Всем здоровья.
1: Было спасибо. Очень интересно. До новых встреч. До свидания.
2: Пока-пока.
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.

0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. BIM Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
2: А еще на правах рекламы информация от спонсора шоу «Трамены», юриста и финансового эксперта Халиуллина Регины Рафаэлевны. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.

0: Хитёвые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Ассаламу алейкум, кадрлы радиотанглашилар. Здравствуйте, наша на нас студия БИМ-радио. 4 балла мечтаем из затруднений.
6: Угу. 3 балла нет?
5: Нет, 3 балла.
6: Тебя пляп опять делает там что-то?
5: Не нравится мне вот это. Зачем вы сейчас делаете? Значит, смотрите, Губкина, проезжайте в сторону квартала. Сразу ДТП на повороте, правый ряд. По проспекту Победы. Угу. Ершова едете, хотите спокойно доехать, но подъезжайте вот так вот по Николаю Ершову, Курск-Сибирский переезд или проезд, или что там. И там сразу ДТП. Вот находите посерединке ровно, если едете от Бари Галиева. Угу. Вот, пожалуйста.
6: Нехорошо?
5: Нехорошо. Это нет, зря вы так делаете, значит. Это еще не все. Ладно бы это было все. Не все. Петербургская, вот это, направо же уходите, когда на Тихомилово. То есть подниматься хотите вы на проспект Университета, и там в сторону Оренбургского хотите уехать, в ту сторону. Правый ряд там тоже ДТП устроили на ровном месте. Зачем-то вообще? Не понимаю, зачем. Зачем это надо? Вы что?
6: Там место такое, там всегда вот что-то все нарушают. Там.
5: В Дербышках настолько все усугубилось. Там до этого еще желто-красный был. Сейчас красно-бордовый вообще. И Петра Виттера, вот вы Кольца проехали, по Амирхан заехали, авторынок проехали. Вот подъезжаете вы, значит, к Чуйкову, хотите в сторону Миллениума. Не получится быстро. Левый ряд стоит, авто там. И дорожные работы еще там тоже. А крупнейшая пробка, сейчас скажу я вам, вообще. Один час. Мира, сибирский тракет от Тополевой улицы до журналистов. Сейчас будете ехать.
6: Бегерек.
5: Объезжайте там, Мамадышский тракт, по М7 объезжайте. Со стороны Кадышева можете заехать.
6: Но...
5: Если совсем торопитесь, я бы, наверное, посоветовал Вознесенский тракт. Он, конечно, платный, но если торопитесь, оно, ну, как иначе. Только так.
6: Через Мамадышку можно заехать, там нормально.
5: Можно, там бесплатно, нормально, там все свободно, да, там более-менее. Гвардейская улица от Макаренко до Ершова 10 минут, 6 минут Амирхан от Воровского до Швейкова. И обжалила от Шмидта до Ершова. А мосты и дамбы свободной. Йорар! Тогда, Лайса. На этом все. Давайте, себя берегите. 3 балла мне не сделали, конечно. Очень грустно. Я думал, мы с вами друзья. Мы с вами...
6: Будет через час, я думаю, будет.
5: А, через час. Ну ладно, через час уже меня не будет. У меня вообще такой возраст, что меня реально через час может не быть. Вообще, я имею в виду. Вы понимаете, нет, это... Не расстраивайте меня. Все, давайте. Пошел. Грустный я сегодня. Завтра вернусь.
6: Пока, Асанович, пока.
5: Пока,
6: Фарик. Не грусти.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены».
7: А я думал, сова.
5: Че? Грустный Анас Ананасович ушел.
6: Не говори.
5: Доигрались?
6: Я же им говорю, не грусти, а то пробки будут расти.
5: Конечно. А он грустно ушел, реально грустно ушел. Опять пить начнет. Ладно, смотрите.
6: Может, не придет завтра.
5: Да, возможно, вполне. Он когда не приходит, а то вам говорит, что он на самом деле там уезжает куда-то, что у него там какие-то, значит, дела.
6: Огород там, что-то еще что-то.
5: На самом деле он садится просто у себя на веранде и такое устраивает, ребята. Ой, ладно, давайте посмотрим. Из хорошего. Много новостей, на самом деле, которые хотелось бы обсудить.
6: Ну-ка, давай.
5: И многие из них касаются, конечно же, благоустройства. Устройство, ремонтов и так далее. Ну, во-первых, хочется сказать, ремонт в ЖК «Лазурные небеса».
6: Да, наконец-то.
5: Тот самый, который пострадал. Он, значит, еще в 2024 году пострадал. Представляешь, он его планирует завершить к началу осени. Уже работы начались. Стоимость работ оценивает 495 миллионов рублей.
6: Представляешь?
5: Хотя говорили, что в районе миллиарда там стоит сделать это все. В итоге, видимо, нашлись решения, нашлись какие-то конструктивные выходы. И это прекрасно, на самом деле, что... подешевело на 500 миллионов рублей, это даже замечательно.
6: Но все равно много, представь.
5: Да.
6: Нам... Какой ущерб?
5: Сложность в том, что фасад является внешней стеной квартир, поэтому его демонтируют и при этом сохраняет имущество жильцов. Вот это вся сложность, то есть состоит. Ну, ничего, я думаю, что самое главное, что это начнут, значит, делать и доделать обязательно. Всем, конечно, скорейшего ждем завершения ремонта для того, чтобы наслаждаться, да, и все будет хорошо.
6: Слушай, но город как у нас обновляют? Просто На Оренбургском тракте вот этот надземный переход там обновлен, там все новые стекла, все. Знаешь, классный был там момент такой, когда едешь по проспекту Универсиады, в сторону центра.
5: Да.
6: Там есть такой вот путепровод в сторону Аметьева. Такой, и на него петуни посадили. Вот, много-много. Такого не было ни разу впервые. И просто едешь как будто где-то на юге, знаешь, так, и весь этот путепровод такой весь в цветах, так красиво, это вообще круто.
5: Ой, это еще что? Дальше больше, как говорится, красота неимоверная. В Казани также расширили программу капремонта. Например, мечеть Ярдам, которую мы знаем, жители Московского района, наверное, знают прекрасно. Это вот находится рядом с сквером Серова, с парком Серова. Да, там ее расширили, смотри, значит, обновляют дома вокруг мечети Ярдам. То есть 14 зданий они там из списка убрали и добавили 27. Ну, там, видимо, вокруг, я так понимаю. Бюджет там вырос, но это будет такая, похоже, новая точка притяжения невероятная. Все обновится, все
6: будет красиво. Ну и класс, в Кировску тоже будет классное место. Шикарное.
5: Да, я, кстати, я в Московске это или Кировске, друзья мои, напишите, пожалуйста, а то я что-то, возможно, ошибся.
6: Это, по-моему, Кировский.
5: И туда же, в эту же тему, для курорта Казань-Марина одобрили проект дороги. Он будет почти 5,5 километров и парковку на 600 машиномест. Это под Лаишево, как вы помните, там планировали сделать эту Марину, чтобы парковались вот эти вот яхты, катера там и так далее. И там будет новая дорога. Так что поздравляем тех, кто там живет. То есть никого, все верно. Ладно, нет, шучу. Там новая дорога появится, это всегда замечательно. Новые дороги, это хорошо.
6: Да, она такая чуть в стороне от Лаишева, так вот, скажем так, да. Ну, если с воды смотреть, правее от Лаишева.
5: Ну, все будет хорошо, дорогие мои. Все будет замечательно. Итак, в продолжении, значит, что еще из новостей? А, подождите, я же специально для нас с вами отложил. В ЗАГСе назвали самые популярные имена прошедшей недели. А?
6: Ну-ка,
5: Наташа, наша любимая.
6: Ну-ка,
5: я, значит,
6: ну-ка.
5: Прямо все брать не буду из таких, из неожиданных. Просто в целом, например, если брать имена, которые чаще всего давали малышам, оно и понятно, да, потому что, смотрите, значит, ну там Марк лидирует, Иван наконец-то лидирует.
6: О,
5: понимаешь?
6: Все, возвращается.
5: Да, я уже молчу про там Эмилия, Амелия, Данил, Тимур, Карим, Миран.
6: Миран?
5: Макар, диджей Макар, помните? Опа. Вот.
6: Миран, вот откуда такие имена берут? Миран.
5: Ну, есть Амиран, есть Миран, есть...
6: Амиран
5: Сардаров, не знаю, что?
6: Знаю.
5: Далее, значит, самые редкие имена, однако, тоже. Представляешь, Язгуль теперь редкое имя.
6: Язгуль.
5: Как и Марьям, как и Асмина. А тут еще есть Ария, видимо, но я ее только, кроме как Ария, вообще не буду называть
6: это
5: больше.
6: Это парень был из тех, кто просто любит жизнь.
5: Да, это дочка была из тех. Амила потом есть, смотри, Сивиль.
6: Сейчас какой-то Айлин все пошло, какое-то новое имя сейчас все называют поголовно.
5: Не надо, не смей трогать это имя. Это имя моей племяшки,
6: Нет, я же говорю, просто сейчас оно стало популярным, просто имею в виду.
5: Да, Айлин очень популярное имя сейчас стало, согласен. Ну вот смотри, Милиана.
6: Милиана.
5: Была Милана?
6: Были Мильнялы?
5: Да, Мильяна получается. Ясмира, вот. Сивиль, вообще как, Шевролет Сивиль бы есть такого. 74-го года.
6: О, да, кстати, легендарная тачка, кстати.
5: Селин, Афина, то есть Теон, это уже вообще греческий пантеон.
6: Афина?
5: Да, Альвар.
6: У меня у соседей Шарпей с кличкой Афина.
5: Ну, вот это плохое сравнение сейчас сказал.
6: Ну, я ж не виноват.
5: Астемир, Арий. Есть Ария, а есть Арий. Мирсаид, вот Тамир.
6: Прикинь, у тебя сын будет Ари Альбертович. А будет?
5: Красиво, очень нравится, мне берем. Смотри, Эльмар есть. Касим, Нариман, внимание, Киан.
6: Касим у меня, дед был Касим.
5: Вот, Киан У, Ривз. Или сокращенно. Это же наш сын, Киан. Кианка, иди сюда. Извините, если вас так зовут, простите,
6: потом он станет Нео.
5: И завершает вот это все великолепие имя Павел. Теперь Павел, это редкое имя, представляешь?
6: Паша.
5: Пашка.
6: Он же Пашка.
5: Сколько у меня Пашка?
6: Слушай, так интересно, Павел, Пашка. Почему некоторые имена так меняют? Вот это, понимаешь? Вот это. Юлия, это Юлия. А Оля почему-то Ольга. А почему она не Юльга, допустим? Ну, Юльга.
5: Я тебе пару книг скину. Надо почитать будет.
6: Да. Просто почему так?
5: Вот. В общем, все имена красивые в любом случае.
6: Да, классно.
5: И смотрите. И сейчас ваши имена будем называть, потому что пойдем поздравлять с днем рождения именинников. Подписывайтесь скорее в группу ВКонтакте. Успевайте, друзья.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Бим новости.
8: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
9: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
10: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 1 августа 2026 года работающие пенсионеры получат перерасчет пенсий. Максимальная прибавка составит около 470 рублей в месяц. Это связано с учетом страховых взносов, которые работодатели перечислили в Социальный фонд России за 2025 год. Минцифры предложила проработать механизм возрастной идентификации пользователей в интернете. Подобные подходы уже используют в разных странах. Государство постепенно вводит дополнительные меры, чтобы сделать онлайн-пространство безопаснее. В перспективе это может привести к появлению системы, которая позволит подтверждать возраст при доступе к определенным интернет-ресурсам. Согласно опросу, 78% россиян полагают, что на подростков сильнее воздействуют блогеры и социальные сети, нежели родители. При этом значимость родительского влияния отметили 38% респондентов, а роль школы указали 16%. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
5: Поздравления с днем рождения! Поздравления!
6: Опа!
5: Поздравления! Оп. Поздравления! И... с днем рождения! Прямо сейчас напоминаем о том, что вы всегда можете зайти на сайт bimradio.ru. Там будет огромная такая кнопка оранжевая, которая называется «Заказать поздравление».
11: Заказывайте.
5: А дальше вы можете всегда позвонить в редакцию 2-930-800.
11: Да, это просто.
5: И там просто взять и с менеджером договориться. Она все вам подскажет обязательно.
11: Она уже на месте, кстати, можете звонить, как 3 минуты уже.
5: С 10 утра до 17.00 по будням мы всегда принимаем звоночки и поздравления ваши принимаем. Поздравления в прямом эфире. Поздравления в личные сообщения. Это все, друзья мои, у нас развито в личные сообщения. Еще и видеоформат, аудиоформат. Там круто, профессионально. Как и в прямом эфире, друзья мои. Заказывайте. Самое главное, вы получите не поздравление. Но поздравление вы тоже получите. Вы получите, кроме поздравления, эмоция. То, что запомнится навсегда, друзья мои. То, что человечек увидит, скажет, оценит, почувствует вашу любовь. Вот это самое главное. Стоит рубль, понт нолям, услуга платная, друзья мои. Но это того стоит, поверьте. Уж не такая там большая сумма. Мы, честно говоря, уж скинете, вообще по копеечке получится. Ну, всех ждем, всех с удовольствием. Пока в группу ВКонтакте переходим, будем оттуда поздравлять замечательнейших именинников.
11: Побежали, да. Начнем мы с Катюшки Зеленодольской, с днем рождения. Николай Дружинин тоже отмечает день рождения. Лиана Абдулова, Альбина Хубатова, Эльвира Софиулина, Сергей Сунгуров, Диляра Галеева, Марина Шайхудинова, Наталья Строк. И нифига себе, Тарол, кстати. Лисан Грифулина, Гульшат Хайрулина, тоже поздравляем. Диана Синикаева, Руфина Бахтеева, Алсушка Касима. Они все сейчас онлайн, кстати. Риздушка Айдаровна, Руслан Агманов, Екатерина Бурганова, Айгуль Мауленова, Эльвира Халилова из Высокой горы, Светлана Макарова, Рима Ногуманова, Фарид Галиев, вот тезка, Рузалия Нурулина, ой, Рузиля из Нурлата, Ильбек Урманов, Андрей Гридин, Александр Степан, как много народу, Лилия Гарипова, Ралиф Рашидов и Павел Носков.
5: Ура!
11: Все родили!
5: Друзья мои, поздравляем от всей души. Желаем всего самого наилучшего. Вы у нас классные, вы у нас крутые. Мы вас очень сильно любим. С днем рождения поздравляем. Утроуки буквально через пару мгновений. Что вам спеть? Заказывайте, именинники и не только. Все. Плюс 792-72-102-8.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
12: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
13: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Пим-радио». 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Лосины раньше носили исключительно мужчины. Это была часть парадной одежды. Первоначально они делались из кожи лося, откуда и название.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: Утро ОКЕ на БИМ Радио.
6: И утро ОКЕ в завершении утреннего шоу сегодня, как и всегда, у нас все для вас. Друзья мои, ну, сегодня поступило предложение про Иванушек Интернешнл. Вначале я увидел, во-первых, Ве и Вере Арго вот покорил наши сердца, потому что мы сейчас...
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: Утро ОКЕ на БИМ Радио.
6: И утро ОКЕ в завершении утреннего шоу сегодня, как и всегда, у нас все для вас. Друзья мои, ну, сегодня поступило предложение про Иванушек Интернешнл. Вначале я увидел, во-первых, Ве и Вере Арго вот покорил наши сердца, потому что мы, если честно, ты знаешь, что это? Я просто...

0: Друзья мои, ну, сегодня поступило предложение про Иванушек Интернешнл. Вначале я увидел, ну, во-первых, Ве и Вере Арго вот покорил наши сердца, потому что мы, если честно, я ты знаешь, что это? Я просто, что это? Я первый раз слышу.
1: Ну, песня знает, это Арго, та-та-та-та-та. Очень вот красивая песня такая,
0: я за что
1: удивлю
0: предложение наших слушателей, за то, что они, ну, понимаете, да, вот насколько широко вы смотрите, потому что вот что-то не знаешь, и обязательно послушаем. Спасибо огромное. Вот, нам тут пишут, Дербышки через Нагорное объезжайте, то есть не через сам Нагорное, а через поселок, который на Губкино выходит. Там чисто, только лежачих, говорит, очень много. Вот, в том числе, спасибо
1: там
0: большое, Алинар.
1: Там лежачих полно, да.
0: Да, сейчас местные жители, кто нас услышит, они такие, ну
2: не надо, и опять езжайте, он там живите в другом месте, не надо через нас ездить.
1: Да на самом деле, мне кажется, быстрее вон, через Мамадышку, ой, через Мамадышский тракт заехать и все.
0: Мамадышки тракт, жараю! Так вот, вот так мы и спалили песню. А Иванушки Интернешнл, Тополиный пух. Обратите внимание, раньше Тополиный пух, жара июль. Теперь жара июнь.
1: И у нас июнь будет.
0: Потом будет Тополиный пух, жара май. Это моя любимая
1: потом
0: шутка.
1: Апрель.
0: Я ее уже седьмой раз, наверное, повторяю.
1: Да,
0: где-то.
1: Мы с тобой разговариваем об этом, да.
0: Потом, да. Жара январь. Мы, вот подойдем, да. Мы, интересно, или нет. Тополиный пух, жара январь. Да.
1: А потом ночи, у нас, а потом у нас пальмы, бананы темные. И ядовитые змеи.
0: Пауки.
1: Всякие.
0: Да, вот это мой самый большой страх вообще. Вот, я...
1: Так уже появились какие-то пауки там, бешеные какие-то.
0: Вот, знаешь, я сейчас уже не смеюсь над картинкой. Там такая картинка была раньше. Типа, один день из жизни Австралии. И там, о, такой там столб, да. Такой вот столб квадратный, значит, деревянный. И с одной стороны огромный скорпион, а с другой стороны огромный паук. И они пока не видят друг друга. Они на двух гранях висят, и они на, ну, их человек видит. Я такой, вау. Я уже не так смешно, да, друзья мои? Когда они, возможно, и придут к вам, и заберут наших детей. Но,
1: кстати, богомол кто-то уже видел в этом году?
0: Конечно, видел. Вот Курмабайрам же был недавно. Плохая шутка, я согласен. Да. Очень дурацкая шутка, я согласен. Ну просто первое глупое, что пришло в голову. Простите, пожалуйста.
1: Ладно, а про насекомых?
0: Вот. А богомол, кстати, в этом году я не видел.
1: Я тоже пока не видел.
0: Вот.
1: Я же один раз поймал на своем участке, говорю, о, такой нифига себе, у меня богомол поселился.
0: Да, ну. Вот это вот интересно, кстати. А куда делись богомолы? Подождите.
1: Да, вот они, кстати, день и зимуют. Куда они деваются вообще?
0: Вот они, видимо, и не перезимовали. Видимо, не перезимовали, да. Ну, ладненько. Бывает такое тоже иногда. Иванушки Интернешнл, друзья мои. Давайте вместе с вами петь. Эту песню вы знаете прекрасно. В тему она как раз сейчас, Тополиный пух, к сожалению, набирает обороты. Товарищи аллергики, пожалуйста, держитесь. Я не знаю, там вы в ванне супрастину купаетесь или что у вас там происходит. Я не знаю.
1: И не поджигайте, пожалуйста, этот пух, который лежит на земле, ребят. Сколько машин сгорело за это?
0: Да, лучше пойте вместе с нами Тополиный пух. Айдакс, погнали. Песня про то, что Тополиный пух.
1: Ты кто, рыжий?
0: Я просто бессвязно говорит. Поехали.

0: Я все детство так слушал. Я всегда еще думал, когда вот мужчины шепчут девочкам разные веселости, они потом девочкам делают.
1: Давай, дорогу, блин, поехали!

0: Кто там снега, снега, снега ждет? Вы что, с ума сошли, что ли? Это зимы мало, что ли, вам
1: было? Да, хватило снега, хватило.
0: Вообще, вы что, давайте все хорош, немножечко успокаивайтесь, немножечко. Все, снега не надо больше. Итак, внимание, +7 927 242 128. Что лучше, море тополиного пуха или море снега? Пишите обязательно.
2: Тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух.

0: Этим снежным летом, летом, летом.
1: Любовь.
2: Любовь.
1: Обожаю. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. Друзья мои, с любовью.
3: Утро, Мэри!
1: Спасибо! Всем!
2: Спасибо. Пойдет мем такой. Спасибо.
1: Спасибо, учитель. Друзья мои, мы спросили вас, что лучше? Лучше, чтобы было море, значит, тополиного пуха или много снега? Написали, конечно, пух поджег его и нет его без дрони. Ах ты, ах ты какой!
2: Не надо?
1: Не надо, нет, не надо так, не шути так, не смешно. Не смешно. Это очень смешно, но не смешно. Понимаешь, о чем мы?
2: Вот я грешный, я в детстве поджигал. Реально.
1: Так они, ну это же просто ты видишь, что о, прикольно, о, что подожгу, ничего не будет, все, да. И потом, потом сосед дом горит. Вот он на тебя почему-то смотрит очень злобно, ничего сделать не может. Вот лучше море пива, пишет нам, господин. Это же Евгений нам пишет. Пишет да. Евгений, да. Ты молодец, короче. Алкоголь вредит здоровью, понимаете? Ну, есть же безалкогольный вообще. Поэтому тоже можно использовать иногда. Ну, а мы на этом, друзья мои, что? Передаем вас в надежные руки наших
2: коллег.
1: Надежных коллег. А в данный момент готовится утреннее шоу завершаться и готовится дневное шоу рабочее. Полник с 12 до 3 они с вами. Потом будет ведущий, который будет вас сопровождать до вечернего шоу. Потом будет у нас вечернее шоу «Вечерний Трубим».
2: Бим, и, конечно, привет-привет.
1: Вот, прикиньте, целый день хорошего настроения. Ваша задача очень простая. Вот слушать Бим-радио, слушать его через ваши приемнички 102.8, да. Оно понятно. Слушать обязательно через умные колонки в вашем доме, они там лучше. Слушать
2: приложение наше, конечно.
1: Android, iOS, карт армянский, кортеж машины. Ну, такие у нас да. Мемы сейчас там парят в интернете.
2: Нас не удалили с App Store, все нормально, ребят.
1: Да, кстати, пока можете, у нас все хорошо, ребятки. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что у вас есть сайт bimradio.ru, он не только полезный, информационный, он еще и можно через него Бимрадио слушать прекрасно. Я напоминаю о том, что подписывайтесь в соцсети, чтобы быть в курсе последних событий. У нас там уже подъехал отчет с вечеринки с вечера Сан-Ремо.
2: Сан-Ремо, да.
1: Сегодня ожидается уникальнейшее интервью с ВК-феста, который мы бегали просто, вот, знаете...
2: Да, Альберт, там весь день, там, весь, сколько там, да. Тысяч шагов там намотал.
1: Да, тысяч, по-моему, 20 или 40 миллионов.
2: Он даже похудел, миллиардов. Вы не видите, он похудел.
1: Да, да, я сейчас вешу 30. Значит, дальше, что еще хочется сказать? Да, по поводу наших соцсетей, да, уникальное интервью будет обязательно со звездой российского масштаба, большой, специально. Просто ее все время от нас уводили, потому что у нее то фотосессия, то пресс-подход, то еще что-то, мы то тут, то там, то там. И в итоге, наконец-то, прям в гримерках нашли.
2: А, вот. Да? Выцепились таки?
1: Да, и рядом стоял Дима Масленников. Ладно,
2: вот так
1: все,
2: вот кричал,
1: все,
2: да?
1: Все. Нет, это, скорее всего, слушательница наша уже догадывается, о ком речь. Но не суть. А, кроме того, дорогие мои, что хочется еще сказать. У нас в Максе бим-болталка есть легендарная. Там больше 500 человек, почти 600 человек, и они постоянно общаются.
2: Постоянно, это что?
1: Круто вообще. Мы наблюдаем, периодически заходим. Поэтому...
2: Дружи там что-то, планы какие-то строят. Ну,
1: и это замечательно. Подписывайтесь. Ну, а мы, тут вот фотографии есть прям с кофейником на берегу реки и со завтраком. Вот это я понимаю у человека. Вечка начала дня. И класс, с утроменами идеально начало дня. С вами были Фарид Галима.
2: И Альберт Кузяхметов.
1: Всем пока.
3: Утро, окей. На Бим-радио.

0: Программа на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
8: 16+.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 августа 2026 года работающие пенсионеры получат перерасчет пенсий. Максимальная прибавка составит около 470 рублей в месяц. Это связано с учетом страховых взносов, которые работодатели перечислили в Социальный фонд России за 2025 год. Минцифры предложила проработать механизм возрастной идентификации пользователей в интернете. Подобные подходы уже используют в разных странах. Государство постепенно вводит дополнительные меры, чтобы сделать онлайн-пространство безопаснее. В перспективе это может привести к появлению системы, которая позволит подтверждать возраст при доступе к определенным интернет-ресурсам. Согласно опросу, 78% россиян полагают, что на подростков сильнее воздействуют блогеры и социальные сети, нежели родители. При этом значимость родительского влияния отметили 38% респондентов, а роль школы указали 16%. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

Наконец-то лето возвращается, лето вспомнило, что оно наконец-то лето, и мы с нами вновь можем наслаждаться солнечными днями. Это прекрасно. Всем замечательного настроения, Маку, дорогая голос Вселенной, здесь с вами. В этом часе мы еще встречаемся и разыграем билеты на ночь летний бал. Будет у нас игра, там все легко и просто. И первые двое правильно ответивших получат возможность провести

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Почему-то мне эта песня ассоциируется с КВН. А помните, команда «Три Раиса» была? Стайла. Ну и напомню, информация на правах рекламы. Бьем ради представляет долгожданную вечеринку. Ночь, летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий балы Петр Ярослав, за притом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи. МС Зале 11 июня. Ресторан Максимилин. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БМ Радио. Подробности на максимилин.ру. Строго 18+.
1: Реклама на БМ Радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Position number one.
1: BIM Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Крутые заметки на Бим-радио.
1: Ну что, время узнать, что происходит у нас на дорогах столицы Республики Татарстан. Сейчас 10:51 минута. Выставляются 4 балла. Самая сложная ситуация сейчас на улице Мира, Сибирский тракт. От Парковой улицы до улицы Журналистов. 26 минут нужно, чтобы проехать расстояние 3,5 километров. И скорость движения там 8 километров в час. Идут ремонтные работы на Сибирском тракте. Я так понимаю, они именно и собирают немножечко, ну как немножечко, вполне себе 26 минут. Там же на Журналистов от улицы Академика Арбузова до остановки Вещевой рынок 1,5 километра, 24 минуты и скорость потока там уже 4 километра в час, там также идут ремонтные работы. Журналистов от Сибирского тракта до остановки Вещевой рынок 8 минут, 900 метров, 6 километров в час. Ну, вы понимаете, откуда надо ехать. 5 минут на Амирхана от Воровского до улицы Маршала Чайкова. Ну и напомню еще раз, что главная проблема сейчас это улица Мира, Сибирский тракт, вот Парковая улица до улицы Журналистов. 26 минут нужно. И на Журналистов от Арбузова до остановки Вещевой рынок там 24 минуты. Выбирайте правильное направление. Слушаем любимое радио. Мосты нам бы прекрасны, кроме третьей транспорта, и там центр 4 балла. Ну, это не слишком много.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC-зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Ну что ж, на этот выпускной мы разыграем два билета среди двух максимально быстрых, быстро ответивших. Отвечаем Макс. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Вопрос, в общем-то, простой. Не сомневаюсь, что вы все знаете ответ на него. Итак, будем вспоминать с вами фильм, который называется «Карнавал». 1982 года с Ириной Муравьевой в главной роли. Ну и вот она там, якобы она, на самом деле не она, ну впоследствии она пела эту песню, выпустила даже альбом с этой песней. Значит, она, ну там суть фильма такая, что провинциальная девушка Нина жаждет жизни актерской, мечтает о сцене и после окончания школы отправляется покорять Москву. И там есть такой очень яркий номер, очень красивый, под песню. Под песню. Под какую песню? У меня есть даже варианты. Позвони мне, позвони. Помоги мне, помоги. Обними меня, обними. Ну, вот какой-то вариант он правильный. 5 минут написал. Да-да, карнавальная ночь, конечно же. Ну что, давайте выбирать первого и второго правильно ответившего. Кристина и Альберт. Все, большое спасибо. Горшочек не вари. Все молодцы. Все правильно ответили. Ну, вот кроме карнавальной ночи. А зачем вы удали неправильно? Это стыдно? Ну, действительно, замечательная песня. И недавно она в музыкальном пересказе загадывалась, да и была отгадана. И очень красивый момент сделали там и... народу задействовано, танцоров и сцену очень по-богатому сделано. Музыку Максим Дунаевский написал, стихи Роберта Рождественского «Позвони» действительно назывался этот трек. И не забудьте, что мы с вами встречаемся уже 11 июня, ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20:00. И это долгожданная вечеринка «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Приходите, ведущий бала Петр Ярослава, за пультом диджей Айон и хедлайнер «Ночь МС». Зале 18+, не забывайте.
4: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Министерстве финансов России сообщили, что планку выручки для малого бизнеса, при превышении которой надо платить НДС, не будут повышать в течение 3 лет. Также отметили, что такое решение позволит предпринимателям лучше планировать дела. Они будут уверены в том, как будут работать правила в ближайшие годы. В Рособорнадзоре считают, что систему домашних заданий нужно менять из-за развития искусственного интеллекта. Также подчеркнули, чтобы закрепить изученное, ученикам нужна практическая работа. Поэтому стоит придумывать такие задания, с которыми искусственный интеллект не сможет справиться вместо школьника. В первом квартале 2026 года средняя зарплата в Татарстане составила чуть более 94 тысяч рублей. По сравнению с тем же периодом 2025 года номинальный рост равен почти 16%, а с учетом инфляции увеличение оценивается в 8,2%. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: «Спим радио». Смотри.
1: Ну что, смотри на мир ярче нашей викторины, в которой вы можете выиграть сертификат, развлекательный центр, подарочный сертификат. Что нужно сделать? Нужно набрать 1092-102.8. Прямо сейчас 292-1028, телефон прямого эфира любимого радио, и ответить на несложный вопрос. Будут и варианты ответов, что упрощает задачу. Ну, а я напомню информацию на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри», офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника. Короткий, безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и давайте знакомиться. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Зовут вас как?
2: Рустем.
1: Как еще раз, Рустем? Катный центр, подарочный сертификат. Что нужно сделать? Нужно набрать 1092-102.8. Прямо сейчас. 292-1028. Телефон прямого эфира любимого радио. И ответить на несложный вопрос. Будут и варианты ответов, что упрощает задачу. Ну, а я напомню информацию на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника. Короткий, безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и давайте знакомиться. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день,
1: здравствуйте. Зовут вас как?
2: Рустем.
1: Как еще раз, Рустем?
2: Рустем.

0: принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника. Короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и давайте знакомиться. Алло, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день,
0: здравствуйте. Здравствуйте, зовут вас как?
1: Рустем.
0: Как еще раз, Рустем?
1: Рустем.
0: Рустем.
1: Да, да.
0: Хорошо, ну, слышно вас, конечно. Ну, вопрос. Смотрите, правильно отвечаете. Варианты ответов будут, поэтому не торопитесь. Почему у человека, в отличие, ну, скажем, от приматов, хорошо видны белки глаз? Склеры их еще называют. И вот три варианта. Чтобы отпугивать хищников в темноте. Чтобы облегчать социальное общение и слежение за чужим взглядом. Чтобы защищать глаз от ультрафиолета на открытых пространствах. Что выберете, Рустам? Слежение.
1: Да. Какие вопросы? Первый, давайте.
0: Первый? Чтобы как давно вы отпугивали хищников? Вы вот думаете, вы вот так, значит, идете по лесу, тра-та-та, тра-та-та, мы несем с собой кота, на вас выбегает, значит, медведь, вы такие глаза побольше делаете, чтобы были вот эти белые части глаз, белки было видно. И он такой, ну все, ну страшно, ну я испугался, ну нет, я не буду нападать. Я бы вместо этого еще вариант ставил, чтобы в темноте фотографии глаз получалось. Может, еще подумаем?
1: Напомню, давайте подумаем.
0: Есть еще вот, чтобы облегчать социальное общение, слежение за чужим взглядом, чтобы защищать глаз от ультрафиолета на открытых пространствах. Да, глаза закатил так, чтобы только белки остались, и все, и защитил глаза. Ну, что, выберем?
1: А как вы думаете, вот первый вопрос, который ответ вы дали, может быть, он?
0: Кто?
1: Ну, вот сейчас первый дали.
0: Который второй до этого был, да?
1: Да-да.
0: Который вот, чтобы облегчать социальное общение и слежение за чужим взглядом, да?
1: Ну, давайте попробуем. Это как вас вопрос устраивает?
0: Мы все будем пробовать с вами, Рустам? Или остановимся сразу вот это ваше заднее слово и все?
1: Нет, ну, вы как считаете?
0: Я ничего не считаю. Чего мне считать? Я на работе. Я за временем наблюдаю. Скорее бы 15.00. Чего мне еще тут?
1: Ну, давайте потянем тогда.
0: Давайте. С радостью.
1: Второй вас не устроит.
0: У меня код заходит, а через там минут полторы все остальное только затаскивается. Ну так что, какой, второй или третий? У нас два осталось. Давайте. Ну,
1: и давайте остановимся.
0: Давайте.
1: Говорили.
0: Ну, и это?
1: Третий.
0: То есть вот так глаза закатили. Вы часто защищаете таким образом глаза? Или вы видите людей таких, которые стоят, такие глаза раз вверх, вот за веки убрали, и глаза открытые, но только белок такие. Только вы часто видите это? Я только одного какого-то рэпера знал, вот закатанными глазами был такой.
1: Вот. Ладно, ладно, уговорили вы меня, второй.
0: Ну, то есть второй.
1: Второй.
0: Все четко, уже никуда не уходим. Все, да, Рустем, Рустем, смотри, все подумал, как следует, я за него вот все ему пожевал, значит, вот это в тарелочку положил, он это все правильно ответил. Да, действительно, мы это делаем. Гипотеза такая, кооперативного глаза хорошо видимые белки позволяют легко следить за чужим взглядом, куда смотрит другой человек, это укрепило социальные сети. Совместную охоту и обучение без слов. Например, ребенок автоматически смотрит туда же, куда смотрит взрослый. Вот так вот. А у приматов такая прозрачность намерений не развита. Направление их взгляда незаметно. Ну, это как рис для Китая, да, совместная работа во благо партии. Ну что, вы молодец. Привет, и кому передадим?
1: Большой привет вам.
0: Угу.
1: Подняли настроение.
0: Угу.
1: Супруге,
0: угу.
1: Детям. Адель, Азалия, Алина, маме. Вот. И все город Казань.
0: Отлично. Большое спасибо вам от лица всего города. Не кладите трубочку. Объясню, что, где и как забирается.
2: Смотри на мир ярче. СБИМ Радио.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Любопытно, что страусы эму и кенгуру не умеют передвигаться, пятясь назад, только вперед. Именно по этой причине они появились на гербе Австралии, а вовсе не потому, что встречаются только на этом континенте.
3: В мире столько всего интересного.

0: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СС Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
1: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». ЖК «Малевич».
2: От любимых слушателей.
3: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
5: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250 02 02 12+.

0: Все-таки иногда веселые новости попадаются. Такой проект постановления правительства Татарстана говорится, что метрополитене могут ввести запрет на гадание, пользование пиротехникой, продажу товаров, обмен вещами, попрошайничество и самое вот это разведение костров. Что-то я... Что там в метро? Что происходит? Что разведение костров? Я давно на метро, очевидно, не ездил. Надо прокатиться. Что-то потянуло дымком, да. Что за разведение костров? Видать, были какие-то факты, какие-то истории. Мы все это пропускаем.
1: Процветай с БИМ-радио.
2: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на БИМ-радио. В Министерстве финансов России сообщили, что планку выручки для малого бизнеса, при превышении которой надо платить НДС, не будут повышать в течение 3 лет. Также отметили, что такое решение позволит предпринимателям лучше планировать дела. Они будут уверены в том, как будут работать правила в ближайшие годы. В Рособорнадзоре считают, что систему домашних заданий нужно менять из-за развития искусственного интеллекта. Также подчеркнули, чтобы закрепить изученное, ученикам нужна практическая работа. Поэтому стоит придумывать такие задания, с которыми искусственный интеллект не сможет справиться вместо школьника. В первом квартале 2026 года средняя зарплата в Татарстане составила чуть более 94 тысяч рублей. По сравнению с тем же периодом 2025 года номинальный рост равен почти 16%, а с учетом инфляции увеличение оценивается в 8,2%. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь, но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я никто.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: на Бим-радио.
1: Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. Сейчас 11.53. Прекрасная погода. Сегодня повезло. 27 уже градусов, осадков не ожидается. Ну так вот, дорожная ситуация. Сейчас выставляет Яндекс.Карты 4 балла. Продолжается эпопея на журналистов. Улица журналистов от Халитова до Сибирского тракта. 26 минут, 2 километра, 4 километра в час. Скорость проезда этого участка. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы журналистов, получается, в обратном направлении 19 минут 2 километра и скорость потока 6 километров в час. Проспект Имашева от Чистопольской улицы до Сибирского тракта 9 минут 1,5 километра, 11 километров в час. Это третья транспортная дамба в направлении центра. 7 баллов выставляется. 9 минут, это не 26 минут. Напомню, журналистов от улицы Халитова до Сибирского тракта и в обратном, соответственно, направлении ремонтные работы очень активно идут. Будьте внимательны, да, соблюдайте правила дорожного движения, особенно временные знаки.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. В России выдвинули инициативу увеличить время работы детских садов до 12 часов. Это поможет родителям забирать детей после окончания рабочего дня. При этом авторы предложения подчеркнули, что первым шагом должно стать повышение зарплаты воспитателям. В России предложили выплачивать женщинам, которые занимаются воспитанием детей, материнскую зарплату. Ее размер должен быть не ниже МРОТ. Авторы идеи считают, что материнство стоит расценивать как полноценный труд. Уход за ребенком, его воспитание и развитие требуют больших усилий, поэтому такая работа нуждается в государственной поддержке и признании. От важных социальных инициатив к ярким развлечениям. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Отдыхай! С БИМ-радио!
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня. В честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
9: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
10: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
12: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
13: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на «БИМ-радио».

0: Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Доброго жаркого дня. Всем хорошего солнечного настроения. Погода шепчет. Да, всем завидую, всем отпускникам, кто сейчас где-то отправился в путешествие. Ну, практически путешествие. Мы музыкальный пересказ посвятим, который впереди и в котором вы можете поучаствовать. Традиционно два человека участвуют. И мы разыгрываем сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан Максимилиан. Что нужно сделать? Нужно дозвониться 292-102-8. Все просто. Участвует двое, побеждает один, ему и достается сертификат. Набирайте 292-102-8. Затем будет программа «Первый тост», и там тоже все легко и просто. Если вы хотите поздравить каких-то своих людей, близких вам, то здесь нужно дозвониться до нашего офиса 2-930-800. Ну и сегодня Всемирный день друзей. Всех дружищ, дружбанов или бро, как это принято говорить в последнее время, всем про всем дружить. Не знаю, откуда произошло слово «друг», знаю «товарищ». Товарищами себя называли купцы, потому что их объединял товар, и вот они как бы договаривались, они становились товарищами. Вот. Отсюда и пришло. Откуда это во мне, не знаю. Послушаем еще хит из нулевых в этом часе. Близнецы будут петь. Не так много на эстраде близнецов, но у нас в России вот был такой коллектив. Пока вроде бы все рассказал. Сейчас самое главное, жду вашего звонка. Музыкальный пересказ не забывайте. 2-92-102-8.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что зрение кошки одновременно и лучше, и хуже человеческого. Лучше, потому что кошки гораздо лучше видят в темноте и имеют более широкий угол периферического зрения. Хуже, потому что они не различают цвета так, как люди. Например, трава кажется кошкам красной.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
7: БИМ-радио.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, время музыкального пересказа. Традиционно у нас два участника будут разгадывать песню, которую я буду рассказывать нашим слушателям. И здесь все просто. Здесь самое главное. Давайте пока с Гульнарой познакомимся. Гульнара, здравствуйте, Гульнара.
2: Здравствуйте.
1: Ну, как дела у вас? Жаритесь на работе?
2: Нет, не на работе, на больничном.
1: На больничном? Простыли? Что, что-нибудь серьезное? Шансы есть на выздоровление?
2: Ну, что-то вот со спиной, да, приехала в больницу.
1: У-у-у.
2: Наверное, кондиционером на работе.
1: Ну, это да, надуло, скажем так. А вам противостоит Роза. Роза, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый день. Вот Роза на работе, это точно, да, Роза?
3: Я еду с водителем по работе.
1: У вас водитель? Что-то на богатом сейчас у человека есть водитель, понимаете? Насколько это круто. Ну, я надеюсь, он аккуратно водит и будет вам еще и подсказывать.
3: Ну, я надеюсь, он меня слышит.
1: А, ну, надейтесь, да. А он, в смысле, за стеклом у вас, да, там, между вами и водителем стекло какое-то, и у него отдельная музыка и отдельное меню у него там все.
3: Он просто очень внимательно ездит по дороге и не отвлекается на посторонние вещи.
1: Это правильно. А если эта штука справа отвлекает, он, как правило, затыкает рот этого, потому что справа шумит, галдит вот это. То у него от жены привычка осталась, с женой когда ездит. Итак, друзья мои, я вам рассказываю, Гульнар, Роза, рассказываю про песню. Фактов будет не очень много, но песня очень известна. Она такая, она считается народной, хотя очень много людей, особенно сидевших, говорят, что да, это я написал, сюда иди. Там даже есть история про то, как вор в законе сказал, что это я написал этот стих. Вот. А поэтому, я думаю, это вам будет хорошая подсказка. А так, в 1965 году на экраны советских кинотеатров вышла комедия режиссера Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика. Ну, помните, до этого был «Самогонщики», короткометражка, «Пес Барбос» и «Необыкновенный кровь». И потом вот появляется уже такой фильм «Операция И», такой полновесный. Вот. И в нем двое популярных антигероев, ну, они реально, ну, антигерои, вот, неумные и к тому же еще и вечно в каких-то преступных аферах. Трус и балбес. Вот эти два человека душещипательно исполняют песню про очень тяжелую жизненную ситуацию, которая случилась с героем песни. Вот. И, кстати, в этом фильме же Юрий Никулин, он всегда, все годы, он в 1939 году после школы сразу ушел воевать на Финскую войну, потом в Великую Отечественную, и прошел всю войну. И вот он носил с собой блокнот, в который уже в юные годы стал записывать анекдоты, какие-то веселые истории и песни, песни народные, всякие песни, которые он слышал, где-то люди поют, он садился, записывал. И вот во время съемок фильма «Операция И» Леонид Гайдай заявил, что для яркой характеристики непутевой троицы нужна какая-то особенная песня, возможно, даже блатная. Вот. И Никулин, как знаток фольклора, сразу достал свой блокнотик и несколько вариантов Гайдаю предложил. И вот из этих вариантов и была выбрана песня. Вот, я все рассказал вам. Осталось только...
4: Про зайцев.
1: Нет. Операции. Про зайцев. Нет. Это бриллиантовая рука.
2: Это самые курсики или как?
1: Я, да. Ну, трус и балбес. Балбес это Никулин. Трус это Вицин. Мне название песни только нужно.
2: Про паровоз. Что-то они пели про паровоз.
1: Это кто говорит?
2: Это Гульнара говорит.
1: А Роза что говорит?
3: Так, это связано... не связано с фильмом, правильно?

0: А мы в крокодил сейчас будем играть, да? Почему не связано? Это в фильме. Вот Гульнара, она молодец. Она одно слово из названия песни уже сказала.
1: Простой паровоз.
0: Да, все, постой паровоз, все.
2: Простой Гульнара, паровоз, точно.
0: Гульнара молодец. А, Роза, привет, кому передадим?
1: Да всем, всем привет, кто меня узнал по голосу.
0: Да, вот этот водитель, он вас бил бриллиантовой своей рукой. Дайте ему 50 рублей на транспорт и высадите его из машины и езжайте уже сами. Спасибо вам большое за игру, хорошего настроения. Вот. Ну, не бриллиантовая рука, ни разу, ну что ж. Ну и с Гульнаром. И Гульнара, здравствуйте, поздравляю вас.
3: Здравствуйте, спасибо большое.
0: Слышите где-то сейчас? Бдж, это салют в честь вашей победы. А кому что передадим? Есть да. такая возможность.
3: Ну да, передаю большой-большой привет моему любимому мужу Шарипову Рамилю, которого я сейчас осталась на работе, а я поехала дальше. Вот. Передаю привет своим детям Раяне и Ролану. Ролан в садике, Раяна дома. Вот. И своим коллегам по работе.
0: Хорошо.
3: Большой привет.
0: Спасибо большое. Выздоравливайте, давайте. Стране нужны здоровые, крепкие люди. Ну и давайте слушать Юрия Никулина. Там Вицин тоже есть, подвывает. Постой, паровоз.
4: Колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
5: Вы не скажете, который час?
6: А? Что, фонарил?
5: Тяжело в учебе, легко на работе.
6: Тренируйся вон, на нем.
5: Хорошо.
4: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

0: Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
1: БИМ-радио.

0: радио представляет долгожданную вечеринку, но очень летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты и танцы. Аттестации, коронации короля и королевы. Вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий балла Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи МС Заля. 11 июня ресторан Максимилиан. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бимрадио. Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
2: Мне все удобно.
1: Вы хотели сказать «удобно»?
2: Нет.
3: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
4: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Оказавшись рядом со «Стерлитамаком», я не мог проехать мимо известных терм в «Громаде». Отдых в термах получился просто великолепным. Я уезжаю отдохнувшим и с отличным настроением. Благодарю термы в «Громаде» за такой теплый прием. Спасибо большое.
6: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
7: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
8: Рестораны вкусом порадуют вас.
9: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
7: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
8: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
11: Спонсор шоу «Утромены»
12: – юрист и финансовый эксперт Халиулина Регина Рафаэлевна.
13: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
14: Всем привет, я Ярослава.
15: А я Петр.
14: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
15: Ночь и летний бал.
14: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиан». Начнем ровно в 20:00.
15: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
14: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
15: Становитесь королем и королевой вечеринки.
14: Там будет МС Зали.
15: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
16: 18+.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «SMR Engineering».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России выдвинули инициативу увеличить время работы детских садов до 12 часов. Это поможет родителям забирать детей после окончания рабочего дня. При этом авторы предложения подчеркнули, что первым шагом должно стать повышение зарплаты воспитателям. В России предложили выплачивать женщинам, которые занимаются воспитанием детей, материнскую зарплату. Ее размер должен быть не ниже МРОТ. Авторы идеи считают, что материнство стоит расценивать как полноценный труд. Уход за ребенком, его воспитание и развитие требуют больших усилий, поэтому такая работа нуждается в государственной поддержке и признании. От важных социальных инициатив к ярким развлечениям. Бим-радио представляет вечеринку «Ночью и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну что, программа «Первый тост», и сразу начнем с тех, кто состоит в нашей группе в ВК, в социальной сети. Не со всех, конечно, вступайте. Катюшка из Зеленодольска справляет сегодня день рождения на аватарке. Она где-то путешествует по каналу, как вот Питер, по-моему. Альбина Хубатова, какая разница, что о тебе говорят, поставила цель и иду к ней из Бугульмы. Ну, она уже отмечает все у нее на аватарке. Там она праздничные маски, бенгальский огонь. Алсушка Касимова. Здесь вы видите, у меня грустные статусы, значит, дома конфеты закончились. Вот так вот. Конфеты. Все дело в конфетах. Эльвира Халилова с Высокой горы. О, у меня тоже такой есть, это, из перьев индейцы. Вот это, как это называется-то? Нет, нифига. Рузеля Нурулина. Не в деньгах, счастье, счастье, верному мужу, здоровому ребенку, счастливой семье. Мало, да, дец в Нурлатах. Сегодня праздник отмечается, день рождения Рузели. Лилия Гарипова, дай вам Бог, того вдвойне, чего желаете вы мне. Денег тебе побольше, Лилия, побольше. Андрей Гридин, у меня все хорошо, так мне и надо. КАИ закончил в свое время, молодца. Поэтому у нее все хорошо. Алсу Гафиатулина, именинница. Сегодня она на аватарке с букетом полевых цветов. Веночек себе на голову сделала. Евгений Громов из Альмейска справляет свое день рождения. Мы его поздравляем. Расим Мавлетбаев. И у него такой татнефет. Ну, естественно, с днем рождения. Калимуль Найдар Мунимансурович. Мунимансурович, директор Института психологии и образования Казанского Приволжского федерального университета. Файзулин Ранис Асгарович, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. С днем рождения вас, Ранис Асгарович. Фатхульна Рад Гильванович, глава Тюльчинского района РТ. Тоже поздравляем. Мударисов Равиль Минисалихович, директор дирекции по конкурентной политике и закупкам города Казани. Вот тоже хорошо. Директор дирекции. Хузин Альберт Робертович, глава Муслюмовского района. Искандаров Роберт Ринатович, глава Менделеевского района, мэр города Менделеевска. Глава Грызского района Нургаянов Ленар Фаридович справляет. Хотя, что справлять, у них там сабантуи сейчас некогда им. Вот такие вот люди родились, и это не все еще. Николай Николаевич Поликарпов, авиаконструктор, глава ОКБ 51, впоследствии АКБ Сухого, один из основоположников советской школы русского самолетостроения. Ну, достаточно вспомнить, что вот этот великий и известный и ужасный По-2, это его рук творение, ну и 16. Петр Первый, император всероссийский, справлял бы день рождения. Генрих Йоганн Фридрих Остерман. В России мы его знаем как Андрей Иванович. вице-канцлер, сподвижник Петра Первого, граф Терри Атли, бас-гитарист, вокалист группы «Смоки», Мик Бокс, гитарист, автор песен, основатель и лидер группы «Юрай Хи», Джеймс Ньютон Ховард, композитор, у него, к сожалению, нет ни одного «Оскара», он выдвигался, номинации у него штук, наверное, 15. Он написал множество музыких фильмов, гигантских, там, фильмов 100, наверное. «Красотка», «Беглец», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство», «Голодные игры», все «Фантастические твари», все тоже части он писал. Ну, гигантское количество. Почему не дали, не знаю. Натали Портман, актриса, продюсер, сценарист. Джон Кристофер, Джонни Депп. Ну, просто Джонни Депп. Мы прекрасно относимся к этому актеру. Вот, и ждем, естественно, от него множество новых ролей. Ну, а если у вас день рождения, мы вас тоже искренне поздравляем. Счастья вам, здоровья, всех благ.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
3: И будем слушать песню в исполнении братьев Гримм. «Ресницы» она называется. Песня 2005 года. Песня, которую написал один из братьев, Борис. Их там двое. Борис и Константин Бурдаевы. И эта песня сразу их на музыкальный альбом. Сразу же в этот же день закручивали все радиостанции. Мы, естественно, тоже. Но потом наступил 2009 год. Братья что-то не поделили. Какую-то золотую хлебницу, не знаю, вилку, ложку золотую. Что-то между ними произошло. И каждый стал гастролировать с одним и тем же репертуаром. И скандалы продолжались. Сейчас не знаю, чем это все закончилось, помирились они или нет. Но песня осталась. Отличная песня. «Ресницы полетели».

0: Вах реклама от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» у клиника «Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60, 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
4: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
5: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Озарина. Ближе, чем кажется.
6: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
11: 0+.
12: Position number one.
13: БИМ Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Вновь время дорожной информации. Сейчас дорожная ситуация в столице Татарстана выставляется 4 балла, местами затруднений. Ну и по-прежнему не радует улица журналистов. Улица журналистов от улицы Академика Арбузова до Сибирского тракта 27 минут. 2,5 километра – это пробка. 5 километров в час скорость движения. Может быть, есть смысл где-то как-то объехать это. Все остальное движется хорошо и даже прекрасно. Напомню, журналистов от Арбузова до Сибирского тракта 27 минут уходит на то, чтобы проехать эти 2,5 километра. Может быть, есть смысл как-то объехать через что-то другое выбирать. Ремонтные работы. Казань преображается к лету, чтобы представить во всей своей традиционной красоте.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В российских школах в начале нового учебного года может появиться гипоаллергенное меню. Также отмечается, что во многих школах набирают популярность шведские столы. Надзорные органы не препятствуют распространению этой практики. Минтранс выступил с инициативой обновить правила оплаты парковок. Если водитель не смог оплатить стоянку из-за обстоятельств, на которые не мог повлиять, с него не будут требовать деньги за этот период. Регионы по-прежнему сами решают, какие способы оплаты внедрять, и должны гарантировать их работоспособность. В новых правилах хотят отдельно прописать право использовать альтернативные варианты платежа, когда стандартные способы недоступны. В июне казанцы смогут полюбоваться редким астрономическим явлением – сближением Венеры и Юпитера. 9 июня расстояние между планетами составит всего 1.5 градуса. Их будет хорошо видно на западной части неба в первые часы после захода Солнца. 15 июня к паре присоединится Меркурий, а 17 июня между планетами окажется Луна. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
3: В эфире Бимрадио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
4: Доброго дня, 27 градусов. Сегодня осадков не ожидается. И это прекрасно. 27. Как хочется туда, к вам. Но будем работать. О пробках недавно рассказывал. Ничего не поменялось. По-прежнему в советском районе. Будьте предельно внимательны. Ну, там сейчас вот на журналистов поменьше стало 18 минут. Но те же 2,5 километра. 8 километров в час скорость движения. Сегодня уже 9 июня. Международный день архивов отмечается сегодня. Всемирный день аккредитации, Всемирный день мотоциклиста. Помните, есть еще такой вот, на работу на велосипеде. И вот этот праздник, день мотоциклиста, начинался тоже так же на байке на работу. Вот. А сейчас просто, ну, не знаю, что они делают в этот день. В бассейны точно чай, наверное, пьют. Съезжают куда-то в одну точку и давай чаи распивать. Международный день друзей. Ну, всем друзьям большой привет. Друзей много не бывает, мало тоже. По Октябрьской железной дороге между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Это в 1931 году случилось, и он был в режиме экспресса и преодолевал дорогу из Москвы до Санкт-Петербурга и обратно за 9 часов 48 минут. До 100 километров разгонялся. Ну, на отдельных участках, понятно, дорога железная, особенно тогда, еще не была уж такой гладенькой и скоростной. Ну, сейчас это расстояние преодолевается еще быстрее, что, естественно, радует. В 1737 году в Москве около 11 часов вечера вспыхнул один из самых крупных за всю историю какого-то 18 века городских пожаров. Огонь охватил центр города, сгорел даже Кремль. По преданию, первым загорелся дом Милославских за Боровицким мостом от свечи, которую поставила перед иконой солдатская вдова. Отсюда и пошло выражение «Москва сгорела от копеечной свечки». 2500 дворов, 486 лавок, множество церквей, 200-тонный царь колокол. Помните, есть в Москве треснутый? Вот он тоже пострадал этого самого пожара. Будьте предельно аккуратны с огнем. Огонь – это не игрушки ни в какие времена. Но что еще в этот день происходило? По указанию Екатерины II в излучине реки Кубань началось строительство крепости Екатеринодар. Сегодня это прекраснейший, красивейший, ну, не красивее Казань, конечно, но красивый город Краснодар, зелени много. Ну, и город южнее Казани, чего бы им не быть зеленее нашего прекрасного города.
5: Реклама на Бимрадио.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
8: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
9: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
10: 211-00-73. 0+.
11: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
12: Рестораны вкусом порадуют вас.
13: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
11: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
12: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
14: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
15: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом.
16: Билеты в кассах города. 16+.
17: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
18: Всем привет, я Ярослава.
19: А я Петр.
18: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
19: Ночь и летний бал.
18: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
19: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
18: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
19: Становитесь королем и королевой вечеринки.
18: Там будет MC Зали.
19: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
18: 18+.
20: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: По мнению ученых, человек забывает имена и лица почти всех своих одноклассников через 22 года после окончания школы, если не видит их все эти годы.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартира с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
6: Да, я принес вам два трека. Будем слушать Бонни Тейлор, который 8 числа, вчера, получается, был день рождения, и вокалиста группы Дюран, у которого тоже вчера был день рождения, Ник Роудс. Бонни Тейлор известна нам песней, которая в очень много... «Полное затмение сердца» называется она. В очень многих фильмах звучит, когда надо вот грусть, тоску, печаль, дождь за окном, вот это, она едет, ревет. Что это? Что вот это? Почему так вот? Это вот она. Это настроение грустное создает как раз эта песня. Но вообще Бонни Тейлор уникальный человек. Она с детства начала еще петь, увлекалась музыкой, участвовала в всевозможных конкурсах, в молодежной группе начинала петь. Но затем взяла псевдоним Бонни Тейлор и создала свою группу. Затем в 1976 году связалась, в хорошем смысле этого слова, Ронни Скотт, Стив Вульф, которые решили, что пора тебе, мать, покорять мировую сцену. А мировая сцена, это, конечно же, USA. И давай-ка мы кантри будем петь. И она немножко окантрилась. Затем это ей все немножко поднадоело. И в 1990 году она уходит, переезжает в Германию с Хансой, подписывает договор. А продюсером становится небезызвестный нам всем Дитер Боллен из Motor Talking. С ним она поработала какое-то время, выпустила что-то, и это что-то принесло хороших денег, но потом она решила, что она самая умная, и на свои деньги, выступив продюсером, записала альбом, потратив большое, колоссальное количество денег. Она там с оркестром гигантским что-то записывала. В итоге в Германии альбом продался тиражом 2000 экземпляров, остальное под трактор. И, ну, и такая вишенка на торте, что она участвовала в этом конкурсе «Извращук» Евровидение в 2013 году. Ну, это уж вообще уж. Ну, как так можно? Есть же хороший фестиваль здесь у нас в Татарстане. Приезжай, выступай. Но Ник Роудс — это Duran Duran. Замечательная группа. Обожаю Duran Duran. До сих пор люди гастролируют, что-то пытаются выпускать. Тот вообще с 11 лет в музыке и со своим другом Джоном Тейлором они основали, в общем-то, группу. Они фанатели от Roxy Music, Дэвида Боуи. И в этом стиле же решили играть и продолжают и выступают, и будем ждать новых всяких альбомов. Но начнем с Бонни Тейлор. Немножко грусти, тоска, печаль.

В этом стиле же решили играть и продолжают и выступают. И будем ждать новых всяких альбомов. Но начнем с Бонни Тейлор. Немножко грусти, тоска, печаль.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдень» у клиника «Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста 291-60-60.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
7: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
8: Спонсор шоу «Утромены»
9: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
10: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину? Нанесли ущерб, восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
11: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
12: Я на тебе женюсь.
11: И от нее уже никуда не деться.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
14: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
15: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В российских школах в начале нового учебного года может появиться гипоаллергенное меню. Также отмечается, что во многих школах набирают популярность шведские столы. Надзорные органы не препятствуют распространению этой практики. Минтранс выступил с инициативой обновить правила оплаты парковок. Если водитель не смог оплатить стоянку из-за обстоятельств, на которые не мог повлиять, с него не будут требовать деньги за этот период. Регионы по-прежнему сами решают, какие способы оплаты внедрять и должны гарантировать их работоспособность. В новых правилах хотят отдельно прописать право использовать альтернативные варианты платежа, когда стандартные способы недоступны. В июне казанцы смогут полюбоваться редким астрономическим явлением – сближением Венеры и Юпитера. 9 июня расстояние между планетами составит всего 1.5 градуса. Их будет хорошо видно на западной части неба в первые часы после захода Солнца. 15 июня к паре присоединится Меркурий, а 17 июня между планетами окажется Луна. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

Мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: место. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже. Ограничение 6+.
1: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
0: Путевые заявки на БИМ Радио. Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Снизилась нагрузка на казанские дороги. Многие часы было 4 балла. Вот сейчас 3 балла и местами затруднения, самый главный из которых по-прежнему на улице Журналистов. Ремонт дороги там идет от улицы Халитова до Сибирского тракта. 20 минут нужно, чтобы проехать 2 километра. Скорость движения поток 6 километров в час. На Фатыха Амирхана от Воровского до маршала Чукова 4 минуты. 800 метров там. Ну и все остальное едет гораздо быстрее. Ну и напомню, Журналистов. Сегодня от улицы Халитова до Сибирского тракта можно посоветовать выбрать что-нибудь другое. Если вы едете с Азина, то, может быть, через Мамадышский тракт будет побыстрее. Выбирайте движение, остаемся на волнах любимого радио, мы вам периодично рассказываем, что же нам показывают Яндекс.Карты. Сейчас, напомню, Журналистов от Халитова до Сибирского тракта 20 минут.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
9: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуму был внесен новый законопроект, который призван помочь Почте России обновить ее инфраструктуру и сделать почтовые сервисы комфортнее. Такой формат сделает получение и оплату счетов проще и понятнее для граждан. В рамках инициативы платежные документы за коммунальные услуги и содержание жилья будут приходить в электронном формате через портал госуслуги. В Общественной палате России предложили создать кодекс российского школьника с четкими нормами этикета и шкалой критериев для оценки поведения. Это поможет уйти от субъективности в оценках и сделает правила понятными и для учеников, и для родителей. Инициативу планируют обсудить в Общественном совете при Минпросвещении. Исследование показало, что всего 1,5 часа спорта в неделю способны увеличить жизнь на 50%. Специалисты подчеркивают, что именно 1,5 часа силовых упражнений снижают риск летального исхода на 13%, сердечных недугов на 19%, а неврологических расстройств на 27%. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня. Всем замечательного солнечного, как сегодняшний день настроения. Сегодня, да, сегодня жаришку подвезли. 27 прекрасных градусов сейчас показывают сайты погодные. Хочется верить. Осадков не ожидается, и это хорошо. Сегодня уже 9 июня, лето-то в разгаре, а какие дни теряем. Международный день друзей сегодня отмечается 9 июня. Это четко фиксированная дата, не привязана там ко второму воскресенью декабря или еще как-то. Вот сегодня решили, что сегодня Международный день друзей. Нужно встречаться с друзьями. В 1931 году первый свой рейс отправилась «Красная стрела» от Москвы до Санкт-Петербурга. Сейчас время в пути что-то там 8,5 часов. И говорят, что можно сократить. Скорость поездов это позволяет, качество дороги, но РЖД не идет на это из тех соображений, чтобы люди могли отдохнуть в пути, выспаться, поспать, вот это. Ну и чтобы не приезжать совсем уж рано-рано утром. Забота о людях. В 1896 году министр финансов империи российской Сергей Витте возглавил торжественную масштабную церемонию открытия 16-й всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. Это гигантское, 80 гектаров было отведено под это уникальное событие. Длилось все это с 9 июня по 13 октября. Более миллиона человек посетило эту выставку. На ней, кстати, был представлен первый российский автомобиль, двухместный «Фаэтон». Ну, по сути, ну, то, что с лошадью, только без лошади. Вот такая бричка, кибитка, как ее назвать, не знаю. Но выглядит очень забавно. Сколько, интересно, теперь этот, если он сохранился где-то, сколько он стоит, интересно. Ну и вот в 1908 году впервые в воздухе спасен человек, у которого не раскрылся парашют. Героинями стали женщины. Долли Шепард спасла жизнь Лоли Мэй. Долли Шепард, она вообще, ну, такая немножко скуку. Она выступала в цирке на трапеции, но не в самом цирке, а на воздушном шаре. Ее поднимали на высоту километра, и она вот что-то там на трапеции кувыркалась, вертелась, а потом прыгала, раскрывала парашют, и все аплодировали. Вот такой вот воздушный цирк был. Однажды, кстати, ее унесло вместе с парашютом, не смогла она почему-то отцепиться, и она чуть не замерзла насмерть, без кислорода, при низкой температуре, каким-то чудом выжила. Не остановило ее это, друзья мои. Сегодня официальный день рождения Дональда Дака, вот этого маленького утенка. В 1934 году вышел первый мультфильм, где он не был еще главным героем, где он просто представлял собой такой чудаковатого гуся. Представлял из себя. Ну и информация на правах рекламы прямо сейчас. Внимание от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» о клинике «Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
3: 16+.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Удивительно, но чихнуть с открытыми глазами невозможно. Во время чихания особый центр в мозге посылает двигательные импульсы по нервам, которые контролируют мышцы живота, груди, диафрагмы, шеи, лица и век, а также железы, вырабатывающие слизь, кровеносные сосуды носа. Все это происходит автоматически.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК Малевич.
5: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
7: Однажды в Казани.
8: Ну что, однажды в Казани, вновь время нам с вами поиграть и вручить вам приз победителю. Десятый правильно ответивший получает пригласительный билет в кино на два лица. Кино обожаю. Отвечать будем Макс. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Если не будет десятого правильного ответа, то заберет приз первый правильно ответивший. И на все это будет две песни. Минут пять времени подумать, поискать, если не знаете вопрос. Вот такое вот случилось страшное в 1919 году при невыясненных обстоятельствах. Прекрасное здание Казанского городского театра сгорело дотла. Некоторые говорят, что по окончании представления, другие говорят, что после очередного митинга 1919 год, вы представляете, что в стране происходило, в театре было страшно мусорно. Ну и любители курить, ну куда же без них, это их страсть, закидывать всю территорию, обгаживать всю территорию вокруг себя своими вот этими бычками, она исторически древняя, эта традиция, и сейчас продолжается, это все в окно надо кинуть, да, вот там, вниз туда вот, всем же соседям нужен этот вид, вот эта гора бычков. Или из машины вот этот жест, да, щелбаном он, красавчик. Вот. Для вас отдельный котел, говорят, есть потом. Ну и вот, значит, случился пожар, погибла огромная библиотека с редкими оперными партитурами, клавирами, хранившими пометки видных дирижеров, тысячи театральных костюмов. Сгорели все старые декорации. И пожар продолжался почти 3 дня. Вы спросите, почему? Ну, потому что Казань тут пережила только шторм. Водопровод был разрушен полностью окончательно в Казани. И тут жить было нечем. 3 дня догорал театр. Да. Потом его уже в 1923 году остатки окончательно расчистили. Вот. И что теперь находится на месте, где когда-то этот был театр, существовавший до 1919 в городе, прекрасное здание городского театра. Что сейчас, вот вместо этого театра, что сейчас там находится? Вот пишите вот это, плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. В Макс.
7: Однажды в Казани.
8: Почти 3 дня. Вы спросите, почему? Ну, потому что Казань тут пережила только шторм. Водопровод был разрушен полностью окончательно в Казани. И тут жить было нечем. 3 дня догорал театр. Да. Потом его уже в 1923 году остатки окончательно расчистили. Вот. И что теперь находится на месте, где когда-то этот был театр, существовавший до 1919 в городе, прекрасное здание городского театра. Что сейчас, вот вместо этого театра, что сейчас там находится? Вот пишите вот это, плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. В МАКС.
7: «Однажды в Казани».

0: Однажды в Казани.
1: Ну что, давайте подведем итоги. Да, первый правильный ответ у нас был от Татьяны. Татьяна, молодец. Долго мы ждали, тут писали театр оперы и балета, театр, Казанский драматический театр Качалова, Тинчурина. Много чего интересного написали, но нет. Старый театр находился, нужно было написать Площадь Свободы, памятник Ленину. Вот что-то из этого. Вот там, где в центре Площади Свободы сквер, вот это и был старый театр. Он стоял прямо на Площади Свободы и был окружен другими строениями. Ну, а теперь это у нас центральная наша любимейшая площадь с очень красивым видом из одного окна и памятник дедушке Ленину, который мы теперь говорим просто. Он учился в нашем городе. Кто такой Ленин? Ну, он учился в нашем городе. Что там это все углубляться? А Наталья СВД была 10-й, за что ей большое спасибо. И после нее все, главное, прекратилось. Все такие, ну, а Наталья правильно ответила, все, больше писать не будем. Где-то какой-то съезд, очевидно, был людей, и они вот тайным голосованием решили. Вот теперь мы с вами знаем, что на Площади Свободы был театр, который сгорел в 1919 году.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани деревенька.
2: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Здравствуйте, я Ират Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
4: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Еще одна из у нас с вами замечательная традиция – встречаться в любимых песнях. Что нужно сделать, чтобы услышать то, что нравится вам и только вам? Набрать наш номер 292-102-8. 292-1028 – это наш студийный номер. Назвать песню, она звучит в эфире любимого радио. Ну и плюс к этому еще, естественно, ваши любимые приветы.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуму был внесен новый законопроект, который призван помочь Почте России обновить ее инфраструктуру и сделать почтовые сервисы комфортнее. Такой формат сделает получение и оплату счетов проще и понятнее для граждан. В рамках инициативы платежные документы за коммунальные услуги и содержание жилья будут приходить в электронном формате через портал госуслуги. В Общественной палате России предложили создать кодекс российского школьника с четкими нормами этикета и шкалой критериев для оценки поведения. Это поможет уйти от субъективности в оценках и сделает правила понятными и для учеников, и для родителей. Инициативу планируют обсудить в Общественном совете при Минпросвещении. Исследование показало, что всего полтора часа спорта в неделю способны увеличить жизнь на 50%. Специалисты подчеркивают, что именно полтора часа силовых упражнений снижают риск летального исхода на 13%, сердечных недугов на 19%, а неврологических расстройств на 27%. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Время любимых песен на любимом радио. Достается она Александру. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как настроение ваше?
2: Отличное, последний рабочий день.
1: И что, в отпуск?
2: На Урал. С друзьями.
1: Что это? Сплав? Что на Урале с друзьями?
2: О чем говорят мужчины, смотрели?
1: Что не смотрели?
2: О чем говорят мужчины, смотрели?
1: Я такое не знаю.
2: Вот примерно такая же поездка на машине.
1: Но это в город какой-то там, Магнитогорск, не знаю, Белорецк. Или это куда-то там на природу?
2: В Челябинск.
1: Самое страшное, что может в вашей произойти жизни, это поездка в Челябинск. Удачи вам. Берегите себя, остерегайтесь суровых мужиков. Была история со мной лично. Человек из Челябинска умудрился сломать унитаз в моей квартире. Не знаю, как это он сделал, не хотелось разбираться и портить с ним отношения, но вот такая история была. Суровый тебе большой привет. Ну что, перейдем давайте к музыке и приветам. Кому привет передадим?
2: Всей группе РКМП, которые как раз мы едем со слушателем Бимрадио.
1: В Челябинск на отдых.
2: Если в Челябинск, если там тоже. И всему Бимрадио.
1: Хорошо. Вам большое спасибо. Теперь давайте к музыке перейдем. Что послушаем?
2: Weekend Starboy.
1: Хорошо. Вам большое спасибо. Удачно отдохнуть в Челябинской области. Да, ну это как раз юг Урала. Красивейшие, друзья, мои места. Инзер ведь там тоже еще. Сколько всего замечательного на Южном Урале. Ну и давайте слушать Weekend и Daft Punk Starboy. Это любимая песня Александра.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: сериал, выпускай по-взрослому, окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы, аттестации, коронации короля и королевы в вечеринке за лучший выпускной наряд. Ведущие баллы Петр и Ярослава, а за пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Позиция номер один.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
3: Соцсети могут прилечь, а БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Пим радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Татарстана прямо сейчас. Ну, продолжается, ну, журналистов там целый день. Это вызвано ремонтными работами. Журналистов от Акалитова до Сибирского тракта 19 минут. Скорость потока 6 км в час. Длина этого затора 2 километра. Ну, все остальное движется гораздо быстрее. Мосты и дамбы все зелененькие. И по нулям. Ну, единственное, напомню, улица журналистов. Ремонтные работы идут там. И вот это собирает, конечно, пробище. Ну, надеемся, что быстро все ребята сделают. Ребята молодцы, стараются, пот лица. Пожелаем им удачи, хорошего настроения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

14.57, жаркого рабочего дня желаю всем, но с пользой, чтобы вам прошел, чтобы все намеченные цели заработались, да, чтобы мы могли их тратить в пользу и во славу российской экономики. Услышимся обязательно, Махмуд Аракаев, голос вселенной, а впереди вас ждет встреча с ведущим танцором, ну, безобразным отцом на Бим-радио, да, Альберт.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Казани расширят сеть муниципальных парковок. Общее число мест увеличится более чем до 17 тысяч. При этом стоимость парковки не изменится. Она по-прежнему составит от 30 до 70 рублей в час в зависимости от зоны. В Госдуме выступили с инициативой дать школьникам право пересдавать на ЕГЭ два предмета вместо одного. Сейчас такая возможность предусмотрена лишь для одного экзамена. По мнению авторов предложения, это снизит градус стресса для выпускников и их семей. Зная о второй попытке, выпускники смогут спокойнее готовиться к испытаниям. А теперь от школьных волнений к праздничному настроению. Бим-радио представляет вечеринку «Ночью и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
3: Синие мятые волны Кожзама плещутся так неподвижно.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Бим Радио.
1: 15.05 в Казани. Альберт Батанин появился в студии Бим Радио. Всем отличнейшего весеннего, летнего. Ну, вам это уже Махмуд всего нажелал. Я, в общем, эти два часа пройдем вместе. Ну, естественно, подготовил для вас кучу новостей. Столько всего в мире происходит, столько всего. А вы сидите на работе, не знаете. Вот, ладно, я есть. Буду рассказывать, информировать сжатко, кратко и, надеюсь, интересно. Ну, естественно, подарки, призы, куда же без них. Совсем скоро у нас игра «Смотри на мир ярче». Так что будьте наготове.
2: Реклама на Бим Радио. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00 «Домашний», главный женский. 16+.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
0: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Видела моя прабабка дворянка, в какую я рань встаю. Позор!
2: А я не понял.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Кама-цемент.

Ну а через пару мгновений, мои любители всякого интересного, сыграем в игру «Смотри на мир ярче», так что прямо сейчас можно дозваниваться. 292-102-8, телефон прямого эфира. Не длинный номер, куда смс-ки пишут, не надо туда звонить, а вот, 5, вот эти 7 цифр. 292-102-8, линия свободна.

0: на мир ярче. С БИМ Радио. Смотри.
1: Ну что, господа, вот и время сыграть в игру «Смотри на мир ярче», но в начале информации о правах рекламы от спонсора игры ООО «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. А у нас на связи Наиль. Наиль, день добрый.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас со зрением?
2: Не жалую.
1: Не жалую. Это прекрасно. Мы очень за вас рады, Наиль. Это редкость большая в наше время, когда у человека нет проблем со зрением. Но вопрос у меня вот как раз будет про зрение. Ну, сегодня такой легенький. А может и не легенький, кстати. Вот не знаю. Про Джон Леннона вчера спрашивали. Тоже вот думал, что будет легко. Оказывается, да. Так вот, но сегодня не про... Ну что, господа, вот и время сыграть в игру «Смотри на мир ярче», но в начале информации о правах рекламы от спонсора игры ООО «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. А у нас на связи Наиль. Наиль, день добрый.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас со зрением?
2: Не жалую.
1: Это прекрасно. Мы очень за вас рады, Наиль. Это редкость большая в наше время, когда у человека нет проблем со зрением. Но вопрос у меня вот как раз будет про зрение. Ну, сегодня такой легенький. А может и не легенький, кстати. Вот не знаю. Про Джон Леннона вчера спрашивали. Тоже вот думал, что будет легко. Оказывается, да. Так вот, но сегодня не про музыкантов. Сегодня

0: это прекрасно, мы очень за вас рады, Наиль. Это редкость большая в наше время, когда у человека нет проблем со зрением. Но вопрос у меня вот как раз будет про зрение. Ну, сегодня такой легенький. А может и не легенький, кстати, вот не знаю. Про Джон Леннона вчера спрашивали, тоже вот думал, что будет легко, оказывается, да. Так вот, но сегодня не про, не про музыкантов, сегодня про животных. А у вас домашние животные есть?
1: Кошка.
0: О, вот, уже. А змеи нет? Никаких?
1: Ну...
0: Теща там... Ну, ладно, ладно, шучу, шучу. Смотрите, почему кошки и некоторые змеи, не все, некоторые, видят в темноте лучше, чем человек? Вот какая у них особенность им это позволяет? Варианты ответов следующие. Вариант А. Потому что у них круглые глаза. Ну, прям круглые. Вот прям вот круглые-круглые. Вариант Б. У них есть отражающий, специально отражающий слой. Тапетум он называется. Или вариант В. И то, и другое. Ну, что-то тут как будто даже была подсказка, Наиль. Чуть-чуть
1: второй
0: даже.
1: Второй вариант ответа, я думаю.
0: Второй, правильно, Глаза кошек и змей светятся, кстати говоря, еще в темноте. Вот из-за этого особого строения глаз, которое позволяет им лучше видеть при слабом освещении. Бывало такое, ночью в туалет идешь, и два глаза такие на тебя смотрят? Нет?
1: Да, жена.
0: А, жена? Куда пошел? Телефон оставь. Все понятно. Наиль, кому привет передадим?
1: Всем, кто узнал меня, вам в первую очередь спасибо за хорошее настроение, хорошего дня всей Казани. Спасибо.
0: Спасибо вам большое за то, что дозвонились, победили. Вот, берите пример с Наиля. Видел? Услышал, так сказать, не увидел, а услышал, позвонил и победил. Все очень просто. Кстати, в качестве подарка вам достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Мим Радио. Главное дождаться.
2: «Смотри на мир ярче».

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Ну что, еще немножечко новостей вам накидаю. Новости про Messenger Max продолжаются. Куда же без них. В общем, самое веселье. Итак, сейчас с наушниками тут. Раз, два, три. Меня слышно? А, вот слышно. Смотрите. Что ни день, то новости про Messenger Max. Значит, чтобы попасть на концерт, на бесплатный концерт, сделать это можно через Messenger Max. Это все будет происходить в... Сейчас расскажу. В Красноярске пройдет концерт диджея Смэша. Ну, вроде как молодежный такой дядька. Молодежную музыку играет, но только для пользователей с Максом. Без мессенджера пройти на площадку не получится. Такие вот у них новости. Я подумал, ну ладно, что там в Красноярске, ну, не особо, наверное, понимают, что как работать с молодежью. То ли дело у нас, да? А вот, пожалуйста, на День молодежи в Казанском парке Урам будут пускать по регистрации через Макс. Для посещения Дня молодежи, который пройдет 27 июня в парке Урам, потребуется предварительная регистрация через бот в мессенджере Макс. В публикации Минмолодежи Татарстана других способов регистрации на мероприятие не указано. Посещение праздника останется бесплатным. Ну, что здесь можно сказать? Как бы, ну, Макс и Макс, ладно, что подумаешь. Другой вопрос, что, похоже, нынешнее руководство Минмолодежи, ну, так, как бы, не очень, похоже, понимает, как вообще работать с молодежью. Ну, ребята, ну, сделайте, как бы, ну, хотя, ладно, куда я тут со своими советами? Там же люди взрослые, все понимают, да? Или нет? Или да? Ну, да.
0: Реклама на Бим-радио. Спонсор шоу «Утромены»
2: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
3: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
4: Всем привет, я Ярослава.
5: А я Петр.
4: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
5: Ночь и летний бал.
4: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20.00.
5: За пультом крутой диджей Орион, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC Зали.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
0: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Совсем скоро разыграем пригласительный нашу предстоящую вечеринку «Ночь и летний бал». Будьте наготове, прям вот на низком старте. Ну и еще больше летних музыкальных, прям таких, прям летних-летних хитов впереди нас ожидает. Но сначала немножечко новостей на Бим-радио, куда же без этого.
1: Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани расширят сеть муниципальных парковок. Общее число мест увеличится более чем до 17 тысяч. При этом стоимость парковки не изменится. Она по-прежнему составит от 30 до 70 рублей в час в зависимости от зоны. В Госдуме выступили с инициативой дать школьникам право пересдавать на ЕГЭ-2 предмета вместо одного. Сейчас такая возможность предусмотрена лишь для одного экзамена. По мнению авторов предложения, это снизит градус стресса для выпускников и их семей. Зная о второй попытке, выпускники смогут спокойнее готовиться к испытаниям. А теперь от школьных волнений к праздничному настроению. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Бим-радио.
1: Ой, какая новость здесь промелькнула. Смотрите, голосование о смене часового пояса в Татарстане предложили провести в день выборов с выборами в Госдуму. Значит, ну, осенью у нас выборы, все понятно. Ну и, собственно говоря, это же практически ничего не потребует, никаких вложений. Просто добавить в анкеточку вопросик. А вот не желаете ли вы, чтобы в Татарстане часовой пояс сместился так, чтобы в 2 или в 3 утра у нас солнце уже не в окно тебе, не и в 7-8 вечера уже закат не наступал? Как бы в целом разумная идея. Как вы думаете, добавит ли это в анкету для голосований? Мне кажется, нет, потому что в основном люди, конечно же, давным-давно не против перейти на плюс час, а лучше, если честно, географически плюс два, как в Башкортостане. И тогда у нас будет и рассвет попозже, и закат нормально, до 9, до 10 вечера можно будет летом гулять и, не знаю, какими делами заниматься на приусадебном участке. Но это, конечно же, невыгодно чиновникам, они же там по московскому времени предпочитают жить.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички. Все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
8: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Вот как поднимается настроение, когда такую музыку слышишь, а когда еще за окошком лето, прям хорошо. А знаете, у кого еще хорошее настроение?
1: Им-радио.
0: Хорошее настроение у инженеров, сварщиков и даже у одного бариста из кофейни офиса SpaceX. Объясню почему. Они вообще готовятся стать миллионерами. Представляете, что? Дело в том, что SpaceX, ну это вот, которая в космос отправляет ракеты Илона Маска, они, значит, годами раздавали им акции, ну как бы в качестве бонусов. На тебе одну акцию. Молодец. Там, типа, премия. Они думали, ну а что нам эти акции? Компания даже не акционерная. Так вот, 12 июня SpaceX выходит на биржу. Теперь сотрудники готовятся крупно продавать свои акции. Например, инженер Андре насчитал уже 28 миллионов долларов. Это примерно 2 миллиарда рублей. Представляете, какая история. В общем, он говорит, я куплю отель в Италии и буду... Там все что угодно можно купить, мне кажется, на эти деньги. В общем, классно будет. Дальше еще один сварщик по имени Хуан из Мексики. Обычный сварщик Хуан из Мексики, простой работяга, устроился в SpaceX в 2015 году. Усердно работал, получал, правда, нормально. Ну, по нашим деньгам это примерно 2000 рублей в час. Ну вот. А теперь держит акции на 880 тысяч долларов, или в рублях это 64 миллиона. Вот такие вот счастливые люди, инженеры, сварщики. И даже один бариста. Вот сколько у бариста там акций не написано, но он тоже, наверное, как бы не бедный теперь дядька будет 12 июня. Если только, конечно же, эти акции сейчас задорого взлетят, потому что же, ну, вы сами понимаете, что может происходить. В общем, будем рады за простых работяг компании SpaceX. Ну, хоть у кого-то радость этим летом. А у нас пока отличная музыка.

0: Рим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили ввести в России бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. Инициатива нацелена не столько на прямую финансовую поддержку, сколько на укрепление межпоколенческих связей. Выплата могла бы помочь старшему поколению активнее участвовать в воспитании внуков. В 2025 году свыше 2000 жительниц Татарстана воспользовались программой ЭКО в рамках ОМС. Эффективность программы достигла 34%. На реализацию этих мероприятий было выделено 309 миллионов рублей из двух источников финансирования. При этом срок ожидания квоты на ЭКО по ОМС в республике составляет 8-10 месяцев. А вы знали, что информация о том, что люди задействуют лишь 10% мозга, является мифом? На самом деле он функционирует с высокой нагрузкой. В каждый момент времени активны разные участки, в зависимости от того, чем человек занят. И даже когда мы ничем особо не занимаемся и находимся в состоянии покоя, мозг расходует примерно 20% всей энергии, которую потребляет организм. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

0: Бим Радио.
1: 16.05 в Казани. Ну, жара. Ну, не то чтобы жара. Ну, в общем, теплая погода ожидает нас на этой неделе. Я тут заглянул. Прям до самых выходных будет такая вот замечательная, прекрасная, солнечная, с переменной облачностью погода. А вот на выходные, на субботу и воскресенье, как всегда, тепло, конечно, будет, но дожди. Такая вот история. Что нас еще ожидает в этом часе, тоже проанонсирую совсем скоро. Как и обещал, игра, в которой разыграем пригласительные на нашу предстоящую вечеринку «Ночь и летний бал». Состоится она уже совсем скоро, в эту пятницу, так что готовьтесь.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно»?
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик УОС СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
0: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что люди, купившие себе медицинский диплом, обычно попадаются из-за красивого почерка?
0: Так, хорошо. Танцуем, девочки.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Ну что, полетели. А вот и возможность заполучить пригласительный на предстоящую вечеринку «Ночь» и «Летний бал». Состоится она уже совсем скоро, в эту пятницу. Ну, в общем, как всегда, весело, позитивно. Петр Ярослава, диджей Айон, MC Зали. Все в сборе, в общем. Ну и вы там тоже должны быть. Ну, естественно, есть возможность заполучить пригласительный, но все-таки нужно будет побороться. Что понадобится вам? Волшебные цифры 92-72-42-102-8. Макс, телега, все вижу, все читаю, все работает прямо по полной программе. И туда можно писать. Мне нужно два победителя. Самые первые, вот кто правильно ответит на сообщение, те окажутся победными. Первые два. Первые двое, в общем. Итак, смотрите, вопрос у меня такой сегодня. Какая песня испанской группы Los del Rio, знаете такую? Los del Rio, вышедшая в 1993 году, дала название одноименному танцу, покорившему весь мир, ну, включая вот постсоветское пространство тоже. 1993 год, Los del Rio. Я думаю, что тут даже варианты не нужны, это очевидно, что за танец. И вот они посыпали сообщения. Пока не знаю. Ладно, давайте. Пока неправильные сообщения. Давайте варианты накидаю. Вариант А. La Bamba. Это первый вариант. Второй вариант. Macarena. Или вариант номер три. Lambada. Жду на 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Кто же окажется победителем? Так, ой, полетели. Ой, полетели сообщения. Так, сейчас. Так, вот он. Молодец. Так, первый Радик у нас долетел с, значит, Макареной правильным ответом. И еще у нас где-то тут была... Почему-то все про Ламбаду подумали. И вот еще Рустем тоже с Макареной. Молодцы, ребятушки. Так, Рустем, я вам сейчас вот тоже смайлик отправлю, чтобы вы тоже точно знали, что это вы победили. И еще у нас был... Радик. Радик, мы вам тоже отправляем вот такой веселый смайлик. Так, все, ребятушки, пишите мне, пожалуйста, свои настоящие имена и фамилии, а то мало ли тут у вас никнеймы какие-то. Имена, фамилии, номер телефона в ответном сообщении. Ну, а мы, собственно говоря, внесем вас в список. Напомню, номер 3, Lambada. Жду на 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Кто же окажется победителем? Так, полетели сообщения. Так, сейчас. Так, вот он, молодец. Так, первый Радик у нас долетел с, значит, Макареной правильным ответом. И еще у нас где-то тут был...

0: знали, что это вы победили. И еще у нас был, Радик. Радик, мы вам тоже отправляем вот такой веселый смайлик. Так, все, ребятушки, пишите мне, пожалуйста, свои настоящие имена и фамилии, а то мало ли тут у вас никнеймы какие-то. Имена и фамилии, номер телефона в ответном сообщении. Ну, а мы, собственно говоря, внесем вас в список. Напомню, уже совсем скоро ночи, летний бал, выпускной по-взрослому. Петр Ярослава, МС Залик, Диджей Айон, 20.00. Все это уже в эту пятницу. На всякий случай, строго 18+.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20.00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет МС Залик.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что Ватикан, известный своей консервативностью и нежеланием менять убеждения, признал, что Земля все же вращается вокруг Солнца только в 1992 году.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест

0: на Бим-радио.
1: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Всем привет, я Ярослава.
5: А я Петр.
4: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
5: Ночь и летний бал.
4: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
5: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC Зали.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Вот такое прочтение всем известной песни от Умы Турман в жанре босанова. Наверное, так я бы это все охарактеризовал.
1: Бим-радио.
0: Еще немножечко про лето. Тут в общественном транспорте Казани проверят работу кондиционеров после жалоб пассажиров о том, что их не используют. Жарко. В комитете по транспорту сообщили, что из 157 автобусов и 64 троллейбусов, которые оборудованы кондиционерами, там персоналу рекомендовано включать их или открывать форточки для проветривания. Вот такая вот история. Кстати, еще об общественном транспорте. В метро в Казани хотят запретить попрошайничество и гадание. Значит, согласно проекту, метро планируют запретить вот это все такое, вот такую деятельность, продажу товаров и оказание услуг, включая гадание. А где у нас там в метро гадают? Мне просто интересно. Напишите, пожалуйста, я вот сходил бы, что-нибудь мне, может, нагадали бы хорошего. Да и пока не запретили, тоже могу погадать. Почему бы нет? Это сейчас, говорят, пользуются. Я такого могу нагадать. Только попросите. А также лыжи, коньки, сноуборды, велосипеды и самокаты, за исключением детских, предлагают провозить только в чехлах. Ну, как бы логично, наверное, чтобы, ну, никого не поранить и не испачкать, например, грязным велосипедом. Тоже как будто бы логично. А вот по поводу гадания, это, конечно... Ладно, вот вам еще немножечко новостей.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили ввести в России бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. Инициатива нацелена не столько на прямую финансовую поддержку, сколько на укрепление межпоколенческих связей. Выплата могла бы помочь старшему поколению активнее участвовать в воспитании внуков. В 2025 году свыше 2000 жительниц Татарстана воспользовались программой ЭКО в рамках ОМС. Эффективность программы достигла 34%. На реализацию этих мероприятий было выделено 309 миллионов рублей из двух источников финансирования. При этом срок ожидания квоты на ЭКО по ОМС в республике составляет 8-10 месяцев. А вы знали, что информация о том, что люди задействуют лишь 10% мозга, является мифом? На самом деле он функционирует с высокой нагрузкой. В каждый момент времени активны разные участки, в зависимости от того, чем человек занят. И даже когда мы ничем особо не занимаемся и находимся в состоянии покоя, мозг расходует примерно 20% всей энергии, которую потребляет организм. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. В этот ли...

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Бим Радио.
1: 9 число на календаре. Напомню, вот тут у нас Казань уже начала визуально готовиться к проведению саммита Россия-АСЕАН. Тут всякие украшения подоспели, по всему городу развешивают. Ну, кроме всего прочего, напомню, что вот Казань примет этот самый саммит. С 17 по 19 июня пройдет. Тут некоторые ограничения даже уже есть в центре по парковке, по передвижению роботов-доставщиков, кстати говоря. Но все подробности будут чуть-чуть позже, пока не могу ничего точного сказать. Ну, а мы пока будем готовиться к предстоящей вечеринке «Ночи, летний бал». Меня тут уже поймали и сказали, что, подождите, 11 число, это же не пятница, это же четверг. Да, все правильно, четверг. Сейчас вот расскажу подробнее. Итак, ребятушки, информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник, в эту ночь поставят только отлично. Живые эмоции, танцы, их, кстати, будет очень много. Смелый флирт, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон, ну и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. Все это 11 июня. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Спонсор игры «Утромания» на Бим Радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Position number one.
0: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: и наше лето.
1: Бим-радио.
2: Ну что, господа, все, на этом буду закругляться. Тем более, что тут уже летают надо мной Аки Коршуны, Ярослав и Петр Нежинский. Готовятся к вечернему трубиму. Через пару мгновений стартуем, не через пару, в общем, через 6 минут. Все, меня зовут Альберт Батанин, на этом закругляю. Всем отличного завершения вторника, чуть ближе к выходным, а значит, чуть ближе к нашей предстоящей вечеринке, ночь и летний бал. Все вопросы вот к следующим товарищам. Пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Отдыхаю хорошо.
5: Опа-опа-опа-опа.
4: Отдыхаю хорошо.
5: Опу-опу-опу-пу.
4: С нами только хорошо.
5: О-да-о-да-о-да-да. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим» в наушниках, как обычно, после всеслышащего Альберта Ботанина. Я ничего не слышу. Кто здесь?
6: А так
5: я здесь.
6: Ну все, видишь, как хорошо.
5: Петр Нежинский тоже
6: здесь. Ярославушка.
5: Да, вечернее шоу «Трубим» на этой неделе. У нас так мало будет вечернего шоу сегодня и завтра. В четверг вечернее шоу переезжает «Максимилинс», но тут тоже будут ведущие.
6: Там будет «Биг Барабум» вообще в «Максимилинс», 18+, кстати говоря. Здесь тоже будут, безусловно, ведущие, поэтому вы их вниманием не обделяйте.
5: А ты видела афишку такую, ну, нелегальную афишу я сегодня выложила?
6: Да.
5: Ну, красиво же.
6: Дэнс-дэнс, что ли?
5: Ну, да.
6: Да.
5: Ну, я там, ну, и ты там.
6: Ну, да.
5: Да.
6: Ну, все логично, что.
5: Да, тема эфира у нас сегодня будет. Конкурсы, подарки. В этом часе будем разыгрывать пригласительные билеты на вечеринку «Ночь» и летний бал. А можно будет выиграть, поучаствовать, но это немного позже. Также тема эфира у нас, конечно же, есть. Но сначала... Опа-опа-опа-опа!
4: Отдыхаем хорошо.
5: Отдыхаем хорошо, это точно. Впереди праздники. Сегодня тема, смотрите. Мы же любим, когда тема такая попроще.
6: Угу. Не, ну я-то люблю посложнее просто. А зачем, как говорится?
5: Смотри, ты считаешь меня взрослой женщиной?
6: Ну да.
5: Ну честно, вот, взрослая женщина я, да. И таких, как я, очень много. Есть и старше, и взрослее. С такими этими есть.
6: Вы знаете, не всегда зато мудрость приходит с возрастом. Вот это вот самое.
5: Ну, я мудрая
6: вот
5: девчонка.
6: Вот Ярослава, потому что все верно.
5: А, ну да. В общем, будет тоже у нас «Максимилинс». Естественно, будут одинокие девчонки.
6: Одинокие мальчишки.
5: Одинокие мальчишки. Мы, конечно, своими конкурсами как-то поспособствуем вашему знакомству, наши дорогие. Но фраза. Вот я вчера шла, не знаю, человек меня слушает. Нет, вчера один мужчина ко мне подошел спросить, где театр. Да.
6: А вы не подскажете, милочка, как пойти в театр?
5: Ну, примерно
6: вот
5: так и было.
6: В театру?
5: Не, нормально
6: вот
5: говорю.
6: Вот культурного человека, знаешь, вот отделяет вот именно вот это вот не театр, а театру. Вот так вот.
5: Трубим, потому что.
6: Театр.
5: В общем, да, я подумала, что это ведь тоже вот возможность для кого-то вот так вот с кем-то познакомиться. Просто спросить, где здесь театр. И сразу как будто человек такой вот, ну, творческий, да,
6: хитрец. Ну, надо отдать должное.
5: Ладно. Да ладно, меня этим вообще не проберешь.
6: Ну, то есть не спросил, как пройти в библиотеку, понимаешь? А хотя
5: нет,
6: тоже
5: театр, и потом такой, там же еще ресторан есть. В общем, если вы меня слышите, вам большое здравствуйте. Какой фразой можно привлечь внимание взрослой женщины? Именно фразой. Не как сейчас знакомиться, нет.
6: А как сейчас знакомиться? Ну, вы знаете, как сейчас знакомиться? Ну, подходит же наверняка как-то.
5: Ну, нет. Вчера просто вот человек, который, кстати, давным-давно слушает Бимрадио, и Камрада, и Махмуда помнит.
6: Да это что?
5: Да.
6: Красота какая.
5: Вот такой вот престарелый вчера ко мне подошел.
6: Ну, не, да чем вы так говорите? Просто...
5: Да он, если слушает, пусть слушает.
6: Человек немножко в возрасте. Нормально.
5: Да, и какой фразы? Вот просто одной единственной фразой можно привлечь внимание. Не всегда эта фраза же будет «добрый день». А какая-то фраза может быть колкая какая-то такая.
4: Здесь не приходил ли великан и уронил красавицу? Одна упала, вы не ушиблись?
6: Вот это вот вы имеете в виду, да? Вот это
5: ну да,
6: фигня, мигня.
5: Какой фразой можно, ну, именно взрослый, то есть не 18-летний, там, я пишу дипломы.
6: А нельзя вот так вот просто мимо проходить, плечом толкнул, сказал, слышь, ты что такая дерзкая?
5: Да, вот слышь, да?
6: Тоже,
5: слышь?
6: Да.
5: Суть в подъезде.
6: Тоже так подходит или нет? Мне действительно тоже любопытно. Любопытно.
5: Да, вот какой фразой можно привлечь внимание взрослой женщины? Кстати, девчонки взрослые такие же. Да, спасибо.
6: Плюс +7 9 7 2 42 102 8.
7: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла Лукойл в сети Global Service.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинство 27-7-3-2-4-4-7-4-1, 16+.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: «Роснефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
3: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
2: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
4: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Всем привет, я Ярослава.
9: А я Петр.
8: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
9: Ночь и летний бал.
8: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
9: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
8: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
9: Становитесь королем и королевой вечеринки.
8: Там будет MC Зали.
9: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Димочка, тетя угостила тебя конфеткой. Что надо сказать?
2: От души, мать, реал красава, нистяк гриванула.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: эту тему мы выбрали сегодня?
1: Нет, темы выбрана очень хорошая.
0: Нету темы мы выбрали сегодня.
2: Очень хорошая.
0: А за эфиром тема года интереснее. В общем.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Нас так немножечко некорректно прервал рекламный блок, но с Иляви у всего есть определенное свое время.
0: И невнимательность тоже есть у некоторых. Да?
2: Поспешил Пётр. Немножечко. Бывает.
0: Я хотела сказать, то, что девчонки взрослые, вот как я, взрослые девчонки, как можно привлечь наше внимание? Тоже такой вопрос. То есть не только к мужчинам, да, и девчонкам. Вот что бы привлекло ваше внимание? Какая фраза от мужчины?
2: Мне кажется, вот ты сама можешь вот на этот вопрос ответить. Вот первое, что в голову приходит.
0: Ну смотри, я не люблю банальщину, не люблю комплименты, я в них не верю.
2: Давай разбираться, что для тебя банальщина?
0: Ты знаешь, один раз меня зацепил парень, просто сказав мне в один день, мне говорит, у тебя такие ноги красивые, Ярослава. На следующий день он говорит, слушай, а у тебя такие ноги всегда были? Такие страшные ноги. И это знаешь, это пикаперы.
2: Качели произошло, да?
0: Пикаперы какие-то. Мне нормальные никогда не нравились. В общем, вот.
2: Это вот ваша проблема, кстати, девушки. Вам все время что-то какие-то ненормальные нравятся.
0: Нет, есть
2: уж... Карма!
0: Нет, вот даже из возраста там уже начинают нравиться глухие, слепые и всякие.
2: И моряк дальнего плавания желательно.
0: Подожди, мы еще дойдем до этого. Так, смотри, есть ответы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как можно привлечь фразу? Какой фразы можно привлечь внимание?
2: Внимание, да.
0: Да, взрослые женщины. Ну, именно взрослый.
2: Слушай, а может быть, это вот в отношении мужчин тоже может сработать? Ну, какой-нибудь одинокий, холостой мужчина. Ну, такой, как бы, весь это при себе все у него. И вот он так замкнулся в себе. И вот такая, мимо проходя, там, ему что-то сказала.
0: Да, слушай, там мимо проходя можно просто декольте. Ну, не в моем случае, конечно, в целом.
2: С мужичками-то попроще, видимо, да. Хорошо, ладно, давай.
0: Так, смотри. Можно так? Здравствуйте, вашим детям отчим нужен? Это, видимо, в мой огородик, да? Ну, я бы мимо прошла. Я бы побежала даже от вас.
2: Знаете, это похоже на торговое соглашение некое. Как бы вот это может
0: оттолкнуть. Да, мне же мужчина нужен, а не отец. У них есть отец. Ну, например, если женщина с детьми, да? Так, идем дальше. Вот были дискотеки при Горбачеве.
2: Неплохо. И начинаешь напевать вот
0: это. Ну, это прям очень взрослая женщина.
2: Песня вот эта, вот помните, там выходила, да, где? Та-ду-да-ду-да, та-ду-да-ду, усё регламент.
0: Далее. А может, по рюмке корвалола?
2: Нормально. У меня с собой еще есть измеритель давления.
0: Одна тут отдыхаешь.
2: А тебе нужен пояс из собачьей шерсти?
0: Вашей маме правнук не нужен?
2: Правнук? Интересненько.
0: Кстати, у меня вопрос, он в голове уже...

0: Два дня я все забываю. Почему всегда все говорят о том, что бабушки сидят с внуками? Почему дедушки? Они же тоже безработные, как правило, дедушки.
1: А дедушки, взрослые.
0: Почему, знаешь, бабушки сидят
1: уже
0: с детьми? На тот свет раньше уходят, думаешь? Почему бабки всегда с детьми сидят? Почему? Дедушки, вы сидите со своими внуками вообще или нет?
1: Ну, я думаю, есть у нас такие дедушки, которые со своими внуками сидят.
0: Ну, Антон Пупсик, например.
1: Да, Антон Пупсик, например. Напишите, как вы там с внучатами своим
0: время проводите. Мастер делать комплименты, кстати.
1: Ну, рыбалку, например, взять, да, там, или там гвозди научить забивать.
0: Так, мне кажется, я вас уже видела на конкурсе «Мисс СССР».
1: А еще можно, понимаете, этим можно оскорбить.
0: И пока СССР произносишь, там челюсть выпадает, и обратно всовываешь, смекаешь.
1: Я набираю команду, смекаешь. Можно оскорбить таким, знаете, заявлением. Скажете, что это я так плохо выгляжу, что ли, что это?
0: Так.
1: Да, меня зовут Раиса Максимовна.
0: Фраза «давай я закрою твою ипотеку» очень привлекает. Это мужчина, кстати, нам пишет.
1: Неплохо. Но тут вот есть какой-то, да, сразу интерес возник бы, наверное.
2: Вау, какая милфа, я б вдул.
0: Фу, как пошло, фу, как некрасиво.
1: А если это, понимаете...
0: Фу, как скуфно.
1: Если это девушка, ну ладно, женщина, она вот в культурных кругах, вот она вращается, да, то есть она вот этот Шопен там, да, понимаете, для нее вот это Скрябин, это не пустые слова.
0: Не пустые звуки.
1: Да, она может вам рассказать про великолепную живопись...
0: Великолепный век.
1: Великолепную живопись Эль Греко, например, чем она отличается там от работ там Веласкеса и Боттичелли, а вы тут правдул. Она вас даже не посмотрит.
0: Подожди, девушка. А почему не танцуете? У вас что, суставы болят?
1: Сустав вылетел, давай вправлю.
0: И здесь крем де ла вен, это что-нибудь такое, да?
1: Я, кстати, этот, как его, костоправ. А как они называются по-другому-то?
0: Ну, начинаю я с малого таза.
1: Терапевт какой-то там.
0: Остеопат.
1: Остеопат, да.
0: Так, ну, фразы разные бывают. Обычно женщинам надо всего лишь сказать то, что они хотят услышать. Это какое-то восхищение. Можно немного неожиданно и данности добавить. К примеру, если женщина обратилась к вам с просьбой, так, пусть будет «разрешите пройти». Первым делом надо шокировать, к примеру, резкой фразой «А вы себя в зеркало видели?» А после выдать «А разве такой красоте можно отказать?» Я говорю, что это качели, ты понимаешь?
1: Слушай, понимаешь, там вот как заорешь. По-моему, простите, я обделался. Потому что вы так великолепны. Да, вот это нормально?
0: Ну вот я вчера, знаешь, как привлекла внимание? Мы с тобой когда прогулялись до этого, я же потом одна пошла, иду такая в наушниках, слушаю музыку и что-то начала... Смотрю, люди на меня смотрят. Я привлекла внимание, просто напевая. Я говорю, извините! И все, и побежала.
1: Ты вчера
0: дальше
1: пела, оказывается.
0: Ты слышал? Из метро?
1: Да. А ты не слышала, я шел, пел тоже.
0: Да, а ты какую песню пел?
1: Я пел песню группы Him. Enjoy me. Нет, Enjoy me in death.
2: In death.
1: In death.
2: In death.
1: Да. Ну ты помнишь эту песню, да?
2: Там, конечно, нет.
1: Как нет?
2: In death.
0: Подожди.
1: Baby, join me in death. Вот это вот.
0: Ну, мне нравится.
1: My darling. Я на гитаре умею играть, кстати.
0: О, давай споем. А давай сегодня под гитару споем. Народную песню. Обожаю.
1: Пробуем.
0: Так, за собой. Вот еще какой фразы можно привлечь внимание взрослой женщины.
2: А за собой песок кто уберет?
1: Нормально. И такой совочком стоишь и
2: смотришь. Я готов убирать песок.
1: Который из тебя посыпался.
0: Ты такая красивая, что я хочу закрыть ваш кредит. Главное, ты такая красивая и ваш кредит.
2: А да, мы с подругой здесь, спасибо, было бы очень кстати.
1: Вот такое сообщение есть у нас от Артема. Good Galactic. Ну, это, видимо, фраза для общения. Она, ну, наверное, может, с каким-то фильмом связана, я просто не знаю. А, это вы тут про танцы, наверное, писали. Альберту еще, что ли? Ну, ладно.
2: В этом году купил теплицу большую, посадил огурцы и помидоры. Вот, солить некому. Вот такая еще фраза.
0: Ой, знаете, я бы вообще вот я бы наоборот от вас удрала. Как, куда солить, у меня дети?
3: Неправильно, дядь Федор, ты бутерброд ешь.
0: Теплицу открываешь.
1: А вот с этого началось, помните, знакомство дяди Федора и Матроскина? Человек, смотри, ну как человек, кот, смотрите, как свою жизнь обустроил. Сидел на подоконничке, значит.
0: Стал,
1: да,
0: абьюзером. Подожди, и все.
1: Ждал вот этого дядь Федора, понимаешь. Он шел, он говорит, неправильно, дядь Федор, ты бутерброд ешь. И что началось в итоге у кота потом? Дом свой, да? Имение почти свое. Шарик на этих...
0: Надувной.
1: Шарик надувной, да. Коров своя, две штуки. И дядь Федор еще все помогает. Вот смотрите, учитесь у Матроскина.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какой фразы можно привлечь внимание взрослой женщины? Ну или давайте, хорошо, взрослого мужчины. И еще такой вопрос со звездочкой. Почему с внуками сидят только бабушки?
1: Пишем.
4: Бим-радио.
1: Немного полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей в стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
5: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
6: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
10: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
11: Яротель, это...

0: Оказавшись рядом со Стерлитамаком, я не мог проехать мимо известных терм в Громаде. Отдых в термах получился просто великолепным. Я уезжаю отдохнувшим и с отличным настроением. Благодарю термы в Громаде за такой теплый прием. Спасибо большое.
1: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Плюс 24 градуса по данным Яндекс погоды. Осадков сегодня не ожидается. Закат у нас 20-25. Я бы хотела снять видео на закате, конечно, но, видимо, не сегодня. Так, завтра днем 26 градусов, к вечеру 18. Также без осадков. В четверг! На вечеринку ночи и летний бал захватите с собой хорошее настроение. Зонт можно не брать.
2: Ну, осадки ожидают.
1: Осадки, потому что, ну смотри, вам же мужчина нравится, когда женщина в облегающем платье после дождя.
2: Обязательно. Поэтому, а еще, знаешь, говорят, пешком на если какое-то событие происходит и идет дождик, это к счастью.
1: Да, это к счастью. Поэтому будьте счастливы, данной погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
4: Вечерний Трубим.
2: Я смотрю, там крылысончик дорогой подъехал у нас.
1: Что?
2: Давайте напомним тему. Сейчас я расскажу. Плюс 792-72-42-102.8. Это наши мессенджеры по-прежнему. Макс Телеграм, пожалуйста. Сегодня что, мы там учимся знакомиться, что ли? Привлечь внимание.
1: Привлечь внимание взрослой женщины или взрослого мужчины. Дорогие взрослые мужчины, ну, если вам 35+, то вы мне кажете, ну ладно, женщина 35+, мужчина 35+. Как можно привлечь ваше внимание? Причем, девчонки, вы пишите, как бы ваше внимание могло бы быть привлечено.
2: Ну, и не будем забывать о такой замечательной фразе, что любви все возрасты покорны, да? Там неважно, что у вас там в паспорте-то по большому счету написано.
1: Да, девушка, почему не так? Это мы прочитали. Фразы «закрой ипотеку» можно подцепить кого угодно. В шее, например, да. Раньше я любил персики, а вот теперь вас увидела, и как-то курага тоже начала нравиться.
2: Неожиданно. Неожиданно.
1: Какой хам! И все, я бы так вот вам сказала.
2: Добрый вечер. Плюшевые душой, приятные образом, звонко-радостные люди. И Сергей нам пишет. Спасибо.
1: Здравствуйте.
2: Это
1: здравствуйте.
2: Очень интересная формулировка, особенно про плюшевость. Да. Резкая фраза проста. Рецепт борща знаете? Так прикормили моего друга и зацепили в брак.
1: Прикормили, он как будто судак его прикормили, он и клюнул. Ну,
2: кушать хотел просто. Я ее увидел лишь на его свадьбе. За все время видел 3 раза. Ну, правильно, он все время борщ, наверное, уплетает за обе щеки, аж трещит за ушами. Молодец. Там большое сообщение сейчас.
1: Давай.
2: Когда приходил к нему в гости, он всегда говорил мне, она приготовила печеньки, плюшки и оладьи. Но потом многие друзья теперь с ним стали мало общаться. Она... собственница.
1: Ага.
2: Но это нормально.
1: Подожди, ты все? Дочитал?
2: Нет. Когда я общался с другом по поводу его...
1: Дочитал?
2: Суда. Нет.
1: Я говорю, судаки сегодня у нас.
2: Сориентировать по делу на заднем фоне... понял. Они, видимо, по работе там что-то. На заднем фоне начались крики со слезами. Оставьте его мне, я его редко вижу. Оставьте. Какая актриса. Ты что, ненормальная? Мы решаем серьезный вопрос и отправил... далеко, короче. Ну, понятно, тут такой пересказ. Это ребята, рекомендую в годик пожить вместе. Чего у друга не было, а лишь страстная любовь. Сочувствую ему реально.
1: Может, страстная любовь?
2: Да.
1: Все, дочитал?
2: Ну, ладно, да, дочитал. Там еще есть, правда.
1: Дочитывай.
2: Говори.
1: Да все, я уже...
2: Там уже другое сообщение.
1: Ладно. Смотри, я тут спросила же, почему бабушки с внуками сидят.
2: Ну.
1: Потому что дедушки всегда лежат. И причем, наверное, они лежат вот так вот, ручки скрестили где-то в подземелье. Костюмчик, да? Тройка, да.
2: Дай бог всем здоровья.
1: Да, будьте здоровы, пожалуйста. 100% сработала бы фраза «мадемуазель». Это, кстати, от девушки сообщение. Давайте знакомиться.
2: Я про него и говорил, что крылосончик проснулся.
1: Я стоматолог, рентгенолог, мануальный терапевт, и у меня своя клиника. Слушайте, я бы точно, ну это мошенники для меня. Даже вот когда человек просто спрашивает дорогу, я уже проверяю, на месте ли мои часы, телефон.
5: А если бы он сказал «мадемуазель, давайте знакомиться».
2: Как бы вы отреагировали, сказать, ку-ку вообще?
1: Я бы нас... врача!
5: А у меня пропеллер. Давай полетаем, малыш. Давай полетаем.
1: Заведешь мой пропеллер? Конечно, да. Только стою, вас жду.
5: Я мужчина в самом расцвете сил, малыш.
2: Ну, неожиданно.
1: Молись или молись? Вот,
5: молись и кайся.
1: Да. Добрый вечер, хорошего вам эфира. Вечер, отличного настроения. Шамыч Кировский, здравствуйте. Привет, здравствуйте. Я за хлебушком пошел. Любая после такой фразы не останется равнодушной. Почему?
2: Есть у моей любимой группы песня такая «Я вышел за хлебом». Там суть такая, что человек ушел за хлебом, в общем-то, и не вернулся почти.
1: Внимание привлекает поступки и уверенность в себе.
2: Угу.
1: А знаете, а как отличить вот уверенность в себе от
2: самоуверенности
1: этого, от петуха
2: в себе.
1: Вот этого, да, который идет такой, а внутри такой кнухотный, как хрустальная туселька эго. Вот как вот отличить? тоже вопрос у меня к вам. Джулия. Привет, корову, чтоб умела доить, морковь полоть. Так, подождите, под морковью вы, Николай, что подразумеваете? Морковь. Почему именно морковь?
2: Может,
1: она же
2: быть,
1: не особо прихотливая
2: это
1: морковь.
2: Это рифма к слову «любовь и кровь». Морковь.
1: Слушай, у тебя там в этом, в другом мессенджере вообще там творится. Ты что, ничего не читаешь?
2: Я читаю, там просто большие полотнища, это, понимаете, трехтомник уже.
6: Ваши ипотеки, постоянные платежи. Слушай, самые популярные. Ваши ипотеки, постоянные платежи.
2: Ну, это ставит вас, знаете, в такую позицию.
1: Тарелочница, как бы, ипотечница, капучиница.
2: Ипотечник, как бы, ну, не знаю. Это какие-то рыночные отношения. Я вот лично на остановке не говорю, пишет нам Сергей, продолжает. Потому что девушки прячут свои глаза. А глаза – это основная визитка для контакта. У меня были переглядки в автобусе без слов. Ишь ты каков. Она сидела на другой стороне части автобуса. Она была водителем автобуса.
1: Может, кондуктором?
2: Или кондуктором, да. Ну ладно, мы шутим, Сергей. И я начал понимать, что она начала со мной играть глазами и улыбаться. Я посмотрел на нее, она секунду держит взгляд и отвернулась с улыбкой. Я стал так же делать. В итоге наши переглядки дошли до смеха. Ну ведь как хорошо.
1: До смеха.
2: Сожалею, что на тот момент постеснялся взять номер телефона.
1: Да, конечно.
2: Ну что ж вы. Мне было где-то 20 лет. Я сам по натуре спокойный человек. Только со временем научился решительности. Но тот момент запомнил на всю жизнь. Вот вынести урок из этого.
7: Добрый вечер, Петр и Ярослава. Если бы мне сказали, а ваши родители на хлебозаводе работали, откуда у них такая сладкая булочка? Я бы точно напряглась, так как мои родители работали на хлебозаводе. Я бы подумала сначала, откуда он знает?
2: Да.
7: Многие дедушки еще работают, как у нас, поэтому бабушки сидят. Еще некоторые бабушки, одни дедушек уже нет. Это грустно, конечно.
2: Да, да.
7: Но думаю, если бы мой папа был жив, он мог бы посидеть с внуками. Наверное, дедушек просто меньше, чем бабушек, поэтому так получается. Но дедушки тоже сидят, если они есть и здоровье позволяет.
2: Дедушки тоже сидят. Вот Пергюнт нам, кстати, написал. Бабушки сидят с внуками, потому что дедушка работает до гробовой доски.
1: Это смешно. Это ужасно, Пергюнт!
2: Что вы?
1: Как вы можете?
2: Макинтош еще, скажите, деревянный. Не надо.
1: Так, я тут спросила, почему морковь, ее полоть сложно, когда только взошла. Кстати говоря, у меня вообще тотем есть на это, на все дело.
2: Ну, морковь?
1: Нет, у меня нельзя полоть, у меня аллергия на траву.
2: А, шикарный отмазон. Просто прекрасно.
1: Моя бабуля тоже так говорила, просто пока я в больницу не загремела после прополки. Мне нельзя полоть. Ну либо надо надевать что-то длинное.
2: Вам говорится, как сам это, сам Бог велел это, не
1: так
2: заниматься
1: что?
2: Прополкой морковь.
1: Так что если мне мужчина скажет, прополите мою морковку, я скажу, да. Давайте-ка сами.
2: У меня аллергия, знаете ли.
1: Так, увидев вас, я понял, что нашел ключик, который завел мои часы с кукушкой. Что, кукушонок, что ли, взбодрился?
2: А, кстати, я скажу, симпатично звучит.
1: Да ну?
2: Симпатично.
1: Да нет.
2: Ну, кукуха как бы поехала.
1: Да я понимаю, тут двоякость, конечно. Но это еще заставляет задуматься. Я такая иду, вот я устала, еще думать надо при этом. Ну, точно нет. Так. Ой, а что это за анаконда передо мной в очереди стоит?
2: А какая анаконда еще? А, все, я понял.
1: Это как, помнишь, с именем, почему нет Анатолий? Анатолий?
2: И она,
1: Анатолий, вот да. Анаконда вспомнилась тоже. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как можно привлечь внимание взрослой женщины или взрослого мужчины? Причем, девчонки, тоже пишите, как можно привлечь внимание. И я в этом части, Петр, давайте предлагаю разыграть билеты на вечеринку «Ночь летний».
2: Да. Бал. Давайте.
3: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Илман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман, 226-93-45, Крутовская, 20.
2: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
3: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. Дорога в аэропорт. Хватит довольно, ты не мой и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе приветствия. Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
4: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
5: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому». Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала
2: Петр
1: и Ярослава.
2: Это мы.
1: На пульте диджей Айон. И, конечно, ну, за пультом, кстати, он тоже будет. И, конечно же, хедлайнер ночь.
2: МС Зали.
1: 11 июня, то бишь уже все послезавтра. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ. Радио подробности на maximilians.ru 18+.
2: Спасибо. Я просто очень эмоциональная девчонка. Итак, у нас что мы имеем? Один вопрос. Очень легкий сегодня. Пока даже варианты ответов не будем давать.
1: Как говорит молодежь, на изи.
2: А если уж какие-то сложности встанут, тогда дадим вам. Сядем, да. В общем, смотрите, сейчас прозвучит музыкальная композиция из фильма. 18+, на всякий случай скажу, из фильма, где играл Джим Керри.
1: Так давай прям сразу, вот пусть она и звучит.
2: Да, какой танец танцевал Джим Керри в маске под эту музыку? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8-3 пригласительных.
1: Кому по счету-то, какому?
2: Ай, давай, да, первый.
1: Второй, третий. Да, конечно. Аж ноги в пляс пошли.
2: Ты прикинь, тут пишут бачата. А бачата у меня была, ну, на подсказку. Это не бачата. А, Юля, вы отвечаете первое. Юля, подожди, я вам огонек поставлю.
1: Пока не рассказывай, какой танец.
2: А огонечек ставлю Марату. Ча-ча-ча, даже пишет.
1: Ча-ча-ча.
2: Да, ну давайте так, кто реально хочет пойти на вечеринку, потому что потом начинается, я не пойду,
1: смотрите,
2: жена не отпускает.
1: Мы сейчас аватарку вашу запомним, если вас не увидим там 11 числа.
2: Да, я, кстати, всех смотрю, кто идет.
1: А у нас память на лица 100%.
2: И Артемка.
1: Есть победители.
2: Все, у нас есть победители, всем огонечки поставила. Всем спасибо участникам. Сегодня вечером, кстати, сегодня на продленку остаюсь. Еще будем разыгрывать пригласительные на вечеринку «Ночь и летний бал». С кем из вас мы увидимся? А, кстати, правильный ответ – это «Румба».
1: «Румба».
2: Вы молодцы, все практически все правильно ответили. В общем, молодцы, сегодня еще разыграем обязательно билетики и смотрите киношки. Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC-зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
6: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17.
7: Сайт «Экоплант3.рф».
8: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется гражданство. грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах к данной минуте. Обновим нашу любимую ненаглядную Яндекс.Карту. 6 баллов движения затруднено. Яндекс.Карты, спасибо вам большое. Крупные пробки, рассказываю, где расположились. Это улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 18 минут. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали 17 минут. 16-минутные затруднения на Вишневского. Улица Нурсултана Назарбаева от Достоевского до Островского. 14 минут Академика Губкина от Журналистов до улицы Академика Арбуза. И Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева. 12 минут вы там потеряете. Оно вам надо? Ленинская дамба, мост Миллениум свободно. Кировская дамба из центра 8 баллов. Третья транспортная дамба в центр 7 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Конечно же, всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном часе. Будьте с нами, будьте как мы, будьте лучше нас.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: месте.
1: Просто невозможно на месте устоять.
0: Если у вас артроз, то даже при этом условии невозможно.
2: Терапевтический эффект носит наша программа, поэтому все заболевания тут же улетучиваются, потому что здесь всегда великолепное настроение. А это великолепное настроение с удовольствием дарим мы вам, Ярославушка.
0: Петр Нежинский, да, всем здравствуйте. Второй час вечернего шоу «Трубим». Знаешь, тот случай, когда неделя короткая, и хочется эфир, чтобы подольше длился. Но я-то сегодня себе в этом удовольствии не откажу. Да. И плюс 7-9-8-2-42-102-8 это наш мессенджер. И кто не выиграл билетик, не расстраивайтесь, еще будет сегодня возможность обязательно. Так, тема у нас, значит, как можно привлечь внимание взрослой женщины или взрослого мужчины.
2: О, я хотел напомнить, что мы еще в середине часа играть будем в нашу вот эту маму капу, или как там она у нас
0: все-таки? Баба капа.
2: Баба капа. Да, будем обязательно играть. 18:30 приблизительно будем вас приглашать дозвониться в эфир. Ну, у нас планов громадье. Ну и, конечно, обсуждение. Да, вот, пожалуйста, про знакомство мы решили тут поболтать.
0: Кстати, сегодня мы будем разыгрывать два билета на Фирдуса Тямаева на концерт,
2: вау!
0: Который состоится в августе.
2: Это просто мой краш.
0: Да?
2: Да, я вот сейчас признаюсь
0: так,
2: в эфире.
0: Может, не будем разыгрывать?
2: Так и не скажешь. Ну нет уж, пусть люди тоже порадуются.
0: В августе концерт, пусть если вдруг кто-то будет ждать. Давайте так, в третьем часе будем разыгрывать, ближе к концу часа, я думаю.
2: Все думают, что я только Нирвана люблю. Нет, вот.
0: Ну-ка, давай самую известную песню Фирдуса Тямаева.
2: Да у меня, видишь, с языком не очень. А так вот все прям в сердечке. In my heart, как говорится. На татарском, а не так говорится?
0: Итак,
2: я подучу.
0: Как привлечь внимание мужчины? Здесь анонимное сообщение. Сначала предлагаешь сходить гулять, либо покататься на роликах. Под предлогом того, что только он умеет, например, кататься на роликах. Ну, там, плавать, смотря куда вы идете. Потом неожиданно начать, если плывете, тонуть. Я просто представила. Помогите! Там она стоит уже, да? Коленки видно, вот она в воде стоит. Помогите, я тону! В общем, если на роликах, то падать и так далее. А потом как-нибудь уговорить его проводить вас до дома. На инвалидной коляске можно еще сразу. Отвезешь меня на инвалидной коляске? Так, подожди. До дома чаще-чаще мужчина влюбится. И может, если он любит стервозность, потом сказать, а ты мне не нравишься, и игнорить его.
2: Пара-пара-пам.
0: Это от женщины сообщение.
2: А батюшки.
0: Роликов нельзя, получается. А, кстати, я тоже завтра с девочками собираюсь в пещеры какие-то там поехать. И как бы мне на... Ну, там одна девочка говорит,
2: а
0: можно ноги поранить.
2: А я историю помню, да, да.
0: Да, и я такая думаю, как бы мне на сцену вот не на этом, ну,
2: вы
0: нормально.
2: Вы там поаккуратнее уж, пожалуйста, а то, знаете, вот это предложение. Поехали с нами по пещерам, там можно ноги поломать, там так классно. Сразу как-то задумываешься, стоит ли вообще туда ехать.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как можно привлечь внимание взрослой женщины или взрослого мужчины?
2: Ну, у меня для вас еще информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркозы, стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла Лукойл в сети Global Service.
2: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
3: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
7: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
8: Мне все удобно.
7: Вы хотели сказать «удобно»?
8: Нет.
9: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
10: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
11: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе «Академии ТОП». Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
12: 211-00-73. 0+.
13: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
14: 18+.
15: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.

0: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.

0: с какой-то блондинкой.
1: Ты к ним подошла?
0: Сдурела, что ли? Как я подойду? Я же в отпуске с мамой.
2: Вот как смешно было, да.
3: Соусы пылявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.

0: трубим.
1: Ну что, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Совсем скоро будем ходить, смотри. Я сходила за игрой.
2: Игрушки подъехали.
1: Да, пока мы разговариваем на тему того, как привлечь внимание взрослой женщины, ну или взрослого мужчины. Так, и, кстати, тут попутно еще спросила, почему с внуками сидят только бабушки. Ну, так считается, куда деваются дедушки. Итак, у наших детей вот нет дедушек, очень жаль, но в нашей семье есть двоюродный дедушка. Всем дедушкам дедушка. Он так талантливо и весело может научить детей сложным вещам. Привить любовь к учебе, что говорить. Он и мне любовь к чтению в свое время привил. Жил бы ближе, сдала бы ему детей на все лето.
2: Да. Вот так вот.
1: Смотри, и как раз-таки, как привлечь внимание взрослой женщины. И вот совсем скоро. Ну, ладно.
2: Ты хотел сказать, что Гульшат Хабриева будет совсем скоро в эфире?
1: Да, но я думала, Гульшат любит просто это фиксировать.
2: Так это мы об этом еще скажем, мы прямо в загоде уже об этом говорим.
1: Вот Гульшат,
2: да.
1: Гульшат тоже как тема на будущее вообще, как вот, когда привлекают твое внимание, как женщина или как мужчина, как не ошибиться, как понять, что человек искренне хочет с тобой познакомиться, а не вот там ничего-то там.
2: А ведь все ведь боятся, да, внутри вот сделать такое вот время. Эту ошибку вот непростительную.
1: Думаешь, извращенец какой-то. А как понять, что он нормальный и действительно в тебе заинтересован?
2: В поход пойти, наверное.
1: В общем, сегодня, да, обсудим другую тему, тоже очень интересную. Так, подождите, я в интернете не знакомлюсь, предпочитаю личное общение.
2: Ну, нормально.
1: А мы тут спрашивали, да?
2: Мы про интернет не спрашивали, спасибо, что вы написали, да, тема тоже действительно очень любопытная, но ведь многие, ну, вот я знаю и проводил тоже свадьбу, допустим, люди, вот узнаешь, как познакомиться через интернет, ну и нормально. Ну, то есть это один из способов коммуникации, который, безусловно, должен потом из онлайн в офлайн перейти.
1: Конечно, все фотки прислал, стыдиться уже нечего, а потом встретились и нормально уже все знаешь про человека. Фраза, которая работает в обе стороны. Нам девушка пишет: «Привет, мы вроде в один спортзал ходим. Даже если нет, можно начать беседу, что была уверена, очень похож». Ну и т.д. А если ты в спортзал не ходишь, идешь такая под 100 килограммов.
2: Привет, мы с тобой в один спортзал ходим. А что такая неподкачанная?
1: А ты не пробовала бицуху покачать?
2: Я, кстати, тренер. Серьезно.
1: Добрый вечер. Подкатываешь на яхте, вертолете, спорткаре. Нынче можно только так привлечь внимание. Красивыми глазками и красивыми словами внимание уже не привлечь.
2: Ну, тогда вы найдете меркантильного человека, скорее всего.
1: Который будет любить не вас, а вашу яхточку, например. Так, ну, хорошо, смотрите, это мужчине. А женщине как привлечь внимание мужчины?
2: Да борща сварила, это есть.
1: Да, ну ты прям ходишь так, борща не желаете.
2: Кому борща?
1: И он тебя раз и сдал тебя. Сидишь потом 14 суток, потому что выкуп отдать некому. Не, у меня трое детей, мне это только будет в развлечение. Но в целом, ну ты же выпадаешь из жизни на целых 14 дней. Поэтому с борщом тоже так себе ходить вариант.
2: Ну, немаловажно, согласись, тоже история-то.
1: Так, просто прийти...
2: Ну, макароны хотя бы сварить.
1: Просто прийти вовремя, быть самим собой. Быть самим собой.
2: Больше оцениваю я вот такое вот. Быть искренним.
1: Конечно, быть искренним. Смотрите. Так, смотрите. Взрослый человек. Вот мне, например, да, 36 лет. Угу. Мне тратить время на вот это
2: да
1: вот...
2: Да ты что? Я думал, такая... тебе 19 только исполнилось.
1: А, ну да, да.
2: Нормально?
1: Ну да, нормально. Нормально. Как вас зовут? О, вы Петр. Подожди. Ну вот смотри, да. Это же трата времени. То есть сначала я такая типа вся... О-хо-хо, все смешно. Ой, мне всегда нравились брюнеты. Хотя терпеть не могла никогда, например.
2: Ну, причем еще образ срабатывает определенный.
1: Не хочу строить никого. Вот человек либо меня такой принимает, ну, я его, естественно. Это же компромисс строить отношения, естественно. Сегодня тебе надо, чтобы человек... Вообще женщина, она имеет право быть разной.
2: Слушай, можно сказать следующее. Не всегда у человека бывает хорошее настроение, он бывает в хорошем расположении духа, и не всегда он хорошо выглядит. И если, как бы, вам нужна всегда только картинка, ну, соляви, тогда как бы...
1: Плакат, постер вешайте, и, пожалуйста, вверх-вниз.
2: А человек, он и есть человек. Только. Люди, они и есть люди, понимаете?
1: Петр кушать хочет, накормите ведущего.
2: Интересно, а что, слышно было? У нас какая интересная психологическая, около психологической сегодня беседа. А, про макароны же я говорю. Да я макарон просто с сыром люблю.
1: Добрый вечер. А что, Ярослава, разошлась?
2: А что нет?

0: А у меня скоро вечеринка, я разминаюсь. Это вы еще на вечеринке Ярославу не видели, Артур.
1: Приходите, увидите, обалдите.
0: У меня двое детей, дочери. Пришел из армии, сразу женился. Так, женился 26, живем в согласии. Вот это любовь.
1: Молодец.
0: Гордимся, будем ставить вас в пример, Николай. Да. И...
1: Ну, причем это без иронии. Мы говорим абсолютно правду, то есть мы за вас прям очень рады.
0: Ну, смотрите, здорово. Николай, хорошо, а кто у вас главный в семье? Вот положа руку на СМС-ку, кто у вас в семье главный? Кто, так сказать, все решает? Вообще, насколько сейчас важно женщине, чтобы мужчина все решал? Или все-таки, или женщина сама хочет решать? Я, например...
1: Я, пишет Николай. Сразу с большой буквы написал. Я! Вообще, на самом деле, по психологии, извините, пожалуйста, меня все туда немножко несет. Люди ролями меняются в той или иной ситуации. Очень много зависит от ситуации.
0: Угу.
1: Ну вот.
0: Но все равно есть какая-то общая такая, знаешь, система, по которой отношения идут. Например, мужчина знает, что женщина все решит, и спокойненько...
1: И ручки свесил.
0: Как вот эти
1: тиранозаврики.
0: Да.
1: Может, вы попрятались.
0: А женщина
1: в
0: такая, слушайте, ну я уже устала все решать, на себе все тащить. Хочу, чтобы он вот так... Ты сегодня ничего не варишь, мы идем в рестик с тобой, например.
1: Я купил пельмени.
0: Ну, например.
1: Я сегодня варю пельмени.
0: Ну, например, или давай лапшу эту быструю заварю, вкусно же, и ты не будешь горбатиться на этой кухне.
1: Михалыч, это же равиоли, но они ж пельмени. Это же равиоли.
0: Я главный, сказал Николай из-под кровати. Это Марат нам пишет. Смотри, друг друга трунет.
1: Подкалывает,
0: да?
1: Подкалывает.
0: Ну нет, ну почему, может быть, он действительно главный? Вот смотри, тут еще Сергей предлагает. Не подскажете, как пройти в библиотеку?
1: Нормально.
0: Вам 95-й до полного.
1: Это про бак, видимо, про бензин. Ну, не подкажешь, как пройти библиотеку, учитывая, что сейчас фактически библиотеки-то вообще работают, нет?
0: Да, давайте еще, конечно. А вы на газу? Если уж про бак.
1: Давно не читал увлекательный роман.
0: Может, заведем свой?
1: Да-да-да, смотри, как, а? Вот работа ведущих. Видишь, что у нас башка-то работает? Щалк сразу.
0: Две башки.
1: Опасные люди.
0: В общем, очень люблю ее, мужчина всегда главный, Николай нам пишет. Очень люблю ее, мужчина всегда главный.
1: Молодец.
0: Смотрите, но женщина, наверное, уверена, что женщина всегда главная.
1: Тут, мне кажется, нужен правильный баланс в этом соблюсти.
0: Вот, ну ее, говорит, слушаю.
1: Правильный баланс, да.
0: А потому что, ну нет, смотри, я вот в этот
1: раз... Как говорят бухгалтеры, нужен правильный баланс.
0: Но в этот раз я смотрела передачу про строительство домов. Угу. Строительство домов, и там почему-то одни мужчины. Я задалась вопросом, почему вот дома строят только мужчины? Женщины же тоже умненькие бывают. Как, и мне...
1: Так а женщина, может, ему помогала спроектировать, откуда ты знаешь?
0: Вот, а Сергей мне говорит, а потому что женщины более эмоциональные в этом вопросе, и всегда...
1: Ну вот он спроектировал, она мимо проходила, он за столом
0: работает. Но женщина не всегда более эмоциональная, понимаете?
1: Надо тебе здесь угол кривой сделать!
0: Я сказала, женщина не всегда более эмоциональная!
1: Верим,
0: плюс 7-9-2-7-2-42-8!
2: Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: По некоторым наблюдениям ученых, муравьи никогда не спят. Дельфины засыпают с одним открытым глазом, а пчелы умеют считать до четырех.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Жил-был царь в одной стране.
9: Сад украсьте срочно мне, чтобы растения росли, зеленели и цвели.
8: Ванька в клевер побежал. Для царя там все достал. Все в саду он посадил. Царь Ивана наградил.
10: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер». Молодыжский тракт 58, Залесная 58.
11: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
12: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
13: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
14: Папа, еще круг!
15: А я на боулинг.
16: Мам, я в игровые автоматы.
17: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» — ООО «Канавто 5».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе приветствия. Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
4: Ветер гонит пыль, подними стекло и забери вино, оно не помогло.
5: Так, не очень корректно перебивать такую хорошую песню, но я скажу.
6: 292-102-8, номер телефона в студии Бимрадио. У нас на подходе наша любимая уже игра «Как баба капа». Вот, нам нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас, 292-102-8.
4: Если я не стою, ничего не стою, так тому и быть.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Клевый, не квелый прогноз погоды. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 22 градуса, по ощущениям плюс 23, к вечеру плюс 20, сегодня без осадков. Завтра, в среду, 10 июня, днем ожидается плюс 24 градуса, к вечеру плюс 20, где-то небольшой дождь в районе 12 часов. Подождите, в четверг, 11 июня, днем плюс 24 градуса, к вечеру плюс 17, и, внимание, ожидается гроза, во сколько, не могу посмотреть, все зависло. Ну, в общем, я вас предупредила, данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
3: Спонсор игры ООО «Канавто 5» Tenet «Канавто». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь продажи в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026. Года подробности по телефону. На кону у нас сертификат на комплексную автомойку, и он достанется кому-то из наших игроков, с кем мы сейчас давайте и познакомимся. Первый до нас дозвонился Тимур. Добрый вечер, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Петр, Ярослава.
1: Здравствуйте, Тимур, как у вас настроение?
4: Да. Все супер.
1: Тимур, а вы слушаете наш эфир сегодня сначала?
4: Ну, почти, да.
1: А какая у нас тема? Я уже забыла, просто напомните мне, пожалуйста, я реально забыла.
4: Как привлечь взрослую женщину.
1: Ты ж мой золотой, внимание взрослой женщины, все верно. Итак, Тимур, как привлечь внимание взрослой женщины или взрослого мужчины, вот вам вопрос. Как вы думаете?
4: Ну, это смотря кто хочет привлечь, ровесник или молодой человек.
1: Ну, молодому там попроще, конечно. Слышь, ты карга старая! И все, она твоя.
5: Это ваш клубок.
1: Хорошо, ну давайте тогда, как вы думаете, как можно привлечь внимание взрослого мужчины женщине, которая хочет с ним познакомиться?
4: Сказать, что у нее есть дача и рядом речка, и подарить удочку.
1: А, и подарить камень с веревкой.
3: Вот это поворот, вот это поворот.
1: А что там греха таить? Я истеричка, держи тебе веревку и мыло. Хорошо, сегодня против вас играет Эльвина.
3: Да, приветствуем, Эльвина, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Если приемник у вас прибавлен, Эльвин, пожалуйста, убавьте, а лучше выключите, вы нас будете прекрасно слышать в телефонной трубке.
6: Хорошо.
3: Смотрите, вот такой же вопрос, да, мы вот сегодня это обсуждаем, вот тему такого знакомства, скажем так, неожиданно. Вот понравился какой-то человек, вы думаете, как бы вот привлечь его внимание, что бы вы сделали?
6: Я бы улыбнулась все свои 32 зуба.
1: Mm-hmm. И показали, что у вас все полный комплект, и на вас тратится, в принципе, не так уж это.
3: Не нужно.
1: Импланты
3: на
1: вам
3: зубы,
1: не нужны, да?
3: Да,
1: у вас все хорошо.
3: Ладно, хорошо, ну, хорошо, смотрите, вы улыбнулись, он увидел, не улыбнулся в ответ. Или улыбнулся, допустим, в ответ, что дальше?
6: Я бы спросила, как его зовут. Поинтересовалась бы, сколько ему лет, например.
1: Хочешь, я угадаю, как тебя зовут? Зовут.
6: Да.
1: Раньше реклама такая была. Хорошо, ну, в целом, главное, чтобы дыхание было свежее. Итак, как правило игры. У нас будут специальные приспособления, специальные капы, которые мы будем вставлять в рот. Капа одна на двоих, поэтому в наших интересах играть первыми.
3: Это что за песня была? На двоих одно дыхание, на расставание.
1: Слушай, я...
3: Нет, это другая была, а тут про капу можно так же петь.
1: На двоих одно дыхание через расстояние.
3: Вот, через капу получается.
1: А что там? Подумаешь, господи, все свои. Так, подождите. Так вот,
3: Тимур,
1: наша задача,
3: наша задача
1: объяснить вам как можно больше слов, которые так или иначе связаны в предложении. А ваша задача догадаться, что за слова мы произносим. Никаких подсказок мы сейчас перед эфиром не даем, но если вы вдруг слово не отгадываете, мы можем вам как-то через другие слова идти. В общем, надо это сделать очень быстро. На кону классный подарок. Тимур дозвонился первым. Тимур, с кем будете играть?
4: Давайте, мальчик-девочка.
1: А, я согласна. Где моя капа чистенькая?
3: Подожди, то есть...
1: Все, он выбрал.
3: Тимур с тобой играет, все хорошо. Ровно одна минута у вас будет, Тимур, я напомню.
1: Подожди.
3: Давай.
4: Так, а с чем связаны слова?
3: Красотка. А там вообще ни с чем не связаны.
1: Со слюной связаны слова.
3: Там они вообще настолько сложные предложения бывают, но нужно понимать, что некоторые согласны, мы чисто физически не можем выговорить.
1: Не отказывай.
3: Не можем выговорить.
1: Я, кстати, зубы не чистила.
3: Тимур, вы готовы?
4: Да, готов.
3: Стартуем.
1: Бим радио. Труфа. Но в театре играет это труппа.
4: Труппа?
1: Да. Подверглась.
4: Подверглась?
1: Да. Постоянным.
4: Постоянному?
1: Да. Постоянным. Ным. Постоянным.
4: Постоянным.
1: Да. Нападкам.
4: Нападкам.
1: Да. Публики.
4: Публики.
1: Да, молодец. Вравый.
4: Еще раз.
1: Вравый. Браво, браво! Но только вравый.
4: Браво.
1: Вравый. Бравый. Да, молодец. Варьер. Ну, тот, кто стрижет. Варьер.
4: Барбер.
1: Да.
4: Барбер.
1: Вдел. Ну,
4: вдел. Вдел.
1: Да. Врожь. Ну, такую, знаете, ешь это на иголочку. Врожь.
4: Брошь.
1: Да. В. Врозе.
4: В.
1: Да.
4: На... Брось.
1: Да, молодец. Ага. Фабричный.
4: Фабричный.
1: Да. Товарооборот. Товарооборот. Ну, в магазине.
4: Товарооборот.
1: Да, молодец.
4: Товарооборот.
1: Особенно.
4: Особенно.
1: Возрос.
4: Возрос.
1: Прошлое. Прошлое.
2: Любим радио.
4: Прошлое,
1: ну, да.
3: Слушайте, ну круто, все равно прям вы, по-моему,
1: Тимур,
3: там два предложения целиком, по-моему.
1: Два предложения целиком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
3: Это рекорд.
1: Это рекорд,
3: у нас
1: Тимур, мы с вами рекорд
3: было.
1: Поставили сегодня.
4: Ну, у меня просто три дочки, две племянницы, и между ними по 2 года разница, они росли, и приходилось разбираться, что они вообще хотят сказать.
1: Ну, вы профессионал,
3: смотри,
1: мы прям, вообще
3: вот
1: прям
3: всех
1: красавчик.
3: Всех понимает. Ну, результат просто невероятный, и Львина, нам предстоит сложная задача.
6: Да.
3: Будем, пожалуй, справляться с ней, как
6: мы? Мы будем стараться, да. Мы будем стараться.
3: Ну, в общем, я...
1: Надя, ты мою капу взял, да?
3: Нарядился. Вы готовы?
6: Я готова.
3: Стартуем.
2: Бим радио.
3: Амбразура.
6: Амбразура.
3: Да. Выдержала.
6: Выдержала.
3: Да. Лобовой.
6: Лобовой.
3: Есть. И удержала.
6: И удержала.
3: Рубеж.
6: Рубеж.
3: Верно. Манера.
6: Манера.
3: А, да. Обобщать.
6: Обобщать.
3: Да. Разный.
6: Разный.
3: Влев.
6: Блев.
3: Да. Обратилась.
6: Обратилась.
3: Да. В.
6: В.
3: Ланию. Лания. Преследование, например. Лания.
6: Мания.
3: Да. Ну.
6: Преследование.
3: Ладно, это же от себя.
6: Ладно.
3: Рабыня.
6: А, рабыня.
3: Фафрагила.
6: Поправила.
3: Вусы.
6: Бусы.
3: И продолжила.
6: И продолжила.
3: Штопку.
6: Штопку.
3: Молодец.
2: Бим радио.
3: Считайте, я не могу считать после этого. Три предложения получилось.
1: Подожди, ты с какого начал?
3: Я так сейчас не вижу.
1: Так, а вот про амбразуру, да? Про
6: да.
1: Рубеж все сказали?
6: Да.
1: 1, 2, 3, да, 4, да. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дальше что?
3: Рабыня потом была у меня.
1: Вы рабыню все отгадали?
3: Да.
1: Прям всю?
3: Все. Рабыня Изаура, это наш конек.
1: Тогда 18.
3: 18 нам уже!
1: Ильвина! Сегодня как-то понятно было, да, как будто?
3: 18! Да, мы тоже тренируемся, конечно же.
6: Классно,
3: Тимур,
6: классно.
3: Тимур, вы уж это, не обессудьте. Ильвина больше общается с теми, кто говорит плохо.
6: Да, Ильвина просто работает в 16-й гимназии, учителем английского языка, наверное, поэтому мне было легко.
3: О, май гад, бро!
1: Наш English is very well.
3: It's greatable, it's great, Ильвина.
1: The London, the capital of Great Britain.
3: Behind blue eyes, понимаешь. Тимур, кому будете приветы передавать?
4: Всему городу и коллективу Бим радио.
1: А давайте по-английски передадим приветы.
6: Давайте.
1: Hello to... Подожди, Тимур, вы.
4: Я-то не преподаватель.
1: Не, ну мы...
6: Давайте я подскажу. Hello to my family.
1: Это здорово. А еще? Моим коллегам давайте.
6: Hello to my colleagues.
3: Все как просто, смотрите.
1: Еще детям и племянницам.
6: And my children and my nephews.
4: And my children and my nephews.
3: Окей.
1: Что-то там наврал, ну, принято.
3: Окей.
1: Да, спасибо, Тимур, огромное.
3: Курсы английского языка на Бим-радио вместе с Эльвиной.
1: Так, Тимур, вы большой молодец. Обязательно звоните, еще участвуйте. В этот раз не удалось обогнать нам наших соперников.
3: Смотри, зато результат какой был.
1: А вообще, да, приходите на вечеринку «Ночи летний бал», где уже наши гости смогут себя попробовать в этой роли объясняющего. И капы будут разные, обещаем.
3: Эльвина, your turn, как говорится.
6: Я передаю всем огромный привет ведущим Бим Радио. Спасибо вам большое за то, что я получала. Я первый раз, кстати, участвую в конкурсе, первый раз что-то выиграл, да. Передаю огромный привет моему супругу, который сидит рядом со мной, Айрату. И все, кто меня узнал, всем огромный привет.
3: Отличненько. Как говорится, Эльвина, nice to meet you. Не кладите, пожалуйста...
6: Nice to meet you,
3: okay. Не кладите, пожалуйста, трубочку за эфиром. Расскажем, как вы заберете свой подарок. Ну, а с этой безумной игрой мы встретимся уже...
1: Завтра.
3: Обязательно. Бим Радио. Ну, а я для вас, конечно, вот такую вот полезную информацию с коллегой зачитаю. Почему бы нет? Потому что Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунитесь в атмосферу окунись в атмосферу, где уже можно все. О чем вы думаете, Петр? Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирт и танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала.
1: Петр.
3: И Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер вечера несравненный MC Зали. 11 июня. Послезавтра ресторан Максимилиан. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
0: Реклама на Бим Радио. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
5: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
9: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
10: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
9: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
11: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Казани 6+.
1: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
2: Я ротель!

0: Позиция номер один.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Хабим радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Добро пожаловать на казанские дороги. Давайте посмотрим, что происходит к данной минуте в городе. Обновим Яндекс.Карты, за что им огромное спасибо, что они вообще есть в этом мире. 4 балла местами. Затруднения, сообщает нам карта. А я сообщаю, где расположились крупные пробки, чтобы вы туда, конечно же, не попали. Итак, это проспект Ибрагимова, улица Копылова, от улицы Академика Королева до Тецовской улицы 11 минут время проезда. Улица Вишневского, от улицы Амирхана Яники до улицы Николая Ершова 10 минут. Левобулачная улица от Тазигизата до улицы Татарстан 9 минут и по 7 минут затруднения на Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова, а также улица Комиссара Габишева от улицы Сафиулина до улицы Кул-Гали. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, она же Кремлевская, мост Миллениум и третья транспортная абсолютно свободны в обе стороны. Кировская дамба, ну это даже не затруднение, из центра всего 1 балл. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Совсем скоро услышимся в новом музыкальном часе. Еще много чего интересного мы готовы вам рассказать, разыграть. И не забывайте, что еще и разговор по душам у нас состоится тоже совсем скоро. Будьте рядом.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
6: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Одна тут трешься.
2: На дискотеке, да? Слушайте, я обещал, я исполняю. В упервых строках нашего письма, как говорится, я с удовольствием вам представлю, что буквально вот в этом часе, через несколько минут, с нами будет невероятная Гульшат Хабриева. Значит, снова состоится разговор по душам. Тема сегодня, как всегда, очень полезная, поэтому...
3: А можно я озвучу тему? Родителям молодоженов посвящается. А что, сейчас лето, пора свадеб, поэтому будет очень актуально.
2: Запаситесь блокнотиком, как говорится, или можно потом переслушать подкасты БИМ-радио. Вот, в общем-то. Также в середине часа мы будем поздравлять наших дорогих невероятных слушателей, тех, кто отмечает свой день рождения именно сегодня, 9 июня.
3: А еще сегодня мы разыграем билет в этом часе на два билета.
2: На моего краша.
3: На Фердуса Тимаева, да.
2: Как только даже имя слышу, мне уже становится хорошо.
3: Тепленькая пошла.
2: Не пропустите ни в коем случае свою возможность отхватить классные билетики вместе с любимой радиостанцией. Ну и тема, как бы, у нас она продолжается.
3: Тема такая.
2: Мы же не представились, извините, Ярославушка.
3: Да, и Петр Нижинский. А мы как-то плавно, третий час, мы по-прежнему здесь. Петр Нижинский, Ярослава Чернышева.
2: Особенно для тех, кто к нам только что присоединился, пламенный горячий привет.
3: Да, тепленький, мы же уже сказали.
2: У меня горяченький.
3: В общем... Вот, проверять не буду. А тем такая у нас, как можно привлечь внимание взрослой женщины или взрослого мужчины. И здесь есть, вот у татар есть пословица, напишу на русском: муж – голова, а жена – шея. Куда шея повернет, туда голова и смотрит. Еще как можно знакомиться и привлечь внимание.
2: Тут главное, чтобы остеохондроза не было.
3: Ну да, она заклинила и смотрит в одну сторону.
2: И приехали, все.
3: Это
2: все
3: надо полтуловища.
2: И все время бочком ходишь, вот так вот.
3: Бочком, как да. Бочка?
2: Да, как
3: это
2: бочка.
3: Это на диету надо, значит. Так, это так же, как если женщина многого от тебя хочет, значит, ты многое можешь. Логика, да. Ну, логично так-то.
2: Знаете, как говорят, чего хочет женщина, того хочет Бог.
3: Че?
2: А не слышал такое выражение?
3: Слышала, ерунда полнейшая.
2: Ну, не знаю.
3: Женщина не всегда знает, что она хочет.
2: Это факт.
3: Или женщина сейчас хочет одно, а через 5 минут другое.
2: Ну, понимаете, в этом и есть определенный шарм именно женского пола.
3: Так, иной раз даю женщине своей покомандовать, ей приятно, да и мне. Ну, конечно, иной раз охота, чтобы она покомандовала. Когда дети спят, там, знаете,
2: да.
3: Вообще
2: ну-ка,
3: прям...
2: Ну-ка, китель да. Надень. Командуй.
3: Там больше, наверное, все-таки латекс. Что-то это затекло,
2: куда
3: все
2: надо. Куда вас понесло-то?
3: Пересесть, куда-куда? К вечеринке ночи летнего,
2: да,
3: уже все, готовимся.
2: Послезавтра.
3: Подожди, еще есть сообщение, я его куда-то потеряла.
2: Ну, давай.
3: Здесь что-то было.
2: Найди его, найди.
3: Ищу я его, ищу. В общем, пока я его ищу, +7 9 2 7 2 42 102 8. Как можно привлечь внимание взрослой женщины или взрослого мужчины? Просто вот даже на улице возьмем, или все-таки где-нибудь...
2: Ну, понравился вам человек.
3: В клубике,
2: да.
3: Например.
2: Что, подойдете, скажете...
3: В аптеке.
2: Ну, кстати, так тоже было бы нормально.
3: Как?
2: Странно. Такой, понимаешь, такой еще это себе это подушку накидал туда, это под рубашку такой горбатый. Горбун, хоть знакомься.
3: А ты так, у меня нет мелочи.
2: Давай крупные.
3: Извините, я не крупная, миниатюрная.
2: Я тебя вкормлю. Вот, кстати, быстренько я прочитаю. Алексей написал. Подскажите, пожалуйста, где находится Нофилет?
3: Вот, есть, вот.
2: Это ты смотрел?
3: А, это смотрела.
2: Не про фильм я сейчас, с Панкратом Черным.
3: И Алмаз тоже написал. Это же из фильма.
2: Да. Поутру в кабаре.
3: А мы, кстати, народные песни-то когда будем петь?
2: Ты хочешь сегодня?
3: А чё бы нет? Мы сегодня вообще все успеваем в этом часе. Гульшат, совсем скоро у нас будет Хабриева, Гульшат Хабриева. Также народная песня и розыгрыш билета на Фердуса Тямаева.
2: Ну и, конечно, краш! Для вас еще будет сейчас мой краш, да, мой краш. Информация, я хотел сказать, на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки», теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
4: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
10: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
14: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Нефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Оказавшись рядом со Стерлитамаком, я не мог проехать мимо известных терм в Громаде. Отдых в термах получился просто великолепным. Я уезжаю отдохнувшим и с отличным настроением. Благодарю термы в Громаде за такой теплый прием. Спасибо большое.
3: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, а, это не тайна, б, это не подруга, в, это не женщина.
2: Да ну на!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Разговор по душам с Гульшат Хабриевой.
6: Итак, очередной вторник, которому я, конечно же, невероятно счастлив.
7: Невероятно это, рад, давай.
6: Да, этому есть определенные причины. Ну и, конечно, одна из них – это Гульшат Хабриева, которая у нас в студии. Здравствуйте, Гульшат.
7: Здравствуйте.
8: Доброго вечера, дорогие мои. Ярослава, Петр.
6: Разговор, я тоже вас очень разговор люблю. По душам быть, как говорится. Да. Я просто хочу немножко напомнить нашим слушателям, а может быть, те, кто только подключился, познакомить, чтобы знали, кто же такая Гульшат Хабриева. Между прочим, пожалуйста, прошу любить и жаловать. Это психолог индивидуальный, семейный, детский, с опытом 21 год, бизнес-тренер международного класса, мама двоих замечательных детей, любимая жена, за плечами 21 год счастья. Какая красота и гармония в семейных отношениях. Вот так вот. Поэтому Гульшат, как говорится, знает, о чем нам тут рассказывать. Ну, плюс, конечно же, невероятный бэкграунд психологии. Ну и тема. Да. Уже вот Ярославушка чуть ранее говорила. Я давайте напомню. Родителям молодоженов посвящается.
7: Помочь нельзя навредить.
6: 5 ошибок и 5 законов построения хороших отношений с молодой семьей. По-моему, очень актуальненько.
8: Да, и где же мы поставим запятую в этой фразе, да? Помочь нельзя навредить. Вот где кому хочется, там и ставьте. И, конечно, почему мы берем эту тему? Потому что вот сейчас у меня в работе 572-я семейная пара. И вы знаете, я и по своим наблюдениям, по своей практике это вижу. И встретилась прямо со статистическими данными, с научным экспериментом, который был проведен. Брали 10 тысяч семейных пар разведенных. Угу. И выявляли причины, почему пришли к такой ситуации. Угу. И одна из самых топ-3, так скажем, причин – это родители в семье молодых.
6: Ага.
8: Либо влияют, либо вмешиваются,
7: накручивают.
8: Либо накручивают. То есть каким-то образом присутствуют эти родители в каком-то неприемлемом формате для семьи. Сказать вот так вот прямо отрицательно, конечно, нельзя, потому что родители, мы же все любим своих детей. И я склонна думать о том, что родители не специально это делают. Они хотят как лучше, они хотят помочь, они хотят, наоборот, сделать так, чтобы все у семьи было хорошо, получается вот как-то вот не так, да? И поэтому сегодня для кого наша передача будет интересной, актуальной? Это для родителей будущих молодоженов, потому что сейчас лето, это время свадеб. Это для самих будущих молодоженов, чтобы они четко понимали тоже, как им выстраивать отношения с родителями, куда рулить это русло, да. А для тех, у кого уже есть дети со своими семьями, они не молодожены, но они уже живут, и что-то не так в отношениях между поколениями. И для друзей, коллег и приближенных людей этих молодых семей, потому что явно человек приходит на работу, и он в каком-то не том настроении, и все равно там коллеги выслушивают, еще что-то, да, и никому это не хочется выслушивать. И поэтому вот для этих это будет актуально. И какая ситуация складывается? Вот давайте прямо начнем с самого начала. Вот женятся молодые. Что происходит в данный момент? Сходятся две семьи. Это не молодые люди сходятся, а две семьи сходятся. С родителями, с сестрами, братьями, с бабушками, дедушками, да? И в каждой семье свои традиции устоявшиеся, свои обычаи, свой микроклимат. Все свое уже. И люди считают это правильным, потому что они так живут, и они в априори считают это правильным. И вот представляете, сходятся две семьи, каждый со своей картинкой правильно. И вот здесь вот очень важно с самого начала, подчеркиваю, с самого начала, желательно еще до того, как поженились, до свадьбы, выстроить отношения. Какая ситуация складывается? Вот давайте прямо начнем с самого начала. Вот женятся молодые. Что происходит в данный момент? Сходятся две семьи. Это не молодые люди сходятся, а две семьи сходятся. С родителями, с сестрами, братьями, с бабушками, дедушками, да? И в каждой семье свои традиции устоявшиеся, свои обычаи, свой микроклимат. Все свое уже. И люди считают это правильным, потому что они так живут, и они в априори считают это правильным. И вот представляете, сходятся две семьи, каждый со своей картинкой правильно. И вот здесь вот очень важно с самого начала, подчеркиваю, с самого начала, желательно еще до того, как поженились, до свадьбы, выстроить отношения с семьей своего или избранника, или

0: правильным. И вот представляете, сходятся две семьи, каждый со своей картинкой правильно. И вот здесь вот очень важно с самого начала, подчеркиваю, с самого начала, желательно еще до того, как поженились, до свадьбы, выстроить отношения с семьей своего или избранника, или избранницы, вообще вот этим двум семьям сразу выстроить правильно отношения. Что это такое? Не, знаете, ай, как-то там случится, как-то там мы поймем друг друга, или там какие самые большие ошибки, да, это то, что и так все понятно, и что там обсуждать. Сойдет. Да, мы же думаем вот так вот, это же правильно, это верно.
1: Ну, что то есть там вы хотите обсуждать? Сказать, что есть такое выражение «договариваться на берегу».
0: Да, договариваться на берегу. И что вызывает проблемы в отношениях между этими двумя семьями? Это недосказанность, неизвестность, разность точек зрения и мышления, что для кого нормально, что для кого ненормально, недопонимание, и в результате это приводит к борьбе кланов.
1: О, Монтекки Капулетти.
0: Да, да, да.
1: История стара как мир.
0: И либо кто-то вынужден отойти в сторону, например, кто-то послабее или кто-то помудрее, там, говорит, да ладно, я не буду ругаться, пусть там это. Кто-то отходит в сторону, но тоже затаивает обиду. И в любом случае этот конфликт, он разовьется рано или поздно. А между двух огней оказываются вот эти молодые.
1: Между молотом и наковальней.
0: Да, оказываются вот эти молодые, которым родители поют на ушко, да? Сейчас 5 ошибок, 5 законов и что делать? Первая ошибка родителей – это когда родители не уходят из первого круга ребенка, детей, и оказывают так называемую помощь, причиняют добро. Продолжают все решать, не дают детям самостоятельности, возможности получить свой собственный ценнейший опыт. И исходя из этого, первый закон, который нужно запомнить этим родителям, он называется так. Родители тире второй круг. О чем речь? Вот когда ребенок был в вашей семье, он был вашим ребенком, вы были в его первом круге. Как только ребенок выходит замуж или женится, родители уходят на второй круг, а в первом кругу становятся супруг или супруга и их дети.
2: Угу.
0: Вот. Поэтому родителям очень важно этот факт понять. Принять, хотя очень непросто.
2: Да.
0: Это сказать легко, это сделать очень непросто. И понять, что прежние правила взаимодействия и с вашим ребенком, и с супругом, супругой вашего ребенка уже не будут работать. Это новые вводные данные, серьезные новые вводные данные. И поэтому нужно садиться за стол переговоров и договариваться. И из этого исходит второй закон и вторая ошибка. Кто-то из участников ситуации, либо все, либо кто-то, считают, что не нужно садиться за стол переговоров, не нужно разговаривать, это лишнее, не нужно договариваться, что они знают, как правильно, мы будем командовать, вы будете делать так, как мы говорим, мы знаем лучше. Да, обычно в нашем менталитете это та семья, которая более состоятельная финансово. Вот они начинают диктовать правила. Вот. И перетягивание одеяла на себя и свою семью, и на свои правила традиции. И поэтому второй закон звучит так. Разговор по душам, на берегу и экологичная поддержка родителей с обеих сторон. Нужно сесть двум семьям, обговорить все правила, должны быть все, кто участники, родители, молодожены, братья, сестры. И прям договориться. Знаете, кстати, новый формат классный сейчас появляется. У меня, я проводила стратегическую сессию для двух семей. Такие мощные две семьи наши татарстанские. И никто никому не уступает, и здесь нужно договориться. И мы провели стратегическую сессию в игровой форме, играли, договаривались, и все так здорово получилось. Они были просто счастливы, и они говорят, мы до сих пор живем по этим правилам, мы все выполняем, и у нас все отлично.
2: А вот у меня вопрос, есть же такие мужчины, в основном мужчины, которые, ну вот вчера я так думал, а сегодня передумал. То есть нет, не будет ли это, но есть такие мужчины.
0: А мы все фиксируем, передумать невозможно, мы же все записываем.
1: Слушай, можно же прям,
2: сказал, ну и что, что это буквы?
1: Прям договор можно составить,
0: конечно,
1: за подписью.
0: Конечно. Самое главное, пойти на этот шаг. Это сейчас не так нудно можно делать, да, вот сели просто и сели, а это можно делать в очень интересной игровой форме.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Как мы делаем стратегические сессии в компаниях по бизнесу, точно так же и в семье. И это все отлично, очень даже работает. Третья ошибка –

0: Это когда родители встают на чью-то сторону, подключают личное непринятие или, наоборот, личные симпатии, не учитывая интересов всех участников и психотипы людей. Да? И второй закон звучит, третий закон звучит так. Нейтралитет и профессиональная помощь. И это о чем? О том, что не нужно вам вставать на чью-то сторону. Ну хорошо, вы можете встать, работать с парой в случае, если вы можете быть беспристрастным. Вы умеете это делать грамотно и профессионально. Но, как правило, если такого образования нет, то это невозможно.
1: Все равно перевоз будет в ту или иную сторону.
0: Беспристрастным,
1: да.
0: Ну, невозможно быть самим родителем беспристрастным. Ну, невозможно. Это же твое чадо, ты же этого... сыночку, корзиночку или доченьку, там, ты растил этого ребенка, да, с малолетства, ты не можешь встать на сторону другого человека, даже если ты так показываешь, ты даже посередине быть не можешь.
2: Это родительская солидарность, да?
0: Да, это очень сложно.
1: Да.
0: Это очень сложно. Это можно, но очень сложно. Поэтому здесь, если вы вдруг видите, что какие-то проблемы у молодых, отправляйте их к профессионалу, именно к семейному психологу, мы подчеркиваем, не к индивидуальному психологу, который заниматься будет с каждым по отдельности, а именно к семейному психологу, который будет работать сначала с одним, потом с другим, потом с обоими сразу. Четвертая ошибка – это пессимистичная позиция родителей сверху и неверие в жизнь детей и в то, что они смогут сохранить семью и будут счастливыми. И четвертый закон называется «Мы верим в вас, в ваши отношения и в вашу семью». Как бы, кто бы не был прав, всегда нужно держать оптимистичную позицию, никого не надо ругать, никому не надо присоединяться, отправлять к профессионалам, потому что вы вырулить не сможете, они помирятся, а вы останетесь крайними. Поэтому здесь лучше отправлять профессионал и верить в эти отношения. И пятая ошибка – это критика, непрошенные советы и обесценивание мнения молодых. И поэтому закон звучит пятый так – безопасные отношения. Нужно экологично научиться общаться, экологично, да, с уважением личных границ семьи, с уважением личных границ каждого из них. Понятно, что иногда нам с высоты прожитого опыта кажется, что они говорят какую-то ерунду, потому что мы знаем,
1: что... Чего вы знаете? Я
0: да,
1: пожил.
0: Да. И мы начинаем обесценивать, там, ругать их и так далее. Но это их опыт, это их жизнь, и надо дать им возможность получить свой очень драгоценный, классный семейный опыт жизненный. И, конечно же, сохранить семью обязательно.
1: Ну что ж, я надеюсь, что информация пришлась к месту.
0: Да.
1: Те, кто должен был услышать, услышал, записали там. Я не знаю, если что, всегда можно подкасты послушать. Еще раз напомним, на сайте Бимрадио. Огромное спасибо Гульшат Хабриева, напомню, с нами была. Это был разговор по душам. Всегда очень тактично, четко и по делу. Гульшат просто перфекто.
0: Спасибо.
1: Ну и прямо сейчас информация на правах рекламы.
0: Если у вас остались вопросы, и вам важно получить психологическую помощь в вопросах бизнеса, воспитания детей и семейных отношений мужчины и женщины, то вы всегда можете мне написать по номеру 8 903 062 1108. Лучше, конечно, в Максе. Либо в личные сообщения ВКонтакте, бизнес-тренер, психолог, индивидуальный, семейный, детский Гульшат Хабриева, 18+.
3: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
4: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
6: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
7: Всем привет, я Ярослава.
8: А я Петр.
7: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
8: Ночь и летний бал.
7: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
8: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
7: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
8: Становитесь королем и королевой вечеринки.
7: Там будет MC Зали.
8: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
11: Земля в иллюминатор.

0: Бим Радио.
1: Итак, обещали вам народные песни, и сегодня у нас песня вот «Виновата ли я?» Очень актуальна, кстати, для многих.
2: Ну, я, наверное, что, буду бабушку изображать, что ли?
1: Да, застольные песни, присоединяйтесь к нам.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 21 градус, к вечеру плюс 20, сегодня без осадков. Завтра, в среду, 10 июня, днем плюс 24, небольшой дождь. Примерно в полдень, к вечеру плюс 20, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Программа для именинников «Первый тост».
1: Самое время поздравить именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Сегодня это 9 июня. Отмечать, наверное, будут как раз-таки после зарплатки, да, я так понимаю. В общем, открываем нашу группу «Бимрадио Казань» ВКонтакте. Тех, кто сегодня как раз-таки принимает все добрые пожелания, поздравления. Итак, Рамиля Шамсидинова, Сергей Сунгуров, Альбина Абдулина, Лилия Саляхова, Елена Серкина, Рузиля Нурулина, Рафаэль Абясов, Денис Мусаев, Айгуль Мауленова и Анастасия Рубина. Бузова. Дорогие именинники, будьте счастливы, самое главное, будьте здоровы, пусть всегда будут да хорошие, добрые песенки рядышком, и никто не лажает. В общем, с днем рождения, конечно же, ура!
4: 2-930-800, я напомню, это номер телефона, по которому вы можете позвонить в рабочее время в будние дни с 10 до 17.00 и заказать невероятно интересное поздравление для своего родного, близкого человека. А потом уже ведущий Бимрадио с удовольствием вашу заявку выполнят. Поэтому пользуйтесь. 2-930-800. Кто же родился в этот прекрасный день на свет, помимо наших дорогих слушателей? Невероятное количество невероятных людей. Уж простите за тавтологию. В этот день родились Федор II Алексеевич, Петр I Великий. Сегодня день рождения отметил. Ну, знаете, как вот интересно совпадение. Ой, это был микрофон. Авиаконструктор Николай Поликарпов, актриса Натали Портман, актер Петр Бараничев, актриса Елена Панова, очень много актеров. Актер Джонни Депп сегодня отмечает свой день рождения. Джонни, позвоню чуть-чуть попозже, пока с межгородом не очень. Актриса Анна Табанина также появилась на свет именно в этот день. Натали Портман, я уже говорил, да? Говорил. Так, кто же...
1: Ну, посмотри еще,
4: Натали
1: посмотри.
4: Натали Портман, да, она такая интересная. Так вот, кто же из музыкантов? Ну, меня всегда же интересуют музыканты, да? Итак, смотрите, в этот день на свет появился Лес Пол. Может быть, никому это ничего не говорит, но вот этот дяденька и изобрел ту самую первую фактически электрогитару, которая до сих пор так и называется Лес Пол. За что тебе, дяденька, низкий поклон? В этот день на свет появился Джон Лорд, легендарный хард-роковый клавишник, композитор, один из основателей группы Deep Purple. Огромное спасибо, ребятушки, вам за классную музыку. Также... А почему у нас, кстати, играли, да, вот вы думаете, земляне? Просто так, что ли? А нет, совсем не просто так. Потому что в этот день тоже у нас появился человек Анатолий Шендеров, барабанщик нынешнего состава группы «Земляне», вот поэтому мы их послушали. А также Константин Лекомцев, саксофонист, клавишник, аранжировщик, бэк-вокалист группы «Смысловые галлюцинации», тоже его поздравляем. Ну, я с удовольствием еще одного человека, которому по межгороду придется звонить, хочу поздравить, это Мэтта Беллами, фронтмена английской группы «Мьюз». Мэтт, поздравляю. Congratulations.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Да, это была, конечно, Мадонна чуть ранее. Был Мьюз. Совпадение, как говорится, не думаю. Переводится как муза. Ну и у меня для вас информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебя поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы, аттестации, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава, за пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер «Ночи МС Зали». На 11 июня. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
4: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
6: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
9: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
12: 0+.
13: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Кукуруза – уникальное растение. В ее зернах содержится такой элемент, как золото. Зерен в каждом початке – четное количество. Кукуруза никогда не одичает, поскольку она не может расти, если ее не посадит человек.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 123 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Купи мне это, пап. Пап.
10: Пожалуйста.
9: А это стоматолог еще у меня. Отвези меня в школу, пап. Каникулы уже все равно. Отвези меня в школу, пап. Пап. Прямо сейчас мы готовы разыграть.
10: Да, осталось небольшое действие, которое мы обещали. Сейчас билеты на моего краша будут разыграны.
9: Итак, Фирдус Тимай, 8 августа. Два билетика мы разыгрываем. Ограничение возрастное 6+. Что нужно будет сделать? Да, вообще все просто. Кто фанаты, те участвуют. +7 927 242 102 8. Итак, я задаю вопрос. Какой песни с каким названием нет у Фирдуса Тимаева? Итак, первый вариант. Сайра Эйде Сандухаш, Гамер Уте, Тала и Бес Булдерабус Дослар. Вот, пожалуйста, +7 927 242 102 8. Самый первый ответивший получает два билетика. И у нас есть правильно ответивший Ильнар. Видимо, фанат Фирдуса Тимаева. Ильнар, мы вас поздравляем, ставлю вам огонечек. 8 августа, ничего не планируйте, отправитесь на концерт Фирдуса Тимаева. Потом два билетика мы разыгрывали, мы вас поздравляем. Я не фанат.
10: Ну и зря. Да? Что я тебе могу сказать?
9: А ты какой бы думал вариант неправильный?
10: Я думал второй.
9: Четвертый.
10: Безблдарабас. Yes?
9: Да, Дослар. Да. Yes, да. Yes, of course. В общем, спасибо огромное вам, Петр, за эфир. Завтра сразу анонсирую.
10: Ой, взаимно большое вам тоже.
9: Завтра, если в пещерах не помру, то эфир будет у нас двое в эфире, не считая Ботанина. Завтра в первом часе...
10: Точно.
9: Завтра в первом часе будет у нас ответный вопрос. С нами будет наш...
11: Подождите. Я
9: с вами не прощаюсь. Остаюсь. И есть одна песня такая заунывная.
10: А мы сегодня
9: приятная.
10: Ее вспомнили. Почему заунывная? Это классная вещь. Мы сегодня в начале часа о ней вспомнили. Ну, давай припевик чисто споем, вот, да?
9: Давай. Это группа Хим. Кто помнит, слушал, кто раньше?
10: Gone with the Sin называется песня.
9: Давай. вступай, ладно?
10: Сейчас, погоди, еще такт.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Нет, это надо так умудриться еще бежать и так орать во все горло просто. Нас не догонят! Там быстро выдохнешься и никуда не убежишь. Но это мне так кажется. Вообще бег для меня это очень скучно. А я могу то же самое расстояние проехать на такси. Мне вообще не затруднит. +7 9 2 7 2 42 102 8. Наши мессенджеры, ну так, на всякий случай. Меня зовут Ярославушка. С вами до 10 часов вечера в классной компании, в классном настроении. И, конечно, с классной музыкой. И еще Феникс у нас в этом часе будет. А что вы думали? Конечно.
1: Реклама на Бим-радио. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Недавно Артем Патрин говорит: слушай, а ты поешь ведь как вот это вот Беовульф. Мне это было комплиментом, конечно же. А все потому, что надо практиковаться. Просто берешь дома, начинаешь подувать и подражать. И все получается.

0: что лучше всех. Вообще такой какой-то подозрительный ответ, как будто бы лучше всех. Но вот как показывает исследование, что можно отвечать так подругам. Кстати, всех приветствую в этом часе. Меня зовут Ярослава. Совсем скоро появятся гости, очень интересные, очень добрые, с большим-большим сердцем. Но пока про женскую дружбу. Женская дружба умирает по всему миру. 60% девушек перестали делиться личным с подругами из-за страха осуждения. Соцсети создают идеальную картинку, а реальные проблемы становятся стыдными. Дружбу в основном сохранили парни, а у девушек из-за отсутствия эмоциональной поддержки все рушится, отмечают психологи. Вот так. Я, на самом деле, согласна где-то с этим делом, ну, потому что подруга она сегодня поддержала, завтра осудила и так далее. Нужно заводить дружбу, женщина дружить с мужчиной, ну, знаете, на расстоянии. Он в Австралии, ты здесь. Написала какие-то там буковки без всякого осуждения. И он тебе также. Вот это то, к чему я буду стремиться. А также буду стремиться, знаете, к чему? К соусу пилявых.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Еще раз всем здравствуйте, меня зовут Ярослава. Я вам просто вышла напомнить о том, что мы продолжаем слушать хорошую музыку. А во-вторых, о том, что программа «Привет, привет» сегодня будет. В 21.00 она начнется. Сначала гимн, как положено, потом «Привет, привет», вот эта отбивочка. И далее начнем зачитывать ваши приветики, куда вы уже можете, которые вы уже можете отправлять. +7 9272 42 102 8. Также у нас есть сайт BIM-радио, приложение BIM-радио. Куда удобно, туда и пишите. С вас привет, а с меня в данном часе хорошая музыка.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Одна.

Главное, чтобы детей кто-нибудь куда-нибудь пристроил. На время, конечно, чтобы потом вернули обязательно. Ну и вообще лежать на матрасе так себе. Вдруг там что-то где-то поддувает, ты не заметил так. Раз, и твоя медитация, она уже навсегда. Ну, такое себе я лично не приветствую.

с выгоранием, заплывы на надувных матрасах с пледами и масками на лице. Интересно, конечно, ты пыталась посмотреть, что за маска, где-то огурцы, может, проглядываются, но нет, просто маска, чтобы ваши глазники были закрыты. Я бы, например, не смогла бы лежать, мне бы все время казалось, что кто-то сейчас меня прыгнет, чтобы я пошла ко дну, но не так! Легко меня потопить, я вам скажу, потому что что правильно, гей, оно не тонет. Под музыку для медитации люди отключаются от внешнего мира. Стресс уходит, тревожные мысли пропадают, голова... Нет, не так. Под музыку для медитации люди отключаются от внешнего мира. Стресс уходит, тревожные мысли пропадают, голова буквально очищается. Во-первых, я с тем же успехом могу на кроватке дома поваляться,

0: Информация на правах рекламы Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Это уже этот четверг. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20:00. Да, я сегодня очень громкая.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиан». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Подвигу солдата сердцем прикоснись.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Бимрадио, цикл радиопрограмм «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Проект знакомит нас с важной миссией волонтеров и добровольцев, которые поддерживают наших бойцов в условиях проведения специальной военной операции, помогают людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. Сегодня мы продолжим рассказывать о тех, кто ежедневно вносит свой вклад и приближает победу страны. Героем программы сегодня является Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. ВУЗ с первого дня специальной военной операции занял активную добровольческую позицию, делает все, чтобы помочь военнослужащим и жителям новых территорий. Университет сотрудничает с волонтерским корпусом «Помощь фронту». Помимо этого, прямо в ВУЗе плетут сети, пишут бойцам письма, собирают и отправляют гуманитарную помощь, выбирая делать свой вклад каждый день. Сегодня мы пригласили в студию руководителя инициативной добровольческой группы Поволжского университета спорта и туризма Диляру Зайнуловну Хасянову. Диляра, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Как у вас вообще настроение? С какими мыслями вы сюда приехали?
3: Все хорошо, спасибо. Мысли всегда только позитивные.
2: Ну вот я на вас смотрю. Первый вопрос, конечно, Диляра, это как вы начинали, что вас сподвигло, как давно вообще вы начали помогать?
3: Изначально вообще все начиналось с того, что мы направляли студентов-волонтеров в организованные пространства, где были налажены все процессы плетения сетей. А потом мы задумались уже над тем, чтобы организовать такое же пространство у нас в институте, на территории нашего университета. Это было сделано, наверное, для того, чтобы как можно больше сотрудников и студентов прониклись этой темой и больше человек смогли приносить пользу.
2: А как вообще вы привлекали? То есть приходили на пары или объявления какие-то вешали? Как студенты узнавали о том, что вы есть?
3: Студентов мы оповещали через кураторов, через их институты, деканаты. Кураторы приводили в свои кураторские часы к нам к сетям, получается, приводили студентов, и там мы им уже показывали. Те студенты, которые заинтересовывались данным процессом, они продолжали с нами вместе плести.
2: А кто вообще учит, обучает? Вот, например, сети вы плетете. Кто обучает студентов плетению сетей?
3: Изначально все начиналось с того, что мы, сотрудники, часть сотрудников, ездили в храм Сошествие Святого Духа, и там учились как раз-таки плетению этих сетей. Перенимали у них опыт, то есть мы у них взяли все наставления о том, какие материалы необходимо закупить. Затем уже те сотрудники, которые обучились там, они уже могли обучать всех остальных.
2: Это не сложно. По времени, да, сколько занимает обучение?
3: Обучение буквально 10 минут. Там совершенно нет ничего сложного. Единственная скорость плетения у всех разная, и она приходит уже с опытом.
2: То есть, смотрите, правильно я понимаю, что вы сети плетете прямо в ВУЗе?
3: Да, у нас наш штаб, так скажем, располагается в библиотеке в открытом доступе для студентов и сотрудников.
2: То есть любой желающий может прийти и помочь внести свой вклад?
3: Конечно, в любую свободную минуту. Для сотрудников это в основном обеденное время, а некоторые из сотрудников остаются даже после рабочего времени.
2: Ну, а по вечерам максимум до какого времени студенты могут задержаться, чтобы помочь?
3: Ну, я думаю, часов до 9 они точно могут задержаться там.
2: А кто больше всего проявляет инициативу и присоединяется к процессу плетения? Вообще, какими силами вы готовите сети? И что для этого нужно?
3: Нужно для этого только желание. В основном это, конечно, сейчас сотрудники, потому что студенты у нас ушли на каникулы. И у сотрудников, наверное, больше желания, чем у студентов.
2: А вот что для этого нужно в плане материального, чтобы плести сети? Кто вам это поставляет?
3: Это все закупаем самостоятельно.
2: А кто-то помогает финансовым, какие-то организации или...
3: Нет, это как бы все на добровольных началах. Мы все самостоятельно.
2: А какие еще добровольческие направления в университете вы ведете?
3: В нашем университете также работает центр сбора гуманитарной помощи для населения, куда каждый желающий может принести все необходимое для бойцов специальной военной операции. Также наши студенты пишут письма бойцам. Мы организовываем тематические встречи для студентов с ветеранами СВО. Стараемся воспитывать в студентах патриотизм. И также у нас работает студенческий патриотический клуб.
2: А ветераны СВО, они как-то к вам заезжают? То есть во время отпуска получается?
3: Бывает во время отпуска. Бывают те, кто уже мобилизовался. Ну, вернее, уже все, отслужил.
2: А
3: после ранения, например.
2: Планируются ли какие-то предметы такие, знаете, вот патриотическое чтение там, и вот 40 минут, например, ну, не знаю, какое-то обучение, какая-то лекция на тему СВО?
3: Мы стараемся. У нас каждый месяц проходит здоровая среда для студентов. И там мы, конечно, стараемся всегда хотя бы часик уделить патриотическому воспитанию студентов и приглашаем уже людей, которые причастны к этому вопросу.
2: Мы знаем, что вы на связи с бригадами СВО. Как реагируют сами бойцы на вашу помощь?
3: Ну, бойцы присылают нам видео, фото с нашими сетями. Вообще они очень радуются сетям, потому что маскировочные сети для них это как расходный материал, и они им жизненно необходимы.
2: А что вообще вам вот придает сил, мотивации заниматься этим делом?
3: Ну, силы нам, скорее всего, придает осознание того, что каждая сплетенная сеть – это чья-то спасенная жизнь. А для новичков я бы хотела пожелать, наверное... Ну, у них должно быть только желание плести. Всему можно научиться.
2: А, смотрите, а вы планируете что-то, кроме сетей, в дальнейшем еще для бойцов? Какая-то помощь? Свечи заливать там, я не знаю.
3: Ну, мы подумаем над этим вопросом. Просто свечи заливать – это немножко трудоемкая работа. И пока мы можем только направить свои силы именно на плетение, потому что мы все-таки занимаемся это в свободное от работы и от учебы время.
2: А люди, которые никак не относятся к ПФО, они как-то могут тоже внести свой вклад?
3: Я думаю, да, можно обратиться к нам в организационный отдел, и мы сможем организовать и даже...
2: Пропуск, наверное, какой-то.
3: Конечно, конечно.
2: А вот еще хотела спросить, у вас кто-то ездит, да? У меня несколько вопросов. Первый вопрос, кто-то ездит от вас или вот с фронтом, нет, с корпусом, которым вы сотрудничаете, помощь фронту. Кто-то ездит за ленточку, получается. Как часто вот они у вас берут сети и передают ребятам?
3: Смотрите, мы вообще стараемся отдавать сети каждый месяц по мере возможности, когда у нас есть такая возможность.
2: Сколько в среднем штук примерно вы можете сплести за месяц?
3: За месяц это бывает от 15 до 20 штук.
2: Ну, нормально так.
3: Ну, в среднем, вот мы, получается, занимаемся уже этим полтора года, мы отдали более 150 сетей уже.
2: Угу. Ну, это очень круто. И вот еще такой вопрос, несколько вопросов про студентов, которые помогают. Кто чаще вызывается, мальчишки или девчонки?
3: По-разному, но у мальчиков, скажу сразу, получается лучше.
2: Да? Да. Странно, казалось бы, девчонки более усидчивые.
3: Наверное, технический склад ума дает о себе знать.
2: А есть такое, то, что вот люди плетут сети и о чем-то разговаривают, или это молча, или поют? Что вообще происходит во время плетения сетей в коллективе?
3: Всегда бывает по-разному, но вообще общее дело объединяет. Как правило, разговариваем, делимся какими-то там своими секретиками.
2: Ну, по всему свету, понятно.
3: Да.
2: А есть ли родители, которые тоже принимают участие, глядя на своих детей, студентов? Там?
3: Такого в нашей практике еще не было. Нет. Но хотелось бы.
2: Обычно там, сыночка, корзиночка, давай, я тоже, ты иди занимайся, а я за тебя сеть поплету.
3: К сожалению, такого не было.
2: Но вообще такое возможно получается.
3: Конечно, конечно.
2: А вот еще такой вопрос, если не хотите, не отвечайте. А есть ли какие-то ништячки студентам, которые помогают? Ну, там, не знаю, зачет по какому-то предмету или какая-то вот мотивация для них, чтобы они после учебы не пошли там гулять с друзьями?
3: В виде мотивации у нас может быть только благодарственные письма могут быть, которые они прикладывают к своему портфолио, и дальше уже они с этим портфолио могут получать повышенные стипендии.
2: А вот в среднем, получается, студенты каких курсов самые активные?
3: Начальных курсов, первый, второй курс.
2: Бездельники вот эти вот, да?
3: Нет, они более инициативные.
2: Ага, а другие, а они успевают в это время еще заниматься студвёснами, творческие проекты какие-то вести?
3: Как правило, студенты, которые приходят именно на плетение сети, они довольно-таки активны и успевают заниматься абсолютно всем.
2: А есть ли студенты, которые так или иначе связаны с с военной операции? Может быть, у них родственники там, братья, отцы?
3: Может, не совсем корректно будет мне отвечать на этот вопрос, но да, у нас есть такие студенты, у которых родственники, и они именно из-за этого приходят к нам плести сети.
2: А вот письма, получается, вы пишете своими силами или тоже как-то, может быть, кто-то где-то сотрудничает, может, у кого-то братик, сестренка в детском садике, в школе, и как-то вот учитель говорит, сегодня мы пишем письма, или только это у вас в ПФО?
3: Как правило, наши кураторы говорят своим студентам, сегодня мы пишем письма.
2: Как часто вы пишете письма ребятам?
3: Ну, стараемся почаще. Вообще стараемся, конечно, отправлять с каждой партии сетей, но не всегда это получается.
2: Диляра, еще такой вопрос. Вот вы начинали, говорить полтора года назад, правильно?
3: Да, это был февраль 25-го года.
2: И сейчас вы тоже этим занимаетесь. Когда было легче? Психологически, может быть, физически тогда или сейчас?
3: Сложно ответить на этот вопрос. Это, наверное, всегда тяжело.
2: Угу.
3: И морально, и... да.
2: Ну, а что вас держит? Ну, то, что вот вы это идете, вы и плетете, и продолжаете, продолжаете. Наверное, усталость, она все равно уже накопилась.
3: Нет, как таковой усталости нет, но держит, наверное, вера в будущее, вера в победу.
2: Давайте еще раз, что бы вы пожелали тем, кто хочет, но так и не решается начать помогать, думает, что да, я все равно ничем, чем я смогу помочь. Вот что бы вы им пожелали, что бы пожелали молодым студентам и, конечно же, бойцам, я вам скажу, нас сейчас слушают ребята в зоне СВО, можете тоже им передать приветы.
3: Ну, тем, кто еще никогда к нам не приходил, я хочу пожелать прийти и попробовать. Возможно, вам это понравится. Это отвлекает от посторонних мыслей. И главное всегда помнить, что каждая сетка, каждый узелок, завязанный на этой сетке, может спасти чью-то жизнь.
2: Спасибо вам огромное. Напомню, что сегодня герой программы – это Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, а именно руководитель инициативно-добровольческой группы Поволжского университета спорта и туризма Диляра Зайнуловна Хасянова. Спасибо вам большое, что вы
3: спасибо.
2: К нам пришли. Приходите к нам еще. И спасибо вам за то, что вы делаете.
3: Спасибо.
0: К подвигу солдата. Сердцем прикоснись.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Position number one.
0: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Всем бывшим посвящается. Ничего страшного, нынешних сможете найти на вечеринке «Ночи, летний бал». Розыгрыш трех пригласительных будет уже в конце этого часа. Будьте рядышком.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы, но на солнечном настроении это никак не отразится. Водолеи, звезды предрекают неожиданную прибавку к зарплате. Все к этому располагает, но вопрос будет решаться в других кругах. Рыбы, в этот день вам потребуется грамотность, точность в подсчетах и прочие знания. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Привет, я Ярослава, и я сейчас буду разыгрывать билет на вечеринку ночи. Летний бал, точнее, три штуки. Поэтому вы можете поучаствовать. +7 9 8 2 42 102 8. Обещаю вам не говорить, нет, не обещаю не говорить таким голосом в четверг на вечеринке. В общем, придете, все сами узнаете. И что нужно будет сделать? Я задаю вопрос. Мне еще не лениво этим всем заниматься, поэтому будет просто вопрос по фильму. Ваша задача — правильно ответить. Давайте первый, второй, третий считать, мне тоже лень. Поэтому первый, второй, третий правильно ответишь, и в нашем мессенджере +7 9 8 2 42 102 8 выигрывают билетики, пригласительные билетики на вечеринку, которая состоится уже в этот четверг в Максимилиан. Сначала в 20:00, ограничение возрастное 18+. Если вы планируете идти, пойдете, пожалуйста, участвуйте. Если нет, то дайте возможность другим. Итак, в фильме «Зимний вечер в Гагаре» 1985 года главный герой в исполнении актера Александра Панкратова Черного пытается возродить популярность танца, которым он блистал в прошлом. Какой танец является центральным в этом фильме? Вот, ваша задача — правильно ответить. Я дам вам три варианта ответов. Твист, степ, чечетка или ламбада. В фильме «Зимний вечер в Гагарах» 1985 года главный герой в исполнении актера Александра Панкратова Черного пытается возродить популярность танца, которым он блистал в прошлом. Какой танец является центральным в этом фильме? Вот, пожалуйста, твист, степ, чечетка или ламбада. +7 9 8 2 42 102 8. И правильно, кто-то даже пишет чечетка. Правильный ответ, кстати, будет либо степ, либо чечетка. Я даже вам вот так вот хотела бы поставить, вот так вот. Пока от монитора не ослеп. Правильный ответ — это, конечно же, степ. И трое правильно ответивших — это у нас, значит, Рамиль, Майкер и Ренат. Вы отвечаете правильно, вы молодцы. На шару, не на шару, правильно ответили. В общем, напишу вам в личных сообщениях. Билетики можно выиграть будет еще и завтра, поэтому обязательно участвуйте. А остальным повезло. Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC-зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Что-то прекрасное переводится эта песня, если верите моему английскому языку, который давным-давно уже забросила, не изучала, но что-то прекрасное. Что-то прекрасное ждет победителей, с которыми я прямо сейчас на связи, которые выиграли билеты и пригласительные на вечеринку «Ночи летний бал». И хочется напомнить о том, что программа «Привет, привет» совсем скоро у нас стартует. +7 9 2 7 2 42 102 8. Можете писать.
1: Месяц апрель.
0: Все, короче, я ушла, потому что эту песню сейчас, я ничего вам нормально уже не скажу.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio. Привет приветов на Beam Radio.
1: А где-то чаечка поет, а где-то я сейчас вещаю. И пусть рифма здесь умрет, а я ничего не обещаю. В общем, стихи пишу так себе, когда вдохновение есть, тогда да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всех приветствую, меня зовут Ярослава. Сегодня программа «Привет, приветов» будет со мной. Пишите, не бойтесь, подходите ближе. Я не как тот обманщик из турецкого отеля, который вам сует мороженое под нос, а потом раз и убирает, а раз и убирает. Нет, все честно, вы пишете, я зачитываю. Пока приветов немного, поэтому я буду их медленно растягивать. Алексей Стенкин сегодня открывает нашу программу. Добрый вечер, Ярослава. Песню для моей жены Рейли поставьте, пожалуйста, про космос, который синяки. Давненько вы жену не абьюзили, Алексей, конечно. Очень рада вашему музыкальному выбору. Так, Юлечка нам написала в эфире. Ярослава, лови мой привет. Пусть день будет ярким, без всяких бед. Ну, время 21.04, в принципе, вы еще успели этого пожелать. Ты крутишь хиты, зажигаешь эфир, ты лучший ведущий, тут спору нет. А, ну, рифмы есть, я просто коряво прочитала. Пусть треки летят, покоряя сердца, пусть радость и драйв не уйду до конца. Спасибо, что даришь нам этот настрой, сегодня весь город поет вместе с тобой. Можно песню Чак Норрис? Это раз не актер? Впервые слышу. В общем, жду ваши приветики. А, тут еще же у меня этот есть. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Подождите, вот еще есть у меня. Привет, Яра. Обожаю. Обожаю слушать ваше радио. Особенно нравится реклама. Можете, пожалуйста? Идите, знаете, идите, посмотрите, какие песни есть хорошие. Я вам обязательно поставлю. Поставлю. Я знаю, что у вас нет этой песни, вот поэтому я ее не поставлю. Вы же сами все знаете. Если знаете стихи, пишите стихи. Если знаете произведения поэтически красивые, тоже пишите. Просто пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
0: Привет, приветов на Beam Radio.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
0: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Beam Radio.
5: Космос — это синяки.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Ой, кстати, тут Юлия просила песню, я не нашла. Думала поставить Юлия Ковальчук «Толкни меня», но к синякам было бы, кстати, очень, да? Но поставила Юлия Савичева, песня так называется «Юлия». Без понятия о чем, но она называется «Юлия», должно быть про Юлию.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: И через уста Ярославы. +7 982 42 102.8. Это мессенджер, и вот мой рот, он работает для вас. Пишите приветики, музыкальные композиции буду ставить, конечно же, я. Если они есть, если нет, буду искать альтернативные или не очень замены. Ну вот вы любите кокосовое молоко, у меня его нет, например. Я буду вам миндальное подливать. Нет миндального, буду коровье, на короне козье. Ну, пахнет, конечно, но тем не менее, это же молоко. В общем, приветики давайте, не туда, куда-то я. Привет, Казань, любимое радио, всем отличного вечера, хорошего настроения. Короткая неделя, ура! Здесь еще хочется добавить, уху! Поставьте, пожалуйста, руки вверх, песню «Мама». Песню «Мама, руки вверх». У них есть такая песня, да? Что-то ее... Поэтому я посмотрю. Добрый вечер, Ярославушка. Ты самая лучшая ведущая, зажигательная, просто супер девушка. Передай привет моим подружкам, которые собираются завтра в пещеру на экскурсию. Это Айгульчик, Алинчик и Миляшек. А что-то они все уменьшительно-ласкательные. Олесик. А я, может, еще тоже поеду, кстати говоря. Вы меня там со счетов не списываете. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу. Не может быть, а возьму и поеду. Любимым детям всей Казани, отдельно болталки. Поставьте, пожалуйста, песню «Белые розы, ласковый май». Вообще, с этого сообщения должна была начать. Песню уже зарядила Светочка. Так что все прозвучит. Всей болталки передавайте поактивнее. А то я буду говорить медленно и неприятно. Так, привет всем от Евгешки. Почему с маленькой буквы? Привет всем от Евгения Коробейникова. С Индюшки привет, Дашенька у бабушки. Вот Дашенька с большой буквы. Что может быть более прекрасной этой песни? Джоан Осборн. Вы знаете, я много песен зову, которые прекраснее этой песни. Ну, хозяин-барин. Привет, Ярослава. Передай, пожалуйста, привет моей любимой жене Эльвирочке. И поставь, пожалуйста, песенку Олег Митяев. Лето — это маленькая жизнь. +7 982 42 102.8. Мини-деменция нас уже с вами разлучает, потому что уже половину песен я забыла. Но точно помню, что ласковый май у нас для болталки, для Светланы впереди.
0: Привет, приветов на Beam Radio.

мой расплавившийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец.

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Привет, приветов на Бим-радио.
2: Лето — это маленькая жизнь, почему бы не прожить ее ярко, так, чтобы было что вспомнить и за что не было бы стыдно. Если будет стыдно, да ладно, это временно. Все пройдет, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Боярский так пел, это не я сказал. Все реально пройдет когда-нибудь. Ну, костюм тройка, про который все время говорю. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Приветики вы тут пишете. И Юля говорит, ну, на свой вкус, ой, цветет калину или что-нибудь такое. Я, знаете, хотела, Юля, для вас поставить вот этот вот. Кто-то с горочки спустился. Сразу там молодая Лада Дэнс, потом это та, ну, ипотечная королева-то у нас квартирная, в общем, долина чурная, чурная так чурная, но не нашла у нас в базе эту чудную замену. Ярославу привет, передаю привет своим детишкам Дарине, Тимуру и Ратмиру. Тимур, хватит ныть, улыбнись, правильно я сказала? Хватит ныть! Улыбнись. И поставьте песню «Кухня». Это вот это вот «На кухне». Если она, то пришлите плюсик. Так, Джоан Осборн я включу. One of Us у нас уже тут все. У нас тут вообще грусть FM. Давайте, кто у кого что есть повеселее, без очереди пропущу. Так, привет, Ярославушка. Передай привет моей любимой жене Олесе. Я ее очень люблю. Поставь песню «Ты у меня одна, словно в ночи луна». Ой, очень хорошая песня. Дай бог каждой женщине, чтобы ее мужчина посвящал. Ну, может, не, нет, ее мужчина посвящал эту песню. Привет, Казань. Здравствуй, Ярослава. Хочу передать привет себе, любимой. Своим дочкам, которые ушли в пляс под ваше радио и не спят. Всей болталке поставьте, пожалуйста, песню «Вахтерам». Если нельзя, по-моему, нельзя. Фу-фу-фу-фу-фу-фушечка запрещено на территории Российской Федерации. Мия Бойко. Вот бы она тоже была запрещена на территории Российской Федерации.

0: Реклама на БИМ-радио. Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
0: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
4: А для детей, которые скачут и ложатся спать, мои в том числе, сломали полку, что-то там обрушилось, но, слава богу, все живы. Всем вам, Мия Бойко. Пошла, чай попью.

0: Вообще, она когда поет, она за то, что поет, как будто получает. Она заметила, ай, что-то там базовый минимум, айфон, ай. Нормально, мне нравится.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
0: Ратмирчик миленький, не ложись спать, пока тебе 3 годика, дожди своей песни про кухню. А, да, тот случай, когда для 3-летнего малыша песня про кухню, она добрая. А для взрослого там уже где-где, а подоконники там широкие. Всем привет, болталки от Ильназея. Правильно я прочитала? Если нет, прошу прощения. А, так, Мурат Хагелов, а сердце стоп. Если поставите, буду рад. Если я найду, я тоже буду рада. С Кукмара большой привет. Вам тоже большой привет. Хорошего вечера. Так, Ярослава, здравствуйте. Передайте привет моему любимому мужу Спартаку и всей моей любимой семье. Спартак, если я поставила неправильное ударение, прошу понять и простить. У меня просто нет мужа Спартака. Вот, поэтому и за этим слежу я. За футболом или не за футболом. Короче, ни за чем не слежу. Я просто радиоведущая. Поставьте, пожалуйста, Король и Шут Лесник. О, давно не было Киша. Поставлю. Ярослава, доброй ночи. Передайте привет 10-му А. Школы 126. Выпуск 1987 года. 126-я школа. Это Советский район, если я не путаю, да? Поправьте меня. Так, да, старички, можно поставить песни «Советский Союз», «Керсари», если есть, или «Мираж», «Завтра улечу в солнечное лето». Спасибо, никуда мы не полетим, потому что поставлю песню про «Советский Союз». Но здесь еще просили песню... Забыла, как называется. «Ты у меня одна, словно в ночи луна». Нет у нас, к сожалению, этой песни, но будем считать, что Олеся ее послушала. А пока...
2: Простишь меня за все или в одежде?
0: Тихо плакать.
2: Тихо плакать.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ярославушка, передайте, пожалуйста, привет самой прекрасной девочке. Можно песню «Секрет»? Ничего не бойся, я с тобой. Обязательно прозвучит моя любимая песня. Моя любимая песня. Если бы я звонила на радио, кстати, я бы заказывала именно эту песню. Правда, у них есть еще другая классная песня, но об этом как-нибудь потом. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы тут торгуемся. Мне говорят, а есть у вас абрикосы? Я говорю, нет, абрикосов нет, сегодня только нектарины. Ну, сейчас посмотрю, пройдусь по рынку еще и, если что, вернусь. Вот. Эспрессо-макиято вот тогда. Знаете, мы тут вообще-то фруктами торгуем, Ильназей. Передаю привет... Ой, куда делась-то? Передаю привет любимому мужу Шишкину Сашке. Пой громче, папа. Да, скажите, что петь, я с удовольствием поставлю. Добрый вечер, а можно песню? Посмотрю эту песню, Светлана. Ну, я так понимаю, она у нас есть. Привет моим любимкам, мужу Руслану, дочке Валерии и сыну Даниилу. Так, Кадышеву надо было весело как-нибудь специально, чтобы в пляс пошли люди и не грустили. А что-то сегодня все грустят. Зачем грустить, если можно не грустить? Подождите. Знаете, что мне нравится? Вот это вот. Но она тоже грустная. Во-первых, вот у церкви стояла карета, там пышная свадьба. Вроде свадьба, да? А все равно какая-то грустная. Но свадьбы разные бывают. Вот ведущего не того позвали, и все, и сразу все посыпалось. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Если сыпаться, то приветом наши мессенджеры. А пока Советский Союз.
2: Помню рассказы, помню фото в альбомах. Там строили бам, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал нам в...

Той страны уж нет на карте, но память о союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет.

0: Информация на правах рекламы. Вимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь» и летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Ну или что вы там пожелаете. Живые эмоции, смелый флирт и, конечно, танцы. Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. А если вы не пройдете аттестацию, вы остаетесь на второй год на дополнительный час на нашей вечеринке. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Встречаемся уже в этот четверг на выпускной по-взрослому, выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. Конечно же, 18+. Очень-очень вас ждем.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 20 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.
5: Песня для самой классной девушки.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Контакты не буду напоминать. Приветов достаточно. Привет, Beam, передаю привет красотуле. Кто красотуля, знает сама. Красотуля, мчи быстрее, уже устал скучать. Да, очень нервничает Артур. И песню поставь самую лучшую для красотули на ваш вкус. Будем считать, что группа «Секрета» для красивой красотули – красивая песня. Так, идем дальше. Спасибо, Бим, за твое вещание. Спасибо, Ксюша, мысочка, что ты есть. Спасибо, что букву «О» выделили, чтобы я знала, куда поставить ударение. Можно поставить, а не спеть ли мне песню о любви? Ответила бы вот этой самой шуткой. Не спеть! Но она уже заряжена, прозвучит обязательно. Идем дальше. Добрейшего вечера любимому городу. Ой, Рим, я вас потеряла. Я даже задалась вопросом, все ли у вас в порядке. Добрейшего вечера любимому городу, любимому радио Бим. Добрейший привет всем жителям и гостям в нашей Казани. Теплейший привет всей команде Бима. Отдельное сердечко вам, Ярославушка. Ваш эфир очень положительно разбавляет мое одиночество. Если не сложно, я люблю хай-фай. Не сложно, конечно. Попробую на следующий час эту песенку. Привет, Бим, передаю привет всей Казани. Зане, своему папе, маме, брату Елисею. Если не сложно, песенку хватит довольно. От Полинки. Так, идем дальше. Приветики. Приветики, Ярослава. Передаю привет всей болталке. Привет, рада, что вы есть. А, да, рада, что вы есть. Дмитрию и большой привет от кошечки. А у нас болталки зверинец какой-то есть, я не знала. Поставьте песню, пожалуйста. Ты меня доведешь, я тебя добиваюсь. Откуда вы вообще эти песни берете? Мне кажется, вы их сами иногда придумываете в своем где-то кошачьем мире. Заранее спасибо от Натальи Валерьевны. Это песенка, пожелание, заявочка. Привет, Ярослава, 12 минут до конца эфира осталось. Не знаю даже, много это или мало. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь, осторожно очень читаю, что-нибудь на ваш вкус. Уверен, у вас замечательный вкус в музыке. Знаете, этот «Хочешь помидорка? На-на-на! Хочешь помидорка? Кущи помидорка! Если хочешь кейки, сна тебе». Вот примерно так и звучит мой музыкальный вкус от Алексея. Алексей, как вам мой музыкальный вкус? Лайк, подписка, все дела. Так, подождите минуточку, еще сюда. Сюда приду. Вы лучшие. Спасибо большое. Спасибо всем большое. Туганьяк веселее. О, Юля нам пишет, что свой день рождения будет отмечать у нас на вечеринке в четверг. Так, все, кто приходит в четверг, запаситесь добрыми пожеланиями для Юленьки. Юленька, подходите, не стесняйся. Вообще все, кто будет на вечеринке в четверг, ночи, летний бал, 18+, подходите, обязательно будем фоткаться. Но имейте в виду, я всегда слева. Всегда сверху, слева, потому что это моя рабочая сторона. В общем, вам говорю до свидания. Услышимся уже завтра в рамках вечернего шоу «Трубим». Если пещера меня оставит в живых, конечно. Ну да ладно, меня зовут Ярославушка. Всех люблю, всех целую. По традиции скажу, берегите себя и, конечно, любите друг друга. И будьте счастливы.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Всем привет, я Ярослава.
5: А я Петр.
4: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
5: Ночь и летний бал.
4: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
5: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC Зали.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Лето на любимой волне. Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Position number one.
0: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

0: Amazon.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
2: Бим-радио. Первое в Казани.
3: Мне очень...

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: первое в Казани.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой корушке черный чай.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: поступаешь, вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Отдыхай! Отдыхай. С Бим Радио!